Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зрите могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

0: Духовное слово.
1: Старец Ефрем Филофейский Аризонский. Отеческие наставления. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 4. О грехе, покаянии, плаче и слезах. Падать и получать раны свойственно людям, поскольку такова наша падшая природа, что если бы и один день составляла жизнь человека на земле, то прилежит его помысл на злое от рождения его. Однако пасть и оставаться в падении – это явно неестественно человеку. Покаяние же воссоздает человека заново. Оно дано, чтобы после крещения душа имела возможность исцелиться. И если б не было покаяния, то мало кто мог бы спастись. Поэтому, доколе есть в человеке дыхание жизни, добродетель покаяния неисчерпаема, ибо и совершенным свойственно ошибаться. Чада мои, когда вы видите, что помысл обличает вас за какие-либо грехи, тотчас примите лекарство. Кайтесь, плачьте, исповедайтесь. И так вы приходите в прежнее и даже еще лучшее состояние. Иуда-предатель, притворно посвятив себя Господу и став причастником благодати, вместе с остальными апостолами совершал чудеса, но в конце потерпел полный крах. Разбойник, совершив бесчестные и безнравственные дела, преступления и многое другое, воззвав покаянным гласом о помиловании, упокоился в небурном пристанище вечного блаженства. Еврейский народ, принявший обетование Божие и названный самим Богом избранным и святым, в своем ослеплении навсегда потерял Бога. Разные варварские племена, по делам своим подобные блуднице, приняли проповедь и стали наследниками того, кого потерял Израиль, истинного Бога. Посему прочь уныние и отчаяние. Сколько бы мы ни были грешными, мы всегда должны прибегать к Богу, и как рабы обращают очи своей души на руку своего Господина, так да будут и наши очи обращены ко Господу с вечной надеждой на Его милость, доколе не помилует нас». Ниспадение человека в телесную мертвенность и, как следствие, изгнание и удаление от благого Отца Бога породило закон греховный, который воюет с законом Божиим. Закон греховный, как тяга и склонность ко греху и лукавству, прилежит человеку от юности, и эта склонность ко злу, будучи прародительским наследием, своим действием, плодом и последствием древнего отпадения от источника счастья, в человеческом естестве приняла огромные размеры. Поэтому человеческое естество влечется ко злу, и закономерными следствиями сего являются скорбные беды, постигающие потомков Адама и Евы. Призвание человека к первоначальному сыновству – совершилось ценой крестной смерти Господа Иисуса и привело к вечному спасению, но не упразднило закона греха, который внутри человека. Не потому, что это было невозможно, ведь и одной капли святой крови Иисуса Христа было достаточно, чтобы преобразить весь мир. Но Бог по своему домостроительству оставил этот закон в человеке, дабы посредством него не только наказывать, но и испытывать произволение каждого. Священное Писание говорит, что Бог не допустил, чтобы Иисус Навин уничтожил все окружающие Израиль языческие народы, но оставил некоторые, дабы через них научить израильтян воевать. Стало быть, когда закон греха не встречает на своем пути мужественного противника, то есть доброй воли и намерения, вооруженных божественными заповедями и повелениями, Тогда он побеждает и пленяет подвижника. Он совлекает с него божественные доспехи и впоследствии увлекает в греховный поток. Из этого и многого другого следует, что все злоключения человеческого естества — это плоды ниспадения из состояния прежнего бессмертия в тление. Кроме того, спасительная жертва Бога человека и Иисуса по его домостроительству не упразднила внутреннего закона греховного как для обучения человека, так и по многим другим спасительным причинам, дабы посредством сего соделать его мудрым наследником своих вечных благ. В чем застану, в том и судить буду. Такова цена одного мига. Бог обрел тебя в покаянии, застал во время исповеди, настиг тебя при произнесенных тобой словах «Отче, согреших на небо и пред тобою». Он приблизился к тебе, посетив слезами подлинного покаяния и самоукорения. Вот в этот момент времени Бог будет судить тебя. Как и сказал, верен Господь во всех словесах своих. Если же, о человек, он обрящет тебя в противоположном этому, то когда откроются очи души твоей, ты увидишь, какой потерпел ущерб. Но что пользы? Когда Бог совершит суд над человеком, то уже тщетно покаяние. Когда закончится праздник, напрасны многословные речи, ибо всему уже настал конец. О, что это за великое таинство! О, Боже мой, сладкий мой Иисусе! Открой очи души моей, чтобы видеть мне ясно великое таинство моего вечного спасения и с помощью Твоей благодати подготовить напутствие в дорогу, дабы в конце моей жизни не раскаиваться понапрасну. Как видишь, я совершенно ничего не делаю, но весь поражен язвами страстей. Даруй же мне слезы и всецелое покаяние, прежде чем придет последний час, в который я услышу Твой глас. Уготовь дом Твой, умреши бы ты, и не будешь жив. Покаянию нет предела совершенства. Все добродетели даруются благодатью Божией для того, чтобы быть доведенными человеком до совершенства. Покаяние же довести до совершенства не может никто, потому что до самого последнего вздоха мы нуждаемся в нем, ибо согрешаем во мгновение ока. Поэтому покаяние есть всегда нечто недостижимое. О, насколько благ Бог! Справедливо будут вечно мучиться подобные мне грешники, ибо презрели милосердие Небесного Отца. Согрешая по-человечески, мы ленимся сказать «согрешил». Да и как же нам сказать это, когда мы, и я первый, одержимы забвением, нерадением и их помощницей гордыней, которые стоят серьезными препятствиями на пути к смирению. Это своим крестом показал нам Христос, но мы, к нашему великому сожалению, продолжаем притворяться слепыми. Время уходит, годы летят, и мы все больше приближаемся к вечности. Несмотря на то, что мы видим это, какое-то опьянение ума связывает нас, доколе мы, и я первый, не будем ввержены в гиену. Боже мой, избавивший человеческий род от рабства врагу, избавь и нас от будущего осуждения, когда придешь судить мир, воздавая каждому по делам его. О, если бы молитвами твоими обрел я милость, когда будет судима моя бедная душа, ибо страшусь я в ожидании страшного судьи, обличаемый своей совестью. Послушание, отсечение воли, самоукорение, терпение во всем — все эти делания закладывают фундамент души. Теплота же и ревность духовная сохраняется слезами. Если желаешь быть ревнителем добродетели до конца жизни, поревнуй о непрестанном плаче. И если есть у тебя такие слезы, то не бойся и знай. Ревность содействует желанию твоего спасения. Вода тушит огонь, а вода Божия, истекающая из очей кающегося, мы знаем, воспламеняет иной огонь, но не любви к земному, а огонь божественный, пожигающий чужеродные плевелы. Удаляйся от греха и старайся хранить чистоту. Молись в духе смирения и в сокрушении сердца. Изгоняй любой злой помысел, пытающийся тебя осквернить, призывая Иисуса Христа, который тотчас придет тебе на помощь. Борющее тебя сатанинское досаждение вменится тебе в мученичество. Бог все попускает по своей любви, дабы обучить нас, чтобы мы усвоили премудрость Божию, чтобы был постыжен Искуситель и прославился Бог. Никогда не отчаивайся, никогда не теряй дерзновения, никогда не теряй терпения, но переноси все ради любви Божией, который ради нас претерпел крестную смерть. Его называли бесноватым, его хулили, и многие страдания претерпел он для нашего спасения. Пометуй о смерти. Помни о ней всегда, дабы сокрушалось твое сердце и рождались плач, умиление и слезы. После этого душа приходит в мирное и спокойное устроение и находится в ином, блаженном мире. Будем каяться искренне, исповедоваться чисто и подробно. Пусть нашей постоянной заботой будет суд Божий и его последнее решение о нас. Будем говорить, спасемся ли мы или попадем в адские муки. Теперь, как, пожалуй, и всегда, мы должны проливать покаянные слезы. О, какова должна быть наша забота о чистоте одеяния нашей души! Нам нужно убелить его, иначе в таком состоянии, в каком сейчас находимся, мы не сможем достойно предстать пред Христом. Поучение в памяти смертной никогда не должно покидать нас во все время нашей монашеской жизни. Как драгоценно время этой жизни! Каждая минута имеет великую цену, потому что за одну минуту мы можем подумать столько благих или лукавых вещей. Так один помысел по Богу возводит нас на небо, а один дьявольский помысел низводит в ад. Вот, стало быть, какую цену имеет всего одна минута в настоящей жизни. Но, к сожалению, мы не помышляем об этом, и проходят минуты, дни и целые годы без какой-либо пользы. Да и только ли без пользы? А какой вред все мы получаем от этого забвения? Первый я, и не осознаем того. Но однажды, когда наша душа выйдет из тела, мы поймем это, хотя, увы, будет уже поздно. Исправлению тогда уже нет места. Мы должны осознать, понять это сейчас, пока еще можем положить начало. Будем использовать драгоценное время нашей жизни, и действительно блажен тот, кто понудит себя к этому и положит начало, ибо однажды его душа разбогатеет. Никогда не поздно исправиться, ибо Господь всегда ожидает пробуждения каждого человека, чтобы дать ему работу. Он ждет до едино десятого часа и всеми средствами старается разбудить нас. Желаю, чтобы все мы пробудились, зажгли свои светильники и с недремлющими очами в терпении ожидали пришествия Господня, дабы войти с Ним во всесветлый чертог вечного блаженства, вон и праздник светлых ангелов, чтобы петь вместе с ними воскресные песнопения, которые поведут нас от созерцания к созерцанию, к божественным восхождениям. Тогда, Вот тогда мы поймем со всей ясностью, что за великое дело понуждение себя во всем и как правильно поступали наши духовные руководители, которые понуждали нас к труду, часто огорчая нас. Тогда благодарение Богу будет безгранично. Тогда мы действительно воздадим достойное благодарение Господу. Не будем зря терять времени. Царствие Небесное принадлежит понуждающим себя. Помните об исходе своей души, о последнем часе и моменте тягостного разлучения души с телом. Помните о том, как в последний час жизни приходят бесы и стремятся схватить бедную душу и увлечь ее в ад. О, какое страдание, какая тогда боль души! Какие стенания вырываются из души! Увы, в каком горестном состоянии находится душа в эти минуты! Какие клятвы будет она давать Богу, что изменит свою жизнь, будет шествовать путем покаяния и подвига, только бы не умереть сейчас! Все мы достигнем этого часа и испытаем все это. И даже более того, и будем еще горячее давать обещание, что обратимся на путь покаяния и подвига. Давайте представим, что Бог услышал нашу просьбу. Что нам теперь остается делать? Выполнять обещанное, творить дела истинного покаяния и жить подвигом исправления своей души. Вот и подходящее время для покаяния и подвига. Постепенно сокращается время жизни, и мы, сами того не замечая, приближаемся к нашей кончине и гробу. Нас ожидает суд и судья, а также и книги с записанными в них делами каждого человека. И кто может избежать этого? Никто. Все мы предстанем престолу Христову, ноги и со склоненными выями, чтобы дать ответ за сотворенные дела, слова и мысли. Поотчимся помнить об этом и подобном этому днем и ночью, чтобы привести свои души к плачу и слезам. Грех, подобно жалу, омоченному в усладительное и приятное на устах удовольствие, приближается вероломно, чтобы поразить душу. Но прельстившийся этим кратковременным наслаждением и покоем вскоре почувствует на своем духовном организме, что грех горче яда и губительнее чумы. Брат мой о Господе, что бы ни случилось в твоих отношениях с родителями, исповедь все прощает и изглаживает. Вспомни блудного сына, как он согрешил и как огорчил родителей своим блудным житием. Но когда покаялся, тотчас отверзлись ему отеческие объятия, и прошлое исчезло, как будто и не было его вовсе. Произошло исцеление и твоих опечаленных родителей, потому что обращение твое к духовному пути все исправило. Теперь, находясь в истинной жизни, они получают от Бога известие об изменении твоей жизни и твоем покаянии, о твоих милостынях и панихидах, которые ты по ним совершаешь. Если мы, нагрешившие пред истинным Отцом Богом, получаем прощение содеянного, то как же радуются об этом наши родители, находясь там, в истинной жизни, откуда они ясно видят происходящее и знают человеческую немощь и удобопреклонность юности ко греху и коварство великого лукавого мастера дьявола, который является виновником всех соблазнов. И более того, они будут признательны за помощь, которую получают от Бога благодаря тебе. Не тревожься, брат мой. Со спокойной душой шествуй по пути покаяния, и пусть прошлое тебя не огорчает. Заднее убозабывая, в преднее же простираясь, будем взирать на спасительную цель. Пусть крепость твоя не колеблется от подобных помыслов. Имей дерзновение, надежду и мужество. Все, что приносит тебе помысл, это дьявольская хитрость, чтобы охладить твою надежду на спасение. Согрешил, говорит человек, и Бог тотчас прощает и не вменяет ему греха. А как огорчал свою святую мать святой Августин, но впоследствии какой святости и любви Божией он достиг. Покаянием все исправляется. Нет ничего, что могло бы победить милосердие Божие. И первого милует, и последнего исцеляет, и тому дает, и этому дарует. Любовь Божия все покрывает и исправляет. Никто не безгрешен, только один Бог. Старец пишет своей духовной дочери в миру. Все, что ты перенесла, дочь моя, произошло из-за твоей самоуверенности. Разве не наставляли тебя в смирении и самоукорении? На что ты покусилась? Разве не знаешь, что человек, безрассудно опирающийся на хлипкую трость из камыша, сломает ее, да еще и поранит руки? На что ты дерзнула? Разве не знаешь, что без меня не можете творить и ничего же? Разве не знаешь, что многие святые отцы пали, понадеявшись на самих себя? Смирись, дочь моя, укори себя, плачь, омой слезами свое брачное одеяние. Твой жених, который прекраснее всех сынов человеческих, зовет тебя, ищет, приготовил на небесах для тебя обитель, духовно прекрасный брачный чертог. Вот ангелы служат, не ленись. Восстань, возьми воду и омой свой брачный наряд, ибо ты не знаешь, когда придет смерть, которая не предупреждает о своем приходе, но посещает всех. И мы не ведаем того часа. Покайся, посмотри, как блудница омывает пречистые ноги владыки. Она проливает слезы, которые драгоценнее мира, и они привлекают божественную милость и прощение. Она слышит: «Отпущаются тебе грехи, иди в мире». Покаяние, дочь моя, припади со стенанием к ногам страшного владыки, плачь, возопи, согрешила Иисусе мой. Приими меня, кающуюся, и спаси меня. Не презри моих слез, радость ангелов. Не возгнушайся мною, не отвержи меня. Ты, преклонивший небеса своим неописуемым умалением. Такими и большим этого словами удручай Христа с убеждением, что обретешь втройне Его любовь. Твое покаяние принесет безмерную радость ангелам, и в изумлении они воскликнут: «Восстала, восстала, восстала». То есть ты не упала окончательно, но поднялась и уже не катишься к пропасти, но снова устремляешься вверх. Время настоящей жизни проходит незаметно, бесшумно, и наказание каждого человека за его грехи с прошествием времени увеличивается незаметно для него самого. Однажды он заметит это, придет в недоумение и скажет: «Где же было собрано столько грехов, и я несчастный не ведал о том? Увы мне, окаянному, что теперь меня ожидает? Как я пройду мытарство?» Да, чадо мое, так будет со всеми нами. Приготовимся же как можно скорее, сейчас, потому что не знаем, в какой день и час придет Господь и постучится в двери нашей души, чтобы призвать нас к ответу. И так будем всегда осмотрительными и готовыми для безвозвратного отшествия на небо. Возлюбленный брат, Бог, посетивший наше смирение, сам да подаст нам подлинное покаяние, благодаря которому мы искупаем свою вину перед Божественным судилищем. Искреннее покаяние, то, которое являет раскаяние в сотворенных грехах, скорбь и жгучие слезы, сокрушающие греховные твердыни в душе, и все это вместе с искренней и чистой исповедью. Торжество и победа над грехом завоевывается людьми оружиями покаяния. Слава единому премудрому Богу, давшему людям сие действенное врачевство, которым исцеляется всякая болезнь греховная при условии правильного его употребления. Будем же подвязаться, брат мой, поощрим сошествовать в простоте и незлобе и сердечном, подобно малым детям, как сказал Спаситель, аще не обратитесь и будете яко дети, не внидите в Царство Небесное. Посредством простоты и веры мы освобождаемся от злокозненного парения ума, этого растлителя благих посевов духа. По вере вашей да будет вам, что посеешь, то и пожнешь. Будем же просить у Бога умиления и плача, и Он дарует нам. И истекут потоки животворных слез, дабы сердце принесло плоды святаго духа. Аминь. Молись обо мне, брат, чтобы Господь даровал мне покаяние прежде, чем я изыду из этого мира в великий вечный путь. Ведь мы сотворены не для этой земли, а для неба. Там Бог приготовил места для своих чад, послушно выполняющих все, что Он говорит им, а для тех, кто глух к божественным повелениям, Господь уготовил место вечного заключения, от которого да сохранит Он нас. Сейчас Бог через Священное Писание проповедников и духовников взывает: «Покайтесь, приближися быся Царствие Небесное». Но, к сожалению, мнящие себя умными и сильными под различными предлогами затыкают свои уши для этих слов. Однако Всеблагий Бог, желая передать человеку свое богатство, призывает всех немощных, больных, ничего не значащих: «Изыди скоро на распутье из стогны града, и нищие, и бедные, и слепые, и хромые введи сема. Да наполнится дом мой», — говорит Бог через Священное Писание. Когда Бог призывает недостойных, тогда наиболее прославляется Его милосердие и побуждает человека быть признательным, ибо кто из прокаженных, сподобившийся очищения, не воздаст благодарение своему благодетелю? Кто, осужденный на вечное заключение, не будет признателен Спасителю за свое освобождение? Но я, брат, к сожалению, не благодарю Бога, потому что забвение, это исчадие гордыни, отняло у меня разум.
1: Вы слышали духовное слово, отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского. Текст книги читал Валентин Клементьев.

уже снять с души оковы, ее томящие года.

во тьме сокрытый мною клад. А там начало смерти вечной, грехов сокровища лежат.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В храме памятники на крови почтили память героя России, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева, возглавлявшего МЧС России с 2018 по 2021 год. Панихиду совершил духовник Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России, благочинный Березовского округа, храмов Екатеринбургской епархии, настоятель храма во имя мученика Иоанна Воина, поселка Новоберезовский, иерей Кирилл Кузовников. За богослужением молились сотрудники Главного регионального управления МЧС России, курсанты Уральского института ГПС МЧС России, ветераны пожарной охраны. В мероприятии приняли участие начальник Главного регионального управления МЧС России Виктор Владимирович Теряев, заместители начальника Главного управления, начальник Уральского института государственной противопожарной службы МЧС России Алексей Алексеевич Аникеев, а также сотрудники подразделений спасательного ведомства и курсанты. В Уральском институте ГПС МЧС бережно хранят память о герое, отдавая дань уважения его подвигу и самоотверженности. По традиции, каждый год в день кончины Евгения Николаевича в храме на крови совершается заупокойное богослужение с участником личного состава вуза. Евгений Зиничев посвятил свою жизнь служению Отечеству. После прохождения срочной службы на Северном флоте он продолжил службу в органах государственной безопасности, где прошел путь от оперативного сотрудника до заместителя директора ФСБ России. В мае 2018 года он был назначен министром МЧС России. За годы службы он был удостоен множества наград, среди которых орден Александра Невского, орден за заслуги перед Отечеством 4-й степени с изображением мечей, медаль Суворова и другие. 8 сентября 2021 года во время межведомственных учений в Норильске Евгений Николаевич погиб при исполнении служебного долга, спасая человека. За проявленное мужество и героизм ему посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Память о Евгении Николаевиче Зиничеве живет не только в сердцах его коллег и подчиненных, но и в повседневной службе спасателей. В день панихиды при смене дежурных караулов пожарно-спасательных подразделениях на Среднем Урале минуты молчания почтили его память. Далее в этом выпуске. Архиерейский мужской хор «Аксиос» выступил с концертом в Челябинске. Новое выступление исполнителей во Дворце культуры железнодорожников – большое событие в культурной жизни южноуральской столицы. Вместе с многочисленными горожанами концерт посетил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Музыкальный коллектив был создан в 2023 году по благословению правящего архиерея и до сих пор остается единственным мужским духовным коллективом Челябинска. Хор ведет активную концертную деятельность в России и за рубежом, участвует в благотворительных мероприятиях, сотрудничает с Министерством культуры Челябинской области и с ведущими творческими коллективами. Под управлением художественного руководителя и главного дирижера лауреата всероссийских и международных конкурсов Александра Галичина в новой программе «Песни, рожденные светом» музыканты исполнили духовные песнопения, произведения советских композиторов, обработки русских народных песен. И в завершение выпуска. С 1 марта обязанность бороться с большевиком Сосновского возложили на абсолютно всех владельцев земельных участков, включая дачников, владельцев домов и личных приусадебных хозяйств. Нестандартное и вместе с тем довольно простое решение проблемы злостного сорняка нашли исследователи.

0: исследователи из Института истории естествознания и техники, а также из Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Изучив биологические особенности агрессивного растения, специалисты выяснили, что главное уязвимое место борщевика – его тесная связь с солнечным светом. Это растение чувствует себя комфортно только на хорошо освещенных участках. Лесные опушки, запущенные луга с густой травой, придорожные полосы, то есть любые места, где солнца много, а тени почти нет. Тогда у ученых возникла идея искусственно перекрыть сорняку доступ к свету с помощью обыкновенной ели. Известно, что она хорошо растет в тени, а с годами образует густую крону, создающую плотный полог. Эксперимент получил условное название «Краденое солнце». Он проводился на территории Шаховского района Подмосковья в течение 6 лет. Главные результаты, к которым пришли ученые. Ель действительно способна победить в противостоянии света и тени и со временем вытеснить борщевик с занимаемой им площади. Чтобы молодая ель выжила, очень важна высота саженца. Лучше всего, чтобы она составляла не меньше 51 сантиметра. При таком размере деревцу удается пробиться в верхние ярусы растительности, несмотря на густые заросли борщевика, листья которого в среднем вырастают до 140 сантиметров. Уже через 5-6 лет елочки поднимаются выше 2 метров, и этого становится достаточно, чтобы сорняк начал ощущать нехватку солнечного света. Восстановление лесов можно применять как экологически безопасный способ ограничить распространение борщевика. Предложенный метод не означает, что другие способы борьбы с сорняком можно оставить в прошлом. Но если применять этот подход системно, из года в год, борщевик можно заметно потеснить занимаемых им позиций, считают ученые. Вы слушали выпуск новостей на Православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти, все во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и на смиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радости божественный чертог слава его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий не воздвиглась и, во и же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безленности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя оскорби, хвася от неживота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, иже ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухания духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесным Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юны, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазних, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 12 сентября по новому стилю или 30 августа по старому. И сегодня совершается память патриархов константинопольских 4, 6 и 8 веков святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, преподобного Христофора Римлянина, подвижника 6 века, преподобного Фонтина Чудотворца в Солуне, подвязавшегося в 9-10 веках, преподобного Александра Свирского, игумена 15-16 столетия. Празднуется обретение мощей благоверного князя Данила Московского в 1652 году и перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в Схиме Алексея в 1724 году. Память святителей сербских с 13 по 17 век Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Данила II, архиепископов, Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария, Гавриила I, Раича, патриархов и Григория, епископа. Священномучеников 20 века Петра Решетникова, Павла Малиновского, пресвитеров, преподобномучеников Игнатия Лебедева, схиархимандрита и Аполлинария Масолетинова, иеромонаха, преподобномученицы Елисаветы Ярыгиной, монахини, и мученика Федора Иванова, священноисповедника Петра Чельцова, пресвитера, почившего в 1972 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня празднуется память целого ряда замечательных святых, и в этом году мы будем говорить о преподобном Александре Свирском. Родился будущий преподобный Александр, а в миру в то время еще Аммос, в 1448 году в пределах Великого Новгорода в небольшом местечке Абонежской Петины Мандерах по молитве престарелых родителей, отличавшихся истинно христианской жизнью. Для освоения грамоты отрок поручен был опытному наставнику, но лишь молитвой приобрел он способности к учению, так что вскоре превзошел знаниями всех своих сверстников. С юных лет начал он изнурять тело бдением и постами. Чужд он был и житейских волнений, искания удовольствий и праздности. Когда он достиг совершеннолетия, родители захотели женить юношу, но он стремился в Валаамскую обитель, рассказы о которой ему доводилось слышать. Однажды он встретил иноков, прибывших с Валаама в его родное селение по монастырским делам. Одному из них, уже старцу, поведал он о своем желании достичь Валаама и получил совет не медлить с исполнением духовной потребности, пока злой сеятель не посеял в сердце плевлы. После усердной молитвы в 26 лет Аммос тайно оставил родительский дом. Первую ночь путник провел на берегу небольшого красивого озера, окруженного вековыми деревьями. В тонком сне услышал он таинственный голос, который благословил его в дальнейший путь и провозвестил сооружение обители на этом чудном месте. Возблагодарив Бога, юноша собрался идти дальше, но дороги в обитель он не знал, и Господь послал ему спутника до самых монастырских ворот. Приняв постриг с именем Александр, провел он здесь 13 лет в посте и молитве. Между тем его безутешные родители получили, наконец, весть о пропавшем сыне. Отец посетил обитель и горько плакал, увидев изможденного постом инока Александра. Но подвижник утешил его и в духовной беседе убедил тоже оставить мир, чтобы обрести новое поприще. И мать преподобного дни свои окончила в монастыре. Святой Александр решился избрать безмолвное жительство и просил о том настоятеля, но опытный старец счел, что еще не пришло время покидать братью. Однажды во время ночной молитвы блаженный услышал небесный голос, повелевающий ему направиться на место, которое было указано прежде. Открыв оконце, увидел святой Александр великий свет, изливавшийся с юго-востока. На сей раз настоятель не отказал в благословении и отпустил в назначенный путь. В 1487 году преподобный Александр пришел на озеро Рощинское и поселился в пустыне в 6 верстах от реки Свири. В глубине непроходимого бора он поставил небольшую хижину и предался уединенным подвигам. Но молва о пустыннике распространилась в окрестностях и дошла до родного брата Александра, Иоанна. С радостью пришел он в пустынь, чтобы разделить тяготы отшельничества. Смирившись, блаженный принял родного гостя. Иоанн же смирения не усвоил и много огорчений доставлял брату, то дерзко получая, то отказываясь строить кельи для приходящих. Слезными ночными молитвами побеждал Александр в себе раздражение и досаду и стяжал, наконец, всепобеждающую любовь к ближнему и великий мир в душе. В скором времени Иоанн скончался, и брат похоронил его в пустыне. К преподобному же Александру начали собираться жаждущие обитать под сенью его молитвы. Духи нечистые воздвигли множество искушений преподобному, окружая его целыми полчищами и страшными угрозами заставляли отступиться от места. Добрый же воин Христов крестным знамением рассеивал всю тьму. Явился тогда Александру ангел Господень в глубине пустыни и осиял его небесным светом, укрепляя его дух, чтобы он построил церковь во имя Святой Троицы. Александр начал заботиться о сооружении церкви, а число братьев между тем возрастало. Ученики умоляли своего наставника принять сан священства, но смиренный Александр уклонялся, пока не принудил его к этому новгородский архиепископ Серапион. Когда была построена деревянная церковь и получена необходимая утварь, блаженный Александр приступил к священнослужению. Но в то же время он не оставлял и черную работу, подавая братьям пример смирения и трудолюбия. Прожив 25 лет в Свирской пустыне, святой Александр был утешен божественным явлением. Светлые ангелы с посохами в руках изображали собой Святую Троицу. Святой никого не обличал суровым словом, но в духе прозорливости притчами поучал согрешающих. Не прерывал игумен благоустраивать обитель, построил с братьями мельницу и каменную церковь вместо деревянной. Много людей притекало к нему за духовным советом, и в общении являл он необычайную прозорливость. В последние годы жизни преподобный Александр соорудил еще одну каменную церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы. До самой минуты своего отшествия в 1533 году он непрестанно поучал братьев хранить смиренномудрие и нищелюбие. Преподобнее, отче Александре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. В Екатеринбургском пресс-центре ТАСС в среду 9 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная прибытию в храм на крови великой христианской святыни десницы святителя Спиридона Тримифунского. Участники пресс-конференции, старший священник храма-памятника на крови, председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, член региональной общественной палаты протоиерей Максим Миняйло, руководитель службы добровольцев православной службы милосердия Татьяна Владимировна Липацева, заместитель руководителя православного молодежного добровольческого круга Братства православных следопытов Игорь Батаруев. Спикеры рассказали о почитании святого Спиридона в России и, в частности, на Среднем Урале, о подготовке к торжественной встрече и пребывании святыни в храме на крови, о служении добровольцев и участии молодежных организаций, а также о паломниках из разных регионов России и дальнего зарубежья, в том числе делегатах Международного фестиваля молодежи. Десница святителя Спиридона Тримифунского прибудет в храм-памятник на крови в Екатеринбург 11 сентября в 21:00. Поклониться святыне можно будет до 14:00 воскресенья 13 сентября. Далее в этом выпуске. Публичная презентация второго фильма Курганской епархии из цикла «На линии жизни» о курганском священнике Сергии Алексееве, участнике СВО, пройдет во вторник, 15 сентября, в 18:00 в стенах Курганской областной научной библиотеки имени Югова. Автором картины «Вернуться с войны» выступила известный курганский журналист, лауреат российских и международных конкурсов Елена Саенко. Приводим фрагменты из аннотации картины. Курганский священник Сергий Алексеев, внук фронтовика, когда началась специальная военная операция, мысленно обратился к деду. «Теперь пришло и мое время, дед». Он одним из первых священников епархии вызвался отправиться в зону СВО, но своей очереди ждал почти 2 года. Поехал туда, чтобы быть рядом с бойцами, молиться за них и вместе с ними, поддерживать тех, кто ежедневно смотрит в лицо смерти. Там он увидел войну без прикрас и еще острее научился чувствовать чужую боль. «Мы все оттуда вернулись другими, и все, кто придут, будут другими. Но мы священники, мы служим Богу и людям. У нас совершенно другое духовное видение. И наша задача – помочь ребятам, которые возвращаются», – говорит отец Сергий. Вход на встречу свободный. Участие в презентации примут главный герой, его друзья и родные, представители общественности и прихожане курганских храмов. Премьера пройдет по адресу: город Курган, Комсомольская улица, дом 30, первый этаж, виртуальный концертный зал. Напомним, что проект Курганской епархии «На линии жизни», реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, призван сформировать патриотические ценности у подростков и молодежи Курганской области через создание и распространение в регионе и за его пределами документального кино о подвиге и служении курганских священников, участников СВО. И в завершение выпуска. В Свияжском Успенском монастыре проходит выставка картин «Уроки у рек». На выставке представлены работы татарстанских художников, созданные в рамках одноименного проекта, направленного на помощь руинированным храмам Татарстана. Татарстанские мастера запечатлели храм святителя Николая Чудотворца, урочище Никольское, Лаишевский район Татарстана, Никольскую церковь, урочище Никольское, Карланга, Троицкую церковь, села Удельное, Нечасово. На выставке также представлены работы, посвященные храмам Свияжского уезда. Особое внимание будет уделено храму Воздвижения Креста Господня, села Каинки, Верхний Услонский район Татарстана. Представители крестовоздвиженского прихода совместно с активистами добровольческого движения «Куда ведут ручьи» инициировали реализацию проекта «Уроки у рек»,

В рамках проекта организуются выездные художественные пленэры, в которых участвуют современные художники. Мастера изображают храмы в текущем состоянии. В работах находят отражение архитектурные и ландшафтные детали, окружающий пейзаж. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснимое тверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевцы обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся. Слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех мых, и вся беззаконие мое чисти. Сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя. Научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся. Избави меня от крови Боже, Боже спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтийстве Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многу Твою благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истин Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвигла и си, Вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да давлеет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от не живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тебя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковнем, и монашеским чине, и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 по 13 стихи. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это – начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».

Дорогие друзья, сейчас обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. Выходом из храма Господь показал, что удаляется от иудеев, и так сказал: «Оставляется вам дом ваш пуст». Так и поступает. Ученикам же предсказывает разрушение храма. Когда они, мысли о земном, дивились красоте зданий и показывали Христу, как бы так говоря: «Посмотри, какое прекрасное здание оставляешь ты пустым», Он отклоняет их от привязанности к земному и направляет к горнему Иерусалиму, говоря: «Не останется здесь камня на камне». Усиленным образом выражение предуказывает совершенную гибель здания. Ученики подходят наедине, намереваясь спросить о чем-то великом. Они предлагают два вопроса. Первый – когда это будет, то есть разрушение храма и взятие Иерусалима, и другой – какой признак твоего пришествия. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Появится много таких, которые будут выдавать себя за Христа. И действительно, Досифей Самарянин говорил о себе: «Я Христос», которого под именем пророка предсказал Моисей, а Симон Самарянин называл себя великой силой Божией. Господь говорит о военных действиях римлян около Иерусалима. Говорит: не только будет война, но и голод, и язва, показывая этим, что будет возбужден гнев Божий на иудеев. О войнах можно бы еще сказать, что виновники их люди, но голод и язва могут произойти только от Бога. Потом, чтобы ученики не подумали, что не успеют они проповедовать Евангелие, как мир уже прекратит свое существование, Господь продолжает: «Не ужасайтесь, это еще не конец». То есть всеобщий конец последует не в одно время с разрушением Иерусалима. «Восстанет народ на народ и царство на царство» — это начало болезней, то есть бедствий, грядущих на иудеев. Как у рождающейся сперва бывают муки, а потом она уже рождает, так и этот век породит будущее только после смятений и войн. Предсказывает Спаситель будущее бедствие, чтобы подкрепить учеников. Обычно неожиданность нас более всего устрашает и смущает. Потому Христос заранее смягчает страх через то, что предсказывает будущее бедствие. Зависть, вражду, соблазны, лжепророков, притечь Антихриста, которые будут вводить народ в заблуждение и во всякий вид беззакония. По причине умножения беззакония, по обольщению Антихриста, люди станут звероподобными, так что ослабеют узы всякой любви даже между самыми близкими. Люди будут предавать друг друга. Претерпевший же до конца, то есть мужественно принесший, не уступивший искушению, спасется, как воин, испытанный на брани.

еще два сына, которые впоследствии стали священниками, и две дочери, Евгения и Вера. Подобно своим братьям, Павел Иванович избрал духовную стезю. Он поступил в Пермскую духовную семинарию. В 1905 году он был рукоположен в диакона, служил в храмах Пермской епархии. В марте 1912 года диакон был переведен в Екатеринбург, в Екатерининский собор, одну из старейших и наиболее красивых церквей города. В декабре того же года отец Павел удостоился рукоположения в священнический сан и был определен на служение в Сретенскую церковь села Мурзинского Верхотурского уезда. В 1918 году на Среднем Урале начался массовый террор. Почти везде, где появлялись красногвардейские отряды, производились аресты священнослужителей. Из всех церковно и священнослужителей села Мурзинского отец Павел был, видимо, наиболее ревностным и активным. Произносил проповеди, лично беседовал с прихожанами. Это было вменено ему в антисоветскую агитацию. Под угрозой ареста и привлечения к суду рефтрибунала духовенству Сретенской церкви была официально запрещена всякая агитация. А с отца Павла взяли следующую подписку. 1918 года, июня 8 дня, я, ниже подписавшийся священник Павел Фокин, состоя на службе духовного ведомства при Мурзинской Сретенской церкви, сим обещаюсь, что выступать с проповедями против советской власти ни с амвона, ни в собраниях и общих молениях, ни в частных разговорах не буду, и местную и государственную власть признаю как власть законную, и каких-либо противодействий ее распоряжением делать не намерен. Вскоре после этого в селе Мурзинском, как и везде по Уралу, началась мобилизация в ряды Красной Армии. Все мужское население села отказалось вступать в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Члены коллегии донесли об этом инциденте в город Нижний Тагил, откуда сразу же прибыл карательный отряд во главе с комиссаром Чугуновым. После взятия с населения контрибуции размером 10 тысяч рублей, Чугунов приказал арестовать местного священника отца Павла, а также 17 мужчин, подлежавших мобилизации. Все они были отправлены в Алапаевск. Здесь в ночь на 27 августа, 9 сентября, отец Павел был расстрелян большевиками. После смерти отца Павла его матушка осталась одна с 5 малолетними детьми, без всяких средств к существованию. Осенью 1918 года семья, вероятно, получила некоторое утешение в своей скорбной жизни. В это время территории Верхотурского и других уральских уездов постепенно освобождались белыми, которых население встречало обыкновенно хлебом с солью, с иконами и хоругвами. Жизнь начинала налаживаться. В сентябре 1918 года в Екатеринбурге было проведено епархиальное собрание под председательством Преосвященного Григория, епископа Екатеринбургского и Ирбитского. Постановлением этого собрания семьям священнослужителей, убитых большевиками, в том числе и семье отца Павла Фокина, стала оказываться материальная помощь. Было решено ежемесячно в течение 3 лет производить денежные сборы с духовенства, устроить сбор средств по церквям, начать организацию чтений, лекций и концертов, посвященных памяти погибших иереев. «Было приятно и радостно сознавать, — писали известия Екатеринбургской церкви, — что бедные сироты получат вовремя помощь в своем тяжелом безвыходном положении, что их горе разделяет и вся епархия, что священнослужители, стоя пред престолом Всевышнего, будут возносить свои теплые молитвы за мучеников и иереев, погибших на своем посту при исполнении своего пасторского долга». Однако, к сожалению, этим добрым начинаниям не суждено было осуществиться во всей полноте. Ситуация коренным образом изменилась летом 1919 года с возвращением правления большевиков. Помощь семьям погибших священников стала тогда уже невозможной. Священномученик Павел Иванович Фокин прославлен в соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской от Екатеринбургской епархии 17 июля 2002 года. В 2010 году его имя включено в собор Екатеринбургских святых. И в завершение выпуска. В 80-ю годовщину начала блокады Ленинграда, 8 сентября, делегация Санкт-Петербургской епархии во главе

0: с епископом Кронштадтским Вениамином приняла участие в церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище. Венки возложили губернатор Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, владыка Вениамин, главы религиозных конфессий, представители ветеранских организаций, молодежных и патриотических объединений, участники СВО. Венок от имени президента России возложил полпред главы государства в Северо-Западном федеральном округе Игорь Ирденя. У монумента Матери Родины священнослужители пропели вечную память защитникам города и жертвам блокады. К памятнику был возложен венок из белых цветов в форме креста. Были также возложены цветы к вечному огню. На мемориале развернута планшетная выставка с репродукциями работ художников, посвященных подвигу жителей осажденного города. Церемония завершилась прохождением роты почетного караула и военного оркестра. 8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось кольцо вражеской осады. В годы блокады от голода и бомбежек погибло около 1 100 000 ленинградцев. Памятные акции в этот день прошли по всему городу. У мемориальной доски героизму и мужеству ленинградцев на доме номер 14 по Невскому проспекту, у монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, на Серафимовском и Смоленском мемориальных кладбищах, на Богословском и Невском воинских кладбищах и в других местах захоронений защитников и жителей блокадного Ленинграда. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие наши слушатели, братья и сестры, продолжает свое вещание православный радиоканал «Воскресение». Сегодня в цикле передач «Гость в студии» я вам представляю сотрудника книжного отдела Екатеринбургской епархии Людмилу Ильиничну Дергунову. Людмила Ильинична, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы будем с вами говорить о книге «Приношение христианам в последние времена». Пожалуйста, вам слово.
2: Эта книга, по сути, сборник. Сборник составлен по трудам святителя Игнатия. Этот сборник составлен для того, чтобы помочь современным христианам, чтобы помочь людям спасающимся разобраться в сложнейшей и страшнейшей, я бы так сказала, теме. То есть последние времена, приход Антихриста и кончина мира. По сути, сборник обобщает семитомник святителя Игнатия, его трудов. То есть это аскетические опыты, аскетическая проповедь, собрание писем к разным лицам. То есть вот и по этим трудам в этом сборнике мы найдем ответы на такие вопросы, которые, ну, наверное, волнуют и, наверное, задают люди, христиане сейчас. А на самом ли деле вот последние времена – это наши с вами времена? Может быть, это времена будущего? Это, может быть, времена когда-то были еще? Ну, то есть мы живем вот сейчас в последние времена или все-таки нет? И вот по характеристике, которые дает святитель Игнатий последних времен, или признаками этих последних времен, он называет вот такие вещи. Ну, то есть вот это по его, собственно, трудам. Он что называет? Первое – это привязанность к земле. Привязанность к земле и к миру. Слово «мир» он обозначает тех людей, кто проводит греховное, противное воле Божьей жительство и живет во времени, для времени, а не для вечности. То есть получается, что люди перестают быть способны совершать духовное и перестают думать о духовном, вообще сами перестают быть духовными. То есть они склоняются к вещественному, они склоняются к материальному и они склоняются к земному. То есть, по сути, стяжание материального и забвение духовного. То есть он, как говорит, люди забудут вечность, как бы несуществующую, забудут Бога и отступят от Него. Удивительно, но вот эти пророческие слова, они ну, похожи на нашу сегодняшнюю действительность. Ну, мы сами видим, что все старания современного человека направлены на внешнее благоустройство. То есть и поиском люди занимаются для приобретения. Ну, то есть, а никак не на искание Бога и вечных нетленных благ. То есть получается, что ну, мы узнаем сами себя. Если святитель Игнатий признаком называет вот эту сферу и эту деталь, и эту черту, то получается, что мы ну, как-то склонны к этому. Вот. Далее, следующей чертой, признаком, он называет необыкновенное вещественное развитие. То есть так и есть. Он пишет, признаком кончины мира и близости второго пришествия Господня будет необыкновенное вещественное развитие. Обильное земное преуспеяние и огромные земные предприятия выставлены Словом Божьим в признак последнего времени и согрешившей греховности человечества. Ну, то есть как характеристика это развитие прогресса, материальных благ, развитие потребительства и потребления в огромных размерах. И, ну, собственно, как основное направление жизни человека. Ну, то есть вещественное развитие имеет место быть сейчас. Ну, мы не подтасовываем здесь факты.
1: Да мы просто видим это очевидно совершенно. Мы имеем право, Людмила Ильинична, тоже об этом говорить и свидетельствовать, потому что мы не можем закрывать глаза на такие вещи, потому что мы сами понимаем, насколько мы слабы духовно. Да, мы это прекрасно сами чувствуем, сами христиане на себе. Мы не можем говорить, какие мы духовно сильные. Мы чувствуем вот эту слабость. А что говорить про мир, про мирских людей, которые... И что вообще происходит, о чем люди говорят, о чем люди думают? Это же все очевидно. Ну, и это мы все видим.
2: Да, то есть мы же пытаемся анализировать, мы пытаемся понять, и, собственно, по его, по трудам святителя, ну, как-то сравнить нашу жизнь сегодняшнюю и жизнь, которая должна быть духовной по святым отцам, по заповедям Божьим. Поэтому, ну и проводим какую-то аналогию, проводим небольшой такой, ну, обзор. В данном случае обзор его трудов. Так вот, если далее говорить о признаках последних времен, то святитель Игнатий также пишет, что в последние времена произойдет оскудение веры и в среде христиан. То есть он как говорит, отступление нового Израиля от Спасителя к концу времен примет обширное развитие. А новым Израилем он называет нас, православных христиан, тем самым указывая, что среди христиан вера останется только внешней и формальной. Отступление будет так обширно, что за умножение беззакония иссякнет любы многих. Это значит, что греховные соблазны и примеры так умножатся, что увлекут в греховную жизнь бесчисленное множество людей, в том числе и верующих. Вера во Христа едва будет существовать, как возвестил сам Господь. Вещественные временные занятия и наслаждения привлекут к себе всецело внимание человечества. И в то же время святитель Игнатий говорит, что отступление происходит постепенно. И, как видно, оно уже началось давно. И во время его жизни, святитель Игнатий, раз он об этом пишет. А что говорить про сегодняшнее время, что...
1: Спустя несколько веков всего
2: Да, развелась пару жизнь веков. Вещественная, исчезает жизнь духовная, наслаждение, попечение телесное пожирают все время, некогда даже вспомнить о Боге. Ну, то есть это вот характеристика последнего времени нашего, ну, то есть, по сути, получается, нашего времени. Мы являемся свидетелями этого времени, мы являемся жителями этого времени и, ну, вот соучастниками тех событий, которые, ну, и...
1: Что называется, иди и смотри. Ну, вот получаешь эту информацию, и поэтому думай, размышляй, есть о чем подумать.
2: Есть о чем подумать, да, поразмышлять. То есть труды-то святителя Игнатия, они, вот особенно этот сборник, он как раз на это и направлен. Там, ну, каждая фраза, она является...
1: ценной.
2: Да, да. Вот. Ну, то есть, если дальше говорить об этом сборнике, то здесь... Святитель Игнатий нам называет причины прихода Антихриста и прекращения существующего мира. Ну, то есть, так или иначе, эти причины выявлены, так или иначе, они обозначены. Ну, в общем, не так или иначе, а, собственно, они четко показаны. Он говорит, что забвение человечеством цели и назначения своего создания будет причиной для прекращения существования этого мира. Если Господь создал человека для того, чтобы он жил в вечности и блаженной вечности, а жизнь на земле является временным явлением, и жизнь человека на земле является нужной только для того, чтобы увидеть себя, ну вот уже говоря так, как есть, для православного христианина, то есть увидеть себя, увидеть свои греховные страсти, начать бороться с ними, начать исправляться и приготовить себя к вечной блаженной участи, то есть вот Господь создал человека для этого. А сейчас человек живет для другого, то есть он избрал цель самопроизвольную, он избрал цель, лишенную смысла. Получается, что Бог вложил другой смысл в создание человека. Мы этот смысл изменили, и изменили его кардинально, то есть мы поменяли его на противоположный. И Господь как говорит, вот к чему существовать далее миру, пишет он, вот в этом сборнике об этом тоже сказано, когда человечество утратит цель, ради которой было создано, и изберет цель, лишенную смысла. То есть конец времен наступит по той причине, что спасающихся почти не останется в последние времена. Ну, это такой тяжелый, страшный вывод, но он прослеживается. Этот вывод мы явно наблюдаем, мы о нем можем констатировать, и мы об этом можем сказать. Ну, вот это труды нашего святителя.
3: Ну, вот еще, знаете, еще я добавила бы то, что этот мир... Как вот еще и старец Силуан говорит о том, что этот мир исчезнет, когда в нем ослабнет молитва. И этот мир исчезнет, когда в нем оскудеет любовь.
2: Угу.
3: Вот все вот это вот вместе взятое. Поэтому еще раз говорю, что нам есть о чем подумать.
2: Ну,
3: и
2: да.
3: Батюшка, как Серафим Саровский говорит, спасись сам, и вокруг себя тысячи спасутся. И поэтому насколько важна жизнь одного христианина, который, как он действительно может вокруг себя оздоровить вообще все окружение твое, родных, близких. Только один единственный человек, который по-настоящему желает спасения своего вечности.
2: Ну, это так и получается, если действительно человек занимается своим спасением и исправлением себя, то есть он, если занимается собой, занимается спасением, то это самопроизвольно, благодатью Божией так и происходит. А, конечно, специально, ну, вот кого-то спасать мы, наверное, ну, не можем, не умеем, и
3: не
2: кто
3: должны.
2: Мы такие, и не должны мы это делать. Ну, трудимся, как умеем, как можем. Наша задача... Ну, мы сейчас о своей... Просто о своей жизни и пытаемся как-то понять труды святителя Игнатия. О чем он говорит? О нас ли? Или о христианах будущих? Или все-таки уже о нас последних времен? Ну вот самое интересное в его трудах, он как самое-то главное, самое интересное вот в этом сборнике о том, что, ну да, времена наступают тяжелые, времена неудобные, времена страшные, но он отвечает на вопрос, а как же все-таки можно спастись и как избежать прельщения, вот. И мы здесь можем получить...
3: Это же для нас очень важные... Ответ на вопрос.
2: Потому в том-то
3: что
2: и дело.
3: Должен быть свет,
2: конечно,
3: в конце тоннеля.
2: Конечно.
3: Мы же знаем, что это Господь, что вот не так, что вот будут всех христиан убивать, и мы вот как это все вытерпим.
2: Ну вот, он отвечает на этот вопрос и дает в своих трудах и, собственно, в этом сборнике практические знания. Ну, то есть он как говорит? Он говорит, что, конечно, в трудных ситуациях верующий человек прибегает к молитве. А в это сложное время с духовной точки зрения требуется усиленная молитва. И он как пишет, «Господь заповедовал бдеть и молиться с особенным тщанием в эти лютые времена», пишет святитель, «потому что никакие человеческие средства тогда не помогут, так сильны будут скорби того времени». И только всесильная благодать Божия сможет поддержать в это поистине страшное время. Время это будет трудным не только потому, что число христиан будет очень мало, и они будут в презрении, но и потому, что почти не останется тех, кто наставил бы их на путь спасения, то есть не останется наставников духовных. Вот. Ибо, как пишет святитель, в последние времена тесный путь оставится почти всеми, почти все пойдут по широкому. Но желающий спастись непременно должен держаться тесного пути, положительно завещанного Спасителем. То есть святые отцы всегда считали и говорили, что тесный путь – это все же путь очищения сердца от греха и посредством исполнения евангельских заповедей. То есть вот он нам оставил вот это направление, вот этот путь и вот это завещание. То есть, по сути, как спастись? Идти тесным путем. Уже сейчас трудным. Ну, конечно, он такой самый трудный. Это раз. И далее он говорит прекращать жизнь, понятно, жизнь греховную, и пытаться освоить новый уровень молитвы, потому что обычная, наверное, молитва, вот которой мы сейчас молим, ну, наверное, тоже хорошо, но может быть...
3: Вы же сейчас сказали, что нужна особо в это время усиленная молитва, в эти лютые времена.
2: Да, да.
3: Вот поэтому вот это надо тоже осознать.
2: Это надо осознать.
3: Как мы должны сейчас учиться молиться и как нам нужно работать.
2: Ну, да, вот он говорит о том, что чтобы спастись, нужна работа. И еще один такой момент, о котором он тоже пишет в своем сборнике. В эти страшные времена будут чудеса и знамения.
3: И благодать будет увеличиваться.
2: Про чудеса и знамения, они будут как идти от Господа, так и будут идти от Антихриста. Как это все отличить? Как отличить одно от другого? Потому что природа и чудеса на земле, на небе, в воздухе, они происходили и при рождении Христа, и они сейчас будут происходить. И это, и какие-то вещи будут происходить. Ну, то есть об этом тоже все сказано. И Антихрист будет делать чудеса. И вот святой Ефрем Сирин, он говорит о том, что эти чудеса будут проявляться в воздухе. Как-то это будет наглядно, вот нам это будет видно. И многие эти чудеса примут за пришествие Христа. То есть будет подмена и будет неточно и непонятно. И многие будут считать, что пришел Христос. Да, вот это уже пришел Христос. А вот в этом сборнике, например, святитель Игнатий, даже он как пишет, сейчас скажу, секунду. «Иноки Соловецкого монастыря передают ответ преподобного Зосимы, данным старцам-ученикам, которого просили о том, как узнать Антихриста, когда придет. Преподобный сказал, когда услышите, что пришел на землю или явился на землю Христос, то знайте, что это Антихрист. Ответ самый точный». То есть люди будут друг другу передавать «я видел», «я». То есть это не так. Ну, то есть это вот мы говорим о том, что, о чем пишет святитель Игнатий.
3: Ответ нам уже дан.
2: Да,
3: не обольщайтесь, это будет не Христос.
2: Да.
3: Это будет Антихрист.
2: Господь явится один и для всех сразу. То есть его будут видеть все сразу, а не то, что вот видели там, видели здесь, там чудо. Ну, вот такой ответ. Ну, это тоже нужно иметь в виду. И самое главное, и самое, может быть, ценное в его трудах то, что... Чтобы это все отличить одно от другого, чтобы понять и не прельститься, нужно иметь внутренний особый духовный
3: стержень,
2: духовный статус, свое духовное состояние, которое естественным образом поможет человеку выстоять в эти страшные времена и поможет спастись. Потому что вот все вещи, старания, только старания в это время, наверное, не помогут. Наверное. То есть здесь должна быть естественная реакция. А естественная реакция – это, собственно, уже сердце, какое оно подготовленное. То есть либо подготовленное для принятия и заповеди, и блаженства, и для... Ну, то есть оно очищенное, и оно будет понимать. Это просто будет естественный процесс. Отличить одно от другого. То здесь это будет явно. Но, к сожалению, как пишет тоже святитель Игнатий, это не все смогут сделать. Потому что большинство людей сейчас не занимается духовной работой, а большинство людей занимается земным благополучием и стяжает земное благополучие. Ну, вот это, пожалуй, основное, что можно вообще вот сказать. что нужно приготовить и как нужно самому приготовиться для этого страшного времени. Мы не знаем, никто не знает, когда это будет, но тем не менее предполагать и стараться, и хотя бы понимать, что это будет и как это будет происходить, мы должны для своего же спасения, даже с точки зрения физического спасения, я уже не говорю о вечности. Ну, то есть, как не прельститься чудесами, как... Потому что, как он пишет, что примут же, и примут все с удовольствием, он же будет как человек всеми востребован, всеми любим, он будет просто замечательный, и люди соблазнятся и
3: как
2: поклонятся.
3: Говорят, что только руки у него будут в перчатках. Потому что там
2: возможно,
3: будут когти.
2: Да. Ну, это,
3: ну, это да. Так рассказывают.
2: Это да, мы же не знаем, конечно. Мы
3: об
2: же...
3: этом, что
2: да,
3: руки
2: да,
3: будут
2: да.
3: Вот именно с длинными ногтями. Ну, такие вот...
2: Ну, очень все это очень, очень страшно, ну, и говорить это, об этом
3: конечно.
2: Тоже очень страшно.
3: Да.
2: И это рассуждать, но мы, вот еще раз повторяюсь, мы...
3: Не понимаем просто всего того
2: конечно,
3: ужаса.
2: Конечно,
3: что вообще вот ждёт
2: вот,
3: человека.
2: Но суть и смысл – это духовная работа. И именно духовная работа не вообще где-то, а именно начинать с себя и узнавать
3: и
2: свое
3: себя.
2: Сердце, да, очищать свое сердце, чтобы быть готовым к пониманию, что будет происходить. Потому что, еще раз повторяю, наверное, это будет естественным образом, человек сможет узнать и отделить зерна от плевел в свое время. И поэтому труд святителя Игнатия, вообще труды его все, они в этом смысле бесценны.
3: Ну
2: всё,
3: и,
2: что я могу
3: и здесь можно сказать, что святитель Игнатий это как бы был такой человек, который тоже вот адаптировал, как мы уже говорили, адаптировал все творения
2: труды,
3: святых древних отцов.
2: Да,
3: и он
2: да.
3: нам наиболее понятен, чем даже святитель Феофан Затворник.
2: То есть они как раз они друг друга дополняли, они были рядом, а вот древних святых отцов, Ефрем Сирин, так, Исаак Сирин, потом Августин Блаженный, ну то есть все древние святые отцы, это Марк Подвижник, Максим Грек.
3: Да, я в завершении нашей беседы уже по этой книге «Приношение христианам в последние времена» из творений святителя Игнатия Брянчанинова могу сказать лишь о том, что почему как раз вот мы с вами тоже об этом перед началом передачи говорили, такое отношение к трудам, когда есть вещи, ну вот даже в мирской жизни мы когда общаемся друг с другом, и есть вещи, которые так больно тебя задевают, так они переворачивают все твое нутро. Вот есть такие темы, о которых ты не хочешь говорить, не хочешь поднимать эти темы. А святитель Игнатий, он говорит об этом, он говорит о как раз последних временах. И он, вот вы сказали, семитомник его произведений, да, то есть сколько человек потрудился и оставил нам какое огромнейшее наследие, и мы этим не пользуемся. И мы этого не знаем, и мы этого не изучаем. Поэтому помогай нам, Господь, обратиться на самих себя. Это уже обращение к нашим слушателям, к православным христианам. Вот только этого хочется пожелать еще.
2: Я согласна, потому что мы в его трудах находим ответы на все вопросы. И на самом деле это первоисточник. И на самом деле, ну, многие почему не...
3: Не
2: даже нельзя сказать, что не принимают. Большинство, наверное, не понимают. Просто говорят люди, что очень тяжело его читать и очень тяжело его понимать.
3: Так говорят про всех. Так,
2: ну,
3: говорят,
2: конечно.
3: Вот могут нам на радио
2: конечно.
3: Позвонить.
2: Да.
3: И если у нас сегодня даже дети не могут воспринять вот страницу текста печатного. Не могут
2: ну,
3: воспринять.
2: Это...
3: Им надо как мультики это все выдавать. Поэтому... Что значит, вот не пойму, у нас и Ильина не понимают. у нас никого не понимают. Представляете, ну, уровень какой деградации? Угу. У нас Пушкина не знают.
2: Вот так, да?
3: Вот так.
2: Не знают и знать...
3: И не желают. И, вот и что желают вот они пока там знают? И любят.
2: Ну, а просто некоторые считают, что вот он же для монашествующих писал. Ну, и это тоже, но он писал и для мирян. И законы, заповеди Божии, они и для тех, и для других одинаковы.
3: А какие интереснейшие у него, Людмила Ильинична, письма.
2: Я согласна вот, с вами. Просто, я согласна.
3: Вот невозможно оторваться.
2: Причем, да, и многие считают, что это мне непонятно. Так, там ответы вообще, причем ответы на жизненные вопросы в его трудах.
3: Да.
2: Там вот именно житейские темы, и причем и житейские темы, и духовные вопросы разрешаются все. Вот если начинать исследовать его труды, конечно, залпом это не художественная литература. Там по чуть-чуть, и то в начале какими-то, может быть, порциями пытаться его понять. Но это сокровище нам данное, и оно пока доступно, ну, мы рекомендуем.
3: Я вот запомнила, там у него приводился один пример у святителя Игнатия, когда к нему обратилась семья, и кто-то у них вот в семье страдал психическим заболеванием. И они, естественно, навещали этого человека. Я уже не помню, кто это был, мужчина или женщина. Но когда они к нему приезжали, вот в психиатрическую лечебницу, у него был просто вот... Ну вот невозможный такой шквал эмоций, вот таких вот каких-то негативных, таких тяжелых. Вот до этого он более-менее был спокойным, но когда его навещали, этого человека, болящего, родственники его, вот у него была такая вот лавина, такая чувств таких, он вот кричал там и выражал такие вот совершенно непонятные чувства. И они обратились к святителю Игнатию и спросили, ну что это такое, это же так невозможно тяжело все воспринимать. Как это? Ну что к нам? Не ездить к нему, не навещать вот нашего близкого, болящего человека. На что он сказал? Обязательно ездите и навещайте. И раскрыл вот эту духовную сторону вот этого болящего существа. Он говорит, он вас очень любит. Он вас очень любит. И вот это как бы вот такое вот своего рода выражение такое вот. Понимаете, то есть он по-своему, по-духовному это все им раскрыл.
2: Ну,
3: и вот это вот в каждом письме люди обращаются, самые очень разные люди. И там такие ситуации, которые мы вообще не понимаем. А батюшка вот видит это все. Ведь не даром они говорят, святые отцы говорят, что я вижу ведь не человека, а я вижу его душу, чем она живет.
2: И мне, знаете, вот...
3: А не внешность
2: правильно.
3: Человека.
2: Да, да, да. Вот что касается темы писем, письма не только вот святителя Игнатия, а вообще читать письма наших святых кому-либо или подвижников кому-либо очень полезно и интересно. Ну, это получается не то, что ты чужие письма читаешь. Ну, то есть это письма, они проникнуты, во-первых, какой-то мягкостью, любовью, обращением к конкретному человеку. И здесь автор-то, он раскрывает и просто как бы обширно помогает ему. Он как-то ему сочувствует при этом. И помощь-то этот человек получает, и нам польза при этом. Вот, вот это не сухие поучения получаются, а ну, такие развернутые духовные наставления. Но они на самом деле у святителя Игнатия у всех замечательные. Поэтому грех в наше время, вот повторяем, что не пользоваться этим.
3: Это очень большой грех. Это вообще непонимание своей веры. Мы тоже, даст Бог, будем об этом много говорить. То есть у нас получается христиане, вот как вот вы прочитали в этой книжке «Приношение христианам в последние времена», что вера будет только внешняя. Внешнее, то есть не будет вот этой глубины. Мы это осознаем и очень не хотим, чтобы так было с нами. Поэтому мы очень будем стараться жить духовной жизнью. Очень будем стараться. И помоги нам, Господь,
2: помоги нам,
3: святитель
2: Господь.
3: Игнатий, моли Бога о нас. Спасибо большое. Благодарю Людмилу Ильиничну. В нашей студии, уважаемые слушатели, была Людмила Ильинична Дергунова, сотрудник книжного отдела Екатеринбургской епархии. И сегодня мы говорили о книге «Приношение христианам последних времен или в последние времена» и «Творение святителя Игнатия Брянчанинова». Спаси Господь, наш эфир продолжается.

0: приняли участие 66 населенных пунктов. Также ожидается, что в начале октября на очередном заседании Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» состоится награждение победителей конкурса. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Екатеринбурге в формате пресс-конференции рассказали, как проходит пребывание в нашем городе десницы святителя Спиридона Тримифунского в храме-памятнике на крови. В пресс-конференции приняли участие руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, старший священник храма на крови протоиерей Максим Меняйло, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Татьяна Владимировна Липацева и заместитель руководителя молодежного добровольческого круга Братства православных следопытов Игорь Батаруев. Напомню, ковчег с десницей святого Спиридона был доставлен в храм-памятник на крови 11 сентября и пробудет там до 14:00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. Протоиерей Максим Меняйло подробно рассказал о программе пребывания святыни. Он отметил, что эти дни – время высокого духовного напряжения. Десница святого Спиридона приезжает на Урал в третий раз. Ранее это было в 2014-м. В 2014 и в 2018 годах. За эти годы любовь народа к этому святому только растет. В Екатеринбургской митрополии уже действуют 5 храмов и пределов в честь святителя. А на улице Раевского уральской столицы строится еще один большой трехпрестольный храм. Батюшка также подчеркнул, что главная цель прибытия десницы – помочь людям верующим, чтобы по молитвам святого Спиридона Бог услышал и помог. Священник также отметил, что даже для неверующих людей пребывание у мощей может стать важным духовным опытом и помочь в обретении веры. Руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Татьяна Липацева сообщила, что для помощи паломникам привлечено более 60 добровольцев, которые дежурят в храме, помогают в уборке и регулируют очередь. А Игорь Батаруев рассказал, что более 30 старших следопытов приняли участие во встрече святыни. Для Братства православных следопытов это событие особенно значимо. Их первый отряд в Екатеринбурге носит имя святого праведного воина Федора Ушакова, который тесно связан с островом Корфу, где покоятся мощи святителя Спиридона. Ну и последнее сообщение выпуска. Более 15 тысяч верующих прошли крестным ходом в Иркутске с мощами святителя Спиридона. 6 сентября этого года одновременно с общемосковским крестным ходом в городе Иркутск состоялся крестный ход с десницей святителя Спиридона Тримифунского. В масштабном шествии по центральным улицам Иркутска приняли участие более 15 тысяч верующих из регионов Сибирского федерального округа. Помимо десницы святителя Спиридона Тримифунского, доставленной в город 5 сентября, в шествии пронесли и мощи святителя Иннокентия Иркутского. Перед крестным ходом митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан подчеркнул, что общая молитва и участие в церковной жизни вдохновляют людей на добрые дела, взаимную поддержку и служение ближним. Торжества начались литургией под открытым небом и продолжились крестным ходом. Молитвенное шествие возглавил митрополит Максимилиан, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и председатель фонда имени Иннокентия Сибирского Дмитрий Толоконников. Участниками шествия стали и другие архипастыри, а также представители Элладской православной церкви, региональных органов власти, казачества, общественных организаций и жителей города. Помощь участникам крестного хода оказывали волонтеры добровольческого движения имени Иннокентия Сибирякова. Отмечается, что особым событием праздничной литургии стала передача Иркутской епархии башмачка святителя Спиридона Тримифунского. Реликвию, привезенную с греческого острова Корфу, передали Сергей Рудов и представители греческой делегации. Она будет доступна для поклонения в одном из храмов города. Напомню, что десница святителя Спиридона Тримифунского проносится по 13 городам России с 20 августа по 20 сентября этого года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 24 глава, с 1 по 13 стихи. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это – начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».

Дорогие друзья, сейчас обратимся к истолкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. Выходом из храма Господь показал, что удаляется от иудеев, и так сказал: «Оставляется вам дом ваш пуст». Так и поступает. Ученикам же предсказывает разрушение храма. Когда они, мысля о земном, дивились красоте зданий и показывали Христу, как бы так говоря: «Посмотри, какое прекрасное здание оставляешь ты пустым», Он отклоняет их от привязанности к земному и направляет к горнему Иерусалиму, говоря: «Не останется здесь камня на камне». Усиленным образом выражение предуказывает совершенную гибель здания. Ученики подходят наедине, намереваясь спросить о чем-то великом. Они предлагают два вопроса. Первый – когда это будет, то есть разрушение храма и взятие Иерусалима, и другой – какой признак твоего пришествия. Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Появится много таких, которые будут выдавать себя за Христа. И действительно, Досифей Самарянин говорил о себе: «Я Христос», которого под именем пророка предсказал Моисей, а Симон Самарянин называл себя великой силой Божией. Господь говорит о военных действиях римлян около Иерусалима. Говорит: не только будет война, но и голод и язва, показывая этим, что будет возбужден гнев Божий на иудеев. О войнах можно бы еще сказать, что виновники их люди, но голод и язва могут произойти только от Бога. Потом, чтобы ученики не подумали, что не успеют они проповедовать Евангелие, как мир уже прекратит свое существование, Господь продолжает: «Не ужасайтесь, это еще не конец». То есть всеобщий конец последует не в одно время с разрушением Иерусалима. «Восстанет народ на народ и царство на царство» — это начало болезней, то есть бедствий, грядущих на иудеев. Как у рождающейся сперва бывают муки, а потом она уже рождает, так и этот век породит будущее только после смятений и войн. Предсказывает Спаситель будущее бедствие, чтобы подкрепить учеников. Обычно неожиданность нас более всего устрашает и смущает. Потому Христос заранее смягчает страх через то, что предсказывает будущее бедствие. Зависть, вражду, соблазны, лжепророков, притечь Антихриста, которые будут вводить народ в заблуждение и во всякий вид беззакония. По причине умножения беззакония, по обольщению Антихриста, люди станут звероподобными, так что ослабеют узы всякой любви даже между самыми близкими. Люди будут предавать друг друга. Претерпевший же до конца, то есть мужественно принесший, не уступивший искушению, спасется, как воин, испытанный на брани.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание к Ефесянам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Обращение Павла к святым в Эфесе. Стих 3. Прославляет Бога за излитые благословения. Стих 15. Молится, чтобы ефесяне познали славу Евангелия. Стих 1. Павел, волею Божию апостол Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Стих 2. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Стих 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Стих 4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Стих 5. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Стих 6. В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Стих 7. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Стих 8. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Стих 9. Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем. Стих 10. В устроение полноты времен, дабы все поднебесное и земное соединить под головою Христом. Стих 11. В нем мы и сделались наследниками, бывшие предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Стих 12. Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Стих 13. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Стих 14. Который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Стих 15. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, и о любви ко всем святым, стих 16, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, стих 17, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, стих 18, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Стих 19. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Стих 20. Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Стих 21. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Стих 22. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви. Стих 23. Которое есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Послание к Ефесянам, Глава вторая. Стих первый. Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил благодатью. Стих одиннадцатый. Христос разрушил преграду между иудеем и язычником. Стих девятнадцатый. Вы уже не чужие и не пришельцы. Стих первый. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, стих второй, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, стих третий, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Стих 4. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, стих 5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Стих 6. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Стих 7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Стих 9. «Не от дел, чтобы никто не хвалился». Стих 10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Стих 11. «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками». Стих 12. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Стих 13. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Стих 14. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Стих 15. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Стих 16. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Стих 17. «И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким». Стих 18. «Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Стих 19. «Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Стих 20. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем», стих 21, «на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе», стих 22, «на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». Послание к Ефесянам, глава 3. Стих 1. Слава Павла, открыть наследство язычников в Евангелии. Стих 14. Его молитва к Отцу, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вам уразуметь превосходящую разумение любовь Христову. Стих 20. Слава тому, кто может сделать несравненно больше. Стих 1. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Стих 2. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас?» стих 3. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко». Стих 4. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой». Стих 5. «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Стих 6. «Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Стих 7. «Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его». Стих 8. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Стих 9. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Стих 10. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Стих 11. «По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим». Стих 12. «В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Стих 13. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Стих 14. «Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа». Стих 15. «От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Стих 16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Стих 17. «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Стих 18. «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». Стих 19. «И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Стих 20. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем». Стих 21. «Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 1. «Храните единство Духа в союзе мира, тело одно, дары различны». Стих 17. «Отложите ветхого человека, облекитесь в нового». Стих 25. «Приличное поведение». Стих 1. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Стих 2. «Со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Стих 3. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Стих 4. «Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Стих 5. «Один Господь, одна вера, одно крещение». Стих 6. «Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Стих 7. «Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Стих 8. «Посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Стих 9. «А восшел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Стих 10. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Стих 11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Стих 12. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Стих 13. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Стих 14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Стих 15. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос. Стих 16. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Стих 17. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Стих 19. «Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Стих 20. «Но вы не так познали Христа». Стих 21. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Стих 22. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Стих 23. «А обновиться духом ума вашего». Стих 24. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Стих 25. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Стих 26. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Стих 27. «И не давайте места дьяволу». Стих 28. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся». Стих 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Стих 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Стих 31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Стих 32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Карелии при поддержке синодального отдела начал работу проект «Добрая суббота». Он стал одним из победителей второго грантового конкурса семейных проектов отдела. При поддержке синодального отдела по благотворительности и по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина Петрозаводской епархии начал работу проект под названием «Добрая суббота». Он реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру» и направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской, поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территории сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру и посещали театр. На реализацию проекта синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территорий храмов, а также оплату работы специалистов. Ну и к другим сообщениям выпуска. Психологи-добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии завершили вторую смену в Белгороде. В августе в Белгороде состоялась вторая смена психологов-добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. По приглашению Белгородской епархии три специалиста

обучении, что показало глубинную потребность ребят в поддержке. Как только им был предоставлен выбор и ощущение безопасности. Одним из ключевых направлений работы стали индивидуальные консультации, на которых дети получили адресную помощь в работе с травмой, неконтролируемой агрессией и трудностями в общении со сверстниками. В ходе программы специалисты использовали творческие задания и командные игры, чтобы помочь детям выйти из состояния эмоциональной заморозки. По словам организаторов, смена подтвердила исключительную важность квалифицированной психологической помощи. Помимо основной работы, психологи помогали и как социальные добровольцы при Марфомариинской обители Милосердия Белгорода. Ну и последнее сообщение выпуска. Патриарх Кирилл молится о погибших и раненых при сходе лавины в Кабардино-Балкарии. Святейший патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со сходом лавины в ущелье Безынги, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. С сердечной болью узнал о трагедии в Безынгийском ущелье Кабардино-Балкарии, где произошел сход лавины. Убежден, что власти республики окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате этого природного бедствия, сказал первосвятитель в соболезновании главе Кабардино-Балкарской республики Казбеку Кокову. Родным и близким погибших и пострадавших предстоятель церкви сообщил, что дал указание священнослужителям Пятигорской епархии поддержать всех, кто нуждается в заботе и участии. В свою очередь, в соболезновании архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту патриарх Кирилл призвал духовенство Пятигорской епархии оказать пастырскую поддержку и гуманитарную помощь всем, кого коснулось горе. Напомню, 6 сентября этого года со склона горы Межирги в Безынгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина, накрывшая группу альпинистов. В этой группе было зарегистрировано 33 человека. На утро 7 сентября стало известно об 11 погибших. Шестеро человек получили травмы. 10 смогли спуститься самостоятельно, а поиски еще шестерых продолжаются. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный миссионер, публицист, отец Макарий Маркиш. Именно с ним сегодня мы и обсудим тему обретения мощей великого князя Дмитрия Донского. Напомню, в июле этого года в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ были обретены мощи великого князя Дмитрия Донского. Реставрация проводилась из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробниц над захоронениями великих князей. И вот как раз в ходе работ были разобраны кирпичные элементы склепа у южной стены собора. Про это событие сейчас очень много говорят и пишут, и про его духовный смысл в современных реалиях тоже сказано достаточно. Поэтому сегодня предлагаю на другом аспекте этого вопроса сконцентрировать свое внимание. А именно, вот реставрация началась не по духовным причинам, а из-за банальной строительной угрозы. То есть просели плиты пола, и кирпичные надгробия у южной стены могли обрушиться и раздавить захоронение. Но тем не менее, несмотря на, ну скажем так, бытовую причину обнаружения, для православного христианина ясно, что Господь именно сейчас явил нам эти мощи. Дмитрий Донской, напомню, канонизирован как защитник земли русской. Сейчас, 2026 год, войны ведутся дронами и алгоритмами. Вот зачем современному государству и церкви понадобилось именно сейчас обрести его физические останки? Это попытка найти какой-то исторический якорь в нестабильном мире или что? Батюшка, ваше мнение.
1: Дорогая Мария, здравствуйте, дорогие слушатели. Вопрос интересный, очень глубокий. И именно в силу его глубины и серьезности нам надо, конечно, уточнить прицел. Как говорится, убрать туман с нашего поля зрения. Ну вот вы говорите, идет 26-й год, 2026-й, то есть 3000-летие. Войны ведутся дронами и алгоритмами. Ну что такое алгоритм? 2500 лет назад один из великих китайцев Сунь Цзы написал свою знаменитую книгу «Искусство войны». Ну, там тоже имеются свои алгоритмы. А что алгоритм? Способ, средство, правила, интеллектуальный расчет на успех проведения боевых действий. Это было, есть и вероятно будет, то есть наверняка будет вплоть до последней трубы архангела, описанной в книге Откровения Иоанна Богослова. Тут нет никаких, так сказать, принципиальных новизн. Новизны все время возникают. Новизны, да, дронами. Всего лишь 100 с лишним лет тому назад, конец 19 века, один из русских генералов, которому показывали новое оружие, именно пулемет, с сарказмом говорил, что эта игрушка никому не нужна. Чтобы достичь противника, достаточно одной пули, а вот пулемет это никому не нужно. Ну, таких примеров много. Таких примеров достаточно, и показывает всего-навсего недостаток, неспособность человеческого рассудка, у некоторых людей, будем говорить так, не у всех, не рассудка вообще, а рассудка некоторых, ну, достаточно ясно, четко, исчерпывающим образом оценивать объективную ситуацию. Вот эта объективная ситуация меняется очень быстро. Вооружение, средства ведения войны, как и все другие технические средства, меняются с каждым годом все быстрее, набирают темп. Ну и что? Ну и что из того, вы говорите мне, реставрация началась не по духовным причинам, а потом же еще она может начаться, иначе как по хозяйственным причинам. Реставрация собора, там, стен, фундамента и всего остального – дело чисто материальное. Но в нашей жизни, во времена Сунь Цзы, во времена сегодняшние, духовная сторона и материальная сторона связаны неразрывным образом, неразрывными связями. Наша задача эти связи обнаруживать, не пренебрегать теми связями, которые необходимо помнить. Ну, может быть, оставлять в стороне некоторые псевдосвязи, ложные связи, разного рода ложную мистику. У нас ложной мистики тоже полно, особенно на коммерческих началах. через всевозможные эти, как их там зовут, астрологические прогнозы, прочий вздор, тоже вытягивают как-то люди, как это сказать, дурак не дурак, а уже 35 рублей в карман положила. Ну или там по нашему новому счету эти рубли уже гораздо более крупные в расчет идут. Это немножко шутка, но помимо всех шуток, духовно-материальная сфера неразрывно связаны в серьезных делах, если речь идет о национальной жизни, о жизни нашей Родины, нашего народа, нашей нации, о его выживании, победе над сатанинскими силами, которые силили за последние сколько лет? Ну да, последние лет примерно 20-30 лет, с тех пор, как выяснилось, что Россия на колени не встает, после ликвидации коммунизма, начались нынешние процессы, которые вот реализовались в военных действиях на Украине. Да, вот в этих условиях духовно-материальные связи и единство факторов, влияющих на национальную жизнь, тем более играет основополагающую роль в наших успехах. Немножко в сторону хотя бы пример, но демонстрирующий проблему, когда говорят, знаете, мы христиане-то только по воскресеньям, когда приходят в храм, что там с 9 до 11 в церкви бываем, а остальное время мы простые люди. Простые люди, это не простые люди, а простые глупцы, которые так могут рассуждать, так могут такую вещь могут допускать в свое сознание. Если мы христиане, значит мы христиане всегда, если наша нация движется к тому, чтобы восстановить в себя христианские основы, значит, это происходит по всем фронтам, духовным, материальным, совместно. Когда я осеняюсь крестным знаменем, а сектант говорит, а зачем это вы машете руками? Ведь Бог – это Дух. Ну, этому сектанту объяснить, чтобы это не было трудно. Но мы это прекрасно понимаем, что человек – это единство Духа и материи. И нация – это тоже единство Духа и материи. Ну, отсюда все, так сказать, все объяснения тому, что происходит в связи с останками святого благоверного князя Дмитрия Донского и нашего внимания к этому событию.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи. Своей точкой зрения на актуальные события современности сегодня с нами делился известный миссионер, публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, автор многочисленных книг и публикаций, отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Глава 5. Об исповеди и духовной сокровищнице. Эта исповедь даровала радость моей душе, потому что возрадовался Бог и ангелы, которые каждый миг ожидали ее. Ты сумел посрамить дьявола, который ничему так сильно не радуется, как тому, когда человек скрывает помыслы от своего духовного отца. Когда змея выползет из своего логова, она спешит спрятаться, потому что чувствует, что ее могут прибить. Так происходит и с дьявольским помыслом, который похож на ядовитую змею. Когда он выйдет из уст человека, то рассеивается и пропадает, потому что исповедь — это смирение. И если сатана не может вынести даже запаха смирения, то как же он устоит после смиренной и искренней исповеди? Но тебе, чадо мое, я желаю доброго начала и внимательности. Меня совсем не нужно стыдиться. Воспринимай меня не как человека, а как служителя Божия. Рассказывай мне обо всем, хотя бы даже и говорил тебе помысл что-либо обо мне, потому что я знаю о дьявольских ухищрениях, и мне известно, как он воюет с человеком. У духовных чад простое сердце, и если к ним приходят плохие помыслы, то это бывает по вине дьявольской злобы и эгоизма человека, которому для смирения попускается искушаться подобными помыслами по отношению к старцу. Поэтому не печалься. Мне всегда отрадно, когда ты говоришь со мной свободно и искренне, потому что без чистой исповеди не бывает никакого преуспеяния в духовной жизни. Итак, чадо мое, не имей никакого попечения. Твою ношу взял на себя я. Только прошу тебя, будь спокоен. Ты пишешь мне пером, но я чувствую силу, мысль, суть написанного. Углубляюсь в дух твоих слов. Умоляю тебя, отныне будь спокоен. Все тебе прощается на исповеди. Сатана понял твой характер и мучает тебя, хотя ничего серьезного не происходит. То, о чем ты мне пишешь, что есть мучающие тебя помыслы, все это дьявольская уловка для того, чтобы ввергнуть тебя в отчаяние, в утеснение душевное и прочее. Все случившееся брось в море, в пучину, чтобы оно исчезло. Проложи новую дорогу жизни. Если будешь продолжать помышлять о том же, знай, что станешь посмешищем бесов. Одно только прошу тебя, слушайся меня. Все тебе простилось на исповеди. Поэтому не копайся в старых оплаченных счетах. Не раздирай рану, от которой столько перенес. Пусть не лжет тебе помысл, что виноват ты. Если бы ты не привел его к врачам, тогда бы такие помыслы обуревали тебя справедливо. Но ты ведь исполнил свой долг. Бог же захотел его взять из этой жизни с намерением, о котором ведает лишь его безграничная премудрость. А ты думаешь, что это ты убил его? Смотри, чтобы этот помысл не возгнездился глубоко у тебя в сердце, потому что это дьявольское ухищрение. Этот опытный обманщик знает, как навредить тебе, ибо он через уныние потопил в гиенской пучине бесчисленное множество людей. Дьявольская уловка состоит вот в чем. Когда что-то случается, и дьявол видит, что человек скорбит, он тут же приносит множество помыслов, якобы оправданных, дабы ввергнуть человека в великую бурю и потопить. А когда шторм утихнет, человек видит, что он чуть не захлебнулся в ложке воды. смиряйся и впредь исповедуйся, потому что исповедь содержит в себе святейшее смирение, без которого никто не спасется. Великая радость для дьявола, когда он сумеет убедить человека скрывать помыслы, внушенные им. И это для того, чтобы достичь поставленной им цели – погубить душу. Будем исповедоваться часто, с благоговением и чистой совестью. Будем хранить наказы духовника. Поочимся непрестанно молиться. Будем иметь память смертную, и силен Бог удостоить нас иной жизни рядом с Ним, чтобы там мы в торжествующей церкви радовались вместе с ангелами. Я уже писал тебе о совести, что мы должны быть внимательными, дабы не сотворить что-либо, за что бы нас обличала и укоряла совесть. Держи в своем уме, что Бог видит все, и ничто не сокрыто от Его очей. И как я скажу ложь пред Богом? Разве ты не ведаешь, что ложь от дьявола, и если не быть осторожным, то она становится привычкой, а затем навыком и страстью, а лжецы Царство Божие не наследуют? Бойся Бога. Бог не довольствуется одними вещественными приношениями, когда при этом мы оставляем заботу о внутреннем состоянии сердца. Но необходимо и сие творить, и того не оставлять. Заботься о совести, ибо часа смерти мы не знаем. И если не воздадим заимодавцу должное, он сурово осудит нас, без какой-либо снисходительности. И тогда, о горе, заградятся наши уста, не имея что ответить. Каждую ночь оценивай то, как прошел день, а утром, как провел ночь, дабы знать, что собрала твоя душа. Если увидел убыток, приложи усилия, чтобы восполнить его вниманием и понуждением. Если же увидел приумножение, прославь своего невидимого помощника, Бога. Не оставляй надолго без внимания обличений совести, но вскоре давай ей просимое, чтобы она не привела тебя к судье и в темницу. Требует совесть прилежания, возобновления правила и молитвы? Дай ей просимое, и вот ты освободился от пути к судье. Не заглушай спасительного голоса совести презрением к ней, потому что потом будешь раскаиваться, но уже поздно. Смотрите, будьте искренни в своих поступках, как и в словах, а особенно на исповеди, ибо Бог испытывает сердца и утробы, и ничто не покрыто тьмою пред взором Его неусыпного ока. Убойтесь Бога. Над Богом невозможно посмеяться или обмануть Его. Он наказывает строго, когда не видит искренности. Поэтому будьте осторожны. Как творите непослушание, тайный грех, так и раскрывайте его на исповеди. Да не одолеет вас самолюбие, чтобы вы скрывали истину и оставались неисправленными и страстными. Будьте внимательны. Годы проходят, текут подобно воде, и смерть приходит в час, когда мы ее не ожидаем. И так мы отойдем не готовыми, с отягощенной совестью, которая судит нас на страшном судилище Божием. Исправляйтесь во всем, если желаете увидеть дни благие, дни бесстрастия и мира. Глава 6. О монашестве, девстве и чистоте. Нет более избранного пути, чем монашеский. Монашество означает обожествление, всецелое освящение, принятие в себя Бога. Монашество — это познание, ощущение обретения во внутреннем своем человеке Царствия Божия. Кто премудр и уразумеет сия. И поистине тот разумный, кто познал, что в монашестве содержится исключительная благодать Божия, освящение и обожение. Такой, оставив мир, собственную волю и свободу, придя и вкусив монашество на опыте, поискав и потрудившись, обрел Иисуса Христа и в свободе от страстей стал царем царей. Без монашества никто не приходит в бесстрастие. Никто не может снискать чистый ум без бдения, воздержания и непрестанной молитвы. Никто не поднимается к высоте добродетелей созерцания без монашеского жития. Никто не обретает с Иисусом такого близкого общения и столь тесной связи, как тот, кто будет непрестанно пребывать рядом с Ним и не оставит Его. Тогда он удостоится похвалы, блаженней слышащие Слово Божие и хранящие Е. Если сердце не очистится, то чистейший Иисус не придется творить в нем обитель. И как возможно, живя в мирской суете, очистить свое сердце? Поэтому отцы, разумев это, покинули мир, поселились в пустыне, устроили там поприще для брани, одержали победу и получили венцы. И вот, имея союзником Бога и помощником старца, человек призывается начать духовную брань и подвиг. Враги, дьявол, мир и плоть окажут сильное сопротивление, чтобы запугать подвижника. Но тот, если будет непоколебимо держаться советов и наставлений своего духовного руководителя, одержит победу и получит венец вечной славы. Монашество есть вышеестественная форма жития. Жизнь монаха преестественна, потому что он в буквальном смысле слова отрицается естества. Так он разрывает естественные узы с родителями и сродниками, покидает их с самопонуждением и не для своих корыстных целей, а только лишь для того, чтобы послужить Богу, посвятив Ему всего себя целиком. Его новая жизнь имеет целью умерщвление плотского мудрования и через подвиг достижение равноангельской чистоты. Естественен ночной сон, но монашество устанавливает бдение, дабы монах стал яко птица, особящаяся на зде. Естественно, для личности свобода, но как только человек становится монахом, тотчас восприемлет умерщвление своей воли ради любви к Богу. И вообще жизнь монаха совершенно отлична от жизни мира, поэтому и названа ангельской, будучи вышеестественным житием. Великая благодать от Бога быть призванным в монашество, и еще большая благодать сподобится обрести в нем духовного руководителя, ибо легко оставить мир, но обрести подходящего человека для руководства другими – это особенное благоволение Божие, потому что именно от руководителя зависит, преуспеет ли отрекшийся от мира человек». Память смертная, в которой старательно поучаются, подает большую силу в начале, когда мы только помышляем отречься от мира, а также и на протяжении всей последующей монашеской жизни. Память сия станет для монаха всесильным источником духовного любомудрия, из которого он будет черпать понимание истинной сущности вещей для вытеснения всего превременного. Посети холодные гробы и сосредоточь на них свой слух и услышь, что будет сказано тебе живущими в них. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Суета суетствий, всяческая суета. Вон и труднейший, крайне мучительный час смерти никто не поможет человеку, лишь только его собственные дела. Поистине никто, кроме Бога. Если мы угодим Ему, то будем иметь всесильного помощника и заступника во время бедственного предсмертного разлучения нашей души и тела. О, какие муки испытывает душа, разлучаясь с телом! Об этих муках размышляй непрестанно и поминай их. Обрати внимание и на то, что существует еще и воздушные мытарства, которые препятствуют восхождению душ, представляя греховные дела их жизни, чтобы остановить их шествие к небесам и увлечь в ад. Кроме того, мы должны помнить и о том, что необходимо нам предстать на суд. Увы, и на какой суд? Тогда согреши их, и милости будем негрешному не будут иметь силы. Но всякие уста заградятся, не имея что отвечать. Об этом и еще более этого мы должны помышлять, дабы лучше осознать свое предназначение и востекать кратчайшим путем к достижению его, потому что не ведаем, что принесет наступающий день, ибо неизвестен смертный час. Только лишь добро по Богу останется и последует за человеком. И что может быть лучше того, если кто-либо труждается ради Бога всю свою жизнь, дабы, отходя к Богу, взять с собой плату за свои труды? Поистине это мудрый купец, обретший многоценный бисер. Если услышишь глас Господа Бога твоего, не ожесточай своего сердца, но послушай, что будет сказано тебе им. Речет мир на преподобное свое и на обращающие сердца к нему. Желаю от всего сердца, чтобы действием божественного Эроса воспламенилось в тебе непрестанное вожделение Бога, и ты, воспаряя на нем, достиг бы равно ангельской красоты молитвами игумени нашей Госпожи Богородицы. Аминь. Буди. Горнее мудрствуйте, горнего взыскуйте, ибо житие наше по апостолу Павлу на небесех есть. О, какое счастье таит в себе монашество! О, сокровище небесное! Как пленяешь ты монашествующего, живущего в безмолвии и убегающего суетного мира! Как в безмолвном месте ум влечется к горнему и переходит от ведения к ведению, от созерцания к созерцанию, полагая восхождение в сердце своем, в божественном эросе созерцая единого Бога. О, глубина богатства и ведения Божия! Поистине, безвестные монахи, обитавшие в пустыне, были философами по Богу. Телом они ходили по земле, но созерцанием и любовью жили на небе. О, монашество! Как велико оно во славе своей! Когда человек удалится от суеты и начнет монашеский подвиг под наставлением и наблюдением истинного руководителя, тогда он направляется к открытию в себе внутренней славы монашества. Брань наша против властей, против начал, против темных и вселукавых сил, против опытных в бранях полков, против плоти и множества страстей, которые похожи на раны, производящие ужасную боль. И для исцеления их необходим соответствующий чин жития, а также время, терпение и прилежание. Мы видим, как святые отцы в первые годы своего подвига переносили сухость духовную, страшные разочарования и множество сильнейших искушений, но они крепко держались за терпение и понуждение себя, и впоследствии их обильно посетила благодать соразмерно тем искушениям, которые они претерпели прежде. Старец пишет монахиням о девственном житии. Девственное житие подобно кораблю, непрестанно сражающимися с жестоким и непрекращающимся штормом. Нигде не видно спасительной пристани, а корабль непрерывно обуревается волнами. Ибо дева еще носит в себе огонь плотского мудрования, и потому никакого перемирия не разрешается, но всегда брань с оружием в руках. И в то время как замужняя женщина, когда разразится буря, тотчас притекает в пристань, то есть обращается к супружескому соитию и так избегает опасности, дева должна, презрев бурю, выходить в открытое море и, крепко держа штурвал корабля своей души, сражаться с разъяренными волнами плоти, непрестанно призывая Иисуса, доколе не предварит он, не запретит морю и не скажет ему: «Молчи, перестани». О, как высока сия непорочность! Как сияет ее всесветлое одеяние, и какое великое обретает оно дерзновение пред Богом! Ибо она не только делает человека равным ангелам, но и возносит его превыше них. Ангелы пребывают в непорочной чистоте без труда, потому что живут в этом состоянии по естеству, в то время как дева направила свое шествие превыше естества. И подвиг ее заключается не только в том, чтобы обратить естество в другое, преестественное русло, когда ей предлежит постоянная брань до конца жизни сопротивления страшным демонам, скрежещущим зубами от злобы, ищущим извратить прямые пути Господни, отлучить чистую невесту Христову от Его любви и соделать ее скотской, подобно свинье, пожирающей тину страстного наслаждения. Будем трудиться, чады мои, будем подвязаться, поспешим, дабы удостоиться почести вышнего звания, ибо подвигоположник Христос предстоит, с состраданием следя за подвигом каждого, чтобы даровать нам равное с ним, когда он явится, как написал и апостол язычников Павел: «Егда же Христос явится, живот ваш, тогда и вы с ним явитесь в славе». Дочери покидают своих любимых родителей, братьев, сестер и домашних, и через брак прилепляются к мужу тленному, терпят его немощи, его строптивость, его страсти, если будет он таковым, а иногда поругания и побои, и не оставляют его ради уст таинства брака или ради сохранения и удовлетворения своих плотских пожеланий. Вы же вместо мужа уневестились нетленному жениху Христу, оставив родителей и все блага сего суетного мира, ради единения со Христом в духовном браке, с любовью последовав за Иисусом, ради вас, претерпевшим крест и смерть, и даровавшим вам несказанное наследие, Царство Небесное, и вас, нищих и грязных, увенчавшим царскими венцами, чтобы на небесах вы, паче царей, наслаждались славой и весельем. О, сколь несравненно превосходит благодать девства, и сколь выше плотского брака таинство духовного брака с женихом Христом! И это потому, что наш жених небесный, непорочный и вечный Бог. В обычных браках мы видим, как женщина являет образец героического терпения скорбей, утеснений и тягот супружеской жизни, ругани, страстей и побоев супруга, непосильных трудов, связанных с воспитанием детей. Какого же мы будем достойны осуждения, если не проявим в еще большей степени, нежели женщина-супруга, терпение, понуждение себя, послушание и всего, чего требует благое иго сладчайшего Иисуса? И так мы должны проводить житие, соответствующее этому исключительному призванию, предлежащим наградам и вечным почестям неба. Смиримся и воззовем к жениху Христу: «Жениши, бедные мои души, Не затвори небесного твоего чертога, яко же тем юродивым девам, но сподоби, чтоб светильники наши избыточествовали елеем добрых дел, любви, смирения, покаяния, слез, послушания, терпения, чистоты, рассуждения и прочих добродетелей, дабы изобилие елея сохраняло неугасимый свет до самого пришествия Твоего, дабы все наше сестричество вошло вместе на браки небесные в блистающей и сияющей одежде, сотканной из света Твоей благодати, празднуя и радуясь с Тобой в нескончаемые веки веков. Аминь.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Десница святителя Спиридона Тримифунского незапланированно побывала в Новосибирске. 9 сентября этого года ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского, который сейчас проносят по России, внепланово побывал в городе Новосибирск. Это произошло вследствие того, что на пути в Челябинск самолет с ковчегом был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Новосибирска на дозаправку. Данное обстоятельство, как отмечается, привело к тому, что святыня кратковременно побывала на новосибирской земле. Делегация, сопровождающая святыню, временно покинула борт вместе с ковчегом, а представитель греческой церкви пропел тропарь. Организаторы принесения десницы святителя Спиридона в Россию надеются, что это небольшое чудо станет утешением всем верующих, ожидающим помощи от него. Уточняется, что ранее в 2019 году в Новосибирск уже привозили ковчег с частицей мощей святителя Спиридона. Тогда тысячи жителей города пришли приложиться к святыне. Напомню, что в России ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского прибывает с 20 августа по 20 сентября. Ну и к другим сообщениям выпуска. В филиппинском городе Дает три человека приняли православие в лоне русской церкви. Таинство крещения состоялось 5 сентября этого года. В этот день в лоно русской православной церкви были крещены три человека. Литургию и последующее таинство крещения совершил настоятель прихода во имя Иверской иконы Божьей Матери в Маниле иеромонах Иоанн Гандаяо. Ну и последнее сообщение выпуска. В возрожденном нижегородском селе Хирино пройдет фестиваль русской культуры, ремесел и фермерства. 13 сентября этого года в возрожденном нижегородском селе Хирино пройдет 13-й ежегодный фестиваль фольклора, ремесел и фермерства под названием «Голос традиций». Программа фестиваля, который ежегодно собирает порядка 3000 участников, запланированы мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов, русские народные забавы и концерт русской этнической музыки. Фестиваль стал важной частью проекта возрождения Хирина и его брендинга как территории с большим туристическим потенциалом. И миссия фестиваля – сделать из этой локации своего рода кластер народных ремесел и фермерства. Пример того, как можно перезапустить русскую деревню и социально, и экономически, и культурно. Организаторы отмечают, что фестиваль «Голос традиций» – это еще и способ привлечь внимание тех, кому интересно было бы переехать в Хирино, построить там дом, стать фермером, запустить локальное производство.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре суббота, 12 августа. У микрофона Мария Заостровных, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. И мы здесь, чтобы рассказать вам о тех программах, которые сегодня днем и вечером до полуночи составят вам прекрасную компанию в нашем эфире. Например, совсем скоро программа из цикла летописи Екатеринбурга «Музейные истории». Узнаем интересные факты из жизни нашего города. В 12.30 главы из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина. А вот в 13.15 познакомимся с новостями культуры. У микрофона Марьяна Ильина. В 13.30 репортаж дня от Виктории Кауган. Расскажет про концерт народных песен и частушек в рамках православной выставки-ярмарки. В 14.15 в беседах о вечном с отцом Александром Ермолиным обсудим вред и пользу современных мотивационных спикеров. В 15.15 программа из цикла «Точка зрения», в ней сегодня принимает участие отец Макарий Маркиш, а в 15.30 программа из цикла «Художественное чтение». У микрофона Дмитрий Бабушкин. В 16.10 из программы «Православный календарь» узнаем о святых, которых мы сегодня чтим, а в 16.30 предлагаю послушать главы из книги «Деяний святых апостолов». В 17.20 побываем в гостях у настоящего итальянца, который живет в городе Екатеринбурге. Узнаем, за что он так любит нашу страну. В 18.10 сказка «Конек-горбунок», точнее, очередная ее часть. А затем в 18.30 предлагаю отправиться на встречу за кулисами вместе с Константином Еремеевым. В 19.10 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории», в 19.30 звучащая книга, в 20.20 «Беседа о вечном». В 21.10 и в 23.10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21 час 40 минут псалмы царя Давида на русском языке. Прозвучат псалмы с 66 по 70. Затем мы повторим для вас передачу «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 22.30 программу из цикла «Духовное слово». Ну а в 23.40 псалмы с 66 по 70 прозвучат в программе «Псалтырь. Звучащая». Вот такие передачи сегодня до полуночи вы услышите в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья. Оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы начнем знакомиться с новой выставкой, которая открылась в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. Выставка называется «Чемоданное настроение». И знакомить с ней нас будет заместитель директора истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Светлана с нами на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Итак, как я уже сказала, выставка называется «Чемоданное настроение». Она посвящена тому, как в 960-х годах на Урал пришел массовый международный туризм. Этот проект объединил два юбилея – открытие бюро международного молодежного туризма «Спутник» и создание представительства Министерства иностранных дел в Уральском регионе. Ну что ж, давайте теперь начнем поподробнее о самом времени и о том, как эта выставка организовывалась. Светлана, вам слово.
1: В общем, эта история была действительно прелюдия, предыстория. Мы несколько лет назад, в юбилейном 23-м году, когда отмечался юбилей города Екатеринбурга, делали большую красивую выставку, она называлась «Гости из прошлого». И рассказывала она об истории международных контактов и поездок сюда, в Свердловск, разных международных высокого представительского уровня делегаций. Казалось бы, закрытый Свердловск, о нем существует определенное мнение и представление. Тем не менее, начиная со второй половины 50-х годов, вот на волне всех этих оттепельных процессов двери, форточки, окна распахиваются, и к нам устремляются эти международные делегации. Пионером здесь был, как ни странно, представитель Великобритании. Это был лорд-мэр Артур Гебсон, который представительствовал от Бирмингема. Гема вместе с супругой посетил Екатеринбург, тогда Свердловск. У него была большая, обширная программа визита, в том числе на Уралмаше. Он побывал, все это фото протоколировал, фото документировал. После него в скорости приехали лидеры Вьетнама и Индии. Это все 55-й год. И с этого момента начинается история активных международных контактов и визитов. Нам было интересно проследить, что за гости ехали, с какими целями, по какому маршруту официальному их возили, какие культурные институции, какие предприятия они посещали, какими сувенирами мы обменивались, вообще как этот весь алгоритм был настроен, как потом состав этих делегаций меняется кардинальным образом, опять-таки с какими политическими процессами это было сопряжено. В общем, выставка имела успех, она была довольно любопытным феноменом. И уже на этом этапе активно в ее создании участвовал, помогала нам историк Мария Беклинищева, которая, в принципе, специализируется на истории вот этих вот побратимских связей, международных контактов. И она отчасти была инициатором продолжения истории и говорила о том, что, может быть, нам имеет смысл продлить историю уже до диптиха и рассказать по оборотной стороне медали о том, как, собственно, строились уже международные контакты с другой точки зрения, как свердловчане и шире уральцы, потому что на свердловчанах мы не замыкаемся, путешествовали за границу, вот начиная с той же второй половины 50-х годов. В этом году мы созрели такую выставку сделать, в план поставить. Был формальный повод. Юбилей бюро молодежного туризма «Спутник», который образовался в 1966 году. Но мы, опять-таки, не замыкаемся только на молодежном туризме и на рассказе о «Спутнике», хотя он занимает значительную часть этой выставки, этой экспозиции. Ну и, кроме всего прочего, сейчас вновь актуален вопрос заграничных путешествий. Не везде нас ждут, и не везде нам рады. И это вновь сопряжено с определенными сложностями, прохождением ряда бюрократических механизмов. Было интересно взглянуть на эти процессы, как это все происходило, начиная с 50-х годов, и сравнить с реалиями дня сегодняшнего. Вот так эта идея зародилась.
0: Ну что ж, теперь давайте с самого начала и как можно подробнее.
1: Давайте начнем сначала. Мы действительно начинаем издалека. Нас все открывает такой вот симпатичный, трогательный артефакт, который происходит из фондов Музея истории Екатеринбурга. Шелковый платочек. Это фирменный сувенирный платочек 57-го года, когда в Москве происходил тот самый знаменитый фестиваль молодежи и студенчества всемирный, когда в Москву слетелось огромное количество представителей самых разных стран и народов, и на них все смотрели с надеждой, потому что после всех этих глобальных катаклизмов и мировых войн у человечества были надежды определенные, которые они возлагали на новое молодое племя поросли, вот на тех людей, которым предстояло в ближайшем будущем возглавить все эти международные процессы и страны. И вот для них организуется такой мировой форум в череде мировых форумов, а там как раз была целая вереница этих фестивалей, как правило, именно на площадке соцстран. Вот в 57-м году была очередь Москвы. Наши руководители, к слову, долго рассматривали целесообразность проведения такого мероприятия, потому что, ну, в условиях закрытости страны существовали определенные риски, что показывать, что не показывать. В общем, в конце концов, взвешивая про и контра, доводы, аргументы за возобладали, мы решились на это мероприятие. Оно имело эффект такого яркого культурного феномена, который последовал за ним всякие тектонические сдвиги. И к нам проявился впервые небывалый интерес со стороны других стран, его представителей. И мы впервые посмотрели на такое количество представителей всевозможных наций и стран. И вот этот вот взаимный интерес зародился и имел продолжение. И продолжение на культурном и на политическом уровнях. Ну и в частности, именно после этого смотра на уровне интуриста рождается понимание, что нету соответствующей структуры, которая бы вот на функциональном организационном уровне могла бы сопровождать въездной и выездной туризм именно молодежи студенчества. Такие заявки начинают массово поступать. Появляется идея создать отдельное структурное подразделение с участием специалистов интуриста, которые какую-то консультационную помощь, поддержку оказывали. И буквально год спустя, в 1958 году, появляется бюро молодежного туризма «Спутник», которое открывается в Москве и со временем обрастает целой сетью филиалов, представительств по всей стране самого разного уровня и масштаба. Где-то эти представительства ограничивались буквально одним-двумя сотрудниками. Ну, вот в Свердловске в 66-м году открывается свой спутник. Это в скорости превращается все в довольно мощную структуру. И в определенные года мы там выходили на третье место в общей табеле о рангах по количеству, скажем так, обслуживаемых турпотоков. Вот, обо всех этих процессах мы на выставке рассказываем. Но вот я повторюсь, эта часть преамбулическая, прологовая. После того, как происходит фестиваль, открываются эти окна возможностей роста, к нам начинают робкие первые поездки совершать иностранцы. И у нас, соответственно, в стране начинает рождаться вот выездной туризм, которого до сего момента вот в таком вот массовом порядке, в принципе, в таком формате не существовало. И Свердловск в этом плане не был исключением. И одновременно с тем, как к нам, начиная с 1955 года, начинают приезжать первые представительские делегации. С 1955-56 года организуются первые такие выездные туры за границу, и в состав этих сборных групп входят свердловчане, не только свердловчане. И там, естественно, присутствуют всегда и рабочие, и представители научной и технической интеллигенции, и врачи, и учителя. И эти сборные группы начинают выезжать и в ГДР, и в Чехословакию, и в Венгерскую республику. Ну и затем география расширяется поступательно. Очень скоро начинают практиковать поездки, в том числе в КАП-страны. И на фоне этих поездок публикуется огромное количество очерков, в том числе на страницах «Вечернего Свердловска». И вот как раз начальный путь мы на выставке так выпукло показываем, в том числе размещая вот эти вот самые травелоги, путевые очерки. Это серийные репортажи, выходившие на страницах «Вечерки», где наши первые туристы рассказывают о своих впечатлениях. Вообще это важный нюанс. Вы едете за границу, ну на тот момент вы едете по линии профсоюзной, вы подаете заявку там, на уровне месткома у себя на предприятии, ваша заявка рассматривается, вы должны пройти все эти согласительные операции, заполучить там три заветные визы на уровне местном, на уровне городском, на уровне областном, соответствуя ряду критериев, ну, о которых мы, наверное, в следующих выпусках обстоятельно поговорим. Но когда вы это сито отбора прошли, вы воспринимаетесь не просто как такой вот выезжор, фланер, который едет хорошо провести время, никто не будет обращать внимания, как вы себя будете вести во время путешествия, как вы будете себя вести за столом, что вы будете говорить. Нет, тут важны все эти нюансы, потому что вы, по сути, едете представительствовать от Советского Союза. Там, за границей, должен сложиться, в общем, комплементарное представление и точка зрения на этого идеального строителя коммунизма Советского Союза представительствующего. Поэтому все эти нюансы были важны. И важно было, что вы будете транслировать, что вы будете говорить по возвращении на родину. Это важная часть вашей миссии, которую которую вы на себя принимаете, возлагаете, обязательства, которые вы на себя берете, и по итогам поездки вы должны были выступать либо там, в рамках отдельных клубов дружбы, рассказывая о своих впечатлениях, и плюс у вас была трибуна и платформа в виде, вот, например, страниц Вечернего Свердловска, где мы рассказывали о своих впечатлениях. И очень интересно, на самом деле, эти травелоги читать, там самые разные корреспонденты, например, руководитель нашей станции Свердловск-Сортировочный попадает в состав делегации железнодорожников, едет в Соединенные Штаты Америки именно в те дни, когда там проходит официальный визит Никиты Сергеевича Хрущева, и он присутствует на его там судьбоносном выступлении и слушает какие-то основные тезисы его речи, в том числе в этом путевом очерке их транслирует, ну и рассказывает о своих каких-то бытовых, повседневных впечатлениях, что его поразило в Нью-Йорке. Что его поразило в Вашингтоне. Он говорит, что да, Нью-Йорк, интересный город, но город контрастов. Боже мой, сколько там нищих, сколько там замусоренных улиц. В общем, Нью-Йорк поразил его самое сердечко. Вашингтон почище, поинтереснее. И, в общем, все эти контрастные отзывы он приводит. Рассказывает в том числе об опыте общения с коллегами-железнодорожниками американскими. Говорит о том, чему нам можно у них поучиться, по каким параметрам и моментам они от нас отстают. Самый, наверное, замечательный колоритный отзыв оставили путешественники, которые съездили в Индию, одни из первых, которая еще вот только-только перестала быть колониальной страной, и Британия оттуда поступательно уходит. И вот мы фиксируем свои впечатления, как их в аэропорту встречает руководитель этого туристического предприятия, по-моему, мистер Рай. А с инструктором и гидом сопровождающим был мистер Комфорт или в обратном порядке. Ну, в общем, такие показательные фамилии, не знаю, насколько реальные, или это уже вымысел какой-то журналистки. И вот они на специальном автобусе, который когда-то принадлежал индийскому махараджи, он купил его для своего гарема из многочисленных жен, а теперь он владелец этой турфирмы, и на этом автобусе рассекают туристы. Вот они на этом автобусе тоже колесят по индийскому бездорожью и делятся своими путевыми впечатлениями. Еще очень замечательные отзывы о поездке во Францию в 1959 году. В Париж тоже, с одной стороны, город высокой культуры, огромное количество разных памятников, архитектурных достопримечательностей. С другой стороны, опять же, поражает наших свердловских советских путешественников обилие нищих, неимущих на улицах Парижа, как они ночуют около решеток вентиляционных метрополитена, потому что там теплее, а в 6 утра их уже изгоняют полицейские. Но ярче всего у них были культурные впечатления. Во-первых, они посетили один из парижских театров. И, в общем, их целомудренные советские сердца не приняли определенной фривольности репертуара этого театра. И на эту тему они высказывались. Затем их сводили на вернисаж, на выставку современного французского искусства. Показали им картину «Вечер в Москве». И по этому поводу тоже публикуется возмущённый отзыв, что это был какой-то, в общем, всплеск пятен и мазков, и они спросили гида, что же это за мазки и пятна, и где здесь Москва, и где здесь вечер, а гид сказал, идите подальше, посмотрите на картину пристальнее, и эти мазки и пятна сложатся в определенное впечатление, но, в общем, тут не поняли друг друга представители двух культурных моделей, и дальше следует апологетика вот в адрес соцреализма о том, что все-таки наше понимание искусства единственное. Верно и понятно для трудового народа. В общем, много таких интереснейших путевых очерков, которым мы отдаем дань уважения на нашей выставке. И нам казалось важным в том числе следить такой вот небольшой микрокейс, как деловой туризм, потому что с разными целями люди путешествовали, разными способами в разные страны, и на выставки ездили, и на спортивные какие-то соревнования, как и сейчас. И в том числе практиковался туризм деловой. Ну вот отчасти поездка нашего представителя железной дороги со станции Свердловск Сортировочную можно отнести к разряду делового туризма. Другой яркий пример – это поездка в Париж, во Францию в 59 году нашего местного высокопоставленного чиновника от коммерции Александра Фалалеева. Александр Фалалеев был на самом деле героем другой нашей выставки. Он имел отношение к торгово-промышленной палате, которая внедряла на производство разные образцовые, передовые образцы ширпотреба, товаров, народного потребления. Об этом рассказывала наша давняя выставка «Маленькие изделия больших заводов». Тогда мы с его наследниками познакомились и узнали, что вот в 1959 году у него имел место такой эпизод, как поездка во Францию в составе делегации буквально из 13 высокопоставленных чиновников. Тоже там были конкретные практические цели — познакомиться, как устроена торговля во Франции, побывать в каких-то ведущих универмагах, пообщаться с чиновниками, с представителями торговли, перенять опыт. Но, естественно, была важная культурная составляющая. И, видимо, на нашего вояжера эта поездка произвела такое неизгладимое впечатление, что буквально все артефакты бережно были им сохранены и переданы потомкам, поэтому там все. В общем, вот, да, сохранились все эти программы визитов, буклеты из архива Александра Фололеева. Самое замечательное, что он сам был заинтересован фотолюбителем, ездил с фотоаппаратом, заснял все, что он наблюдал воочию. Ну и поскольку это была высокопоставленная делегация, к ним был представлен официальный фотохроникер, фоторепортер нашей советской торговой делегации, нашел отражение в орлеанской прессе, там есть их коллективные снимки, какой-то официальный обед у мэра, это все заснято. Поездки, где там красиво они позируют, опять же, на ступеньках этих замков или во время торжественного ужина, или в лимузинах картинно расположились с их очаровательными французскими сопровождающими. Везде на обратной стороне фотографии стоит вот этот вот аккуратненький штампик этого орлеанского фотоателье. Вот все эти моменты отражены и представлены в нашей выставке. В общем, вот в этом разделе выставки мы рассказываем о том, как формируется этот формат в зарубежных поездках, как он оттачивается на структуре профсоюзных организаций, которые, собственно, создают в своих недрах даже персональные отделы, отделы заграничных путешествий. Это отдел заграничных путешествий возглавлял человек с очень говорящей фамилией Произволов, и о нем вспоминают некоторые из наших бывалых путешественников. И, собственно, на примере этих профсоюзных организаций, организованных профсоюзами поездок, основной алгоритм отрабатывается, как ты подаешь заявку, как ты проходишь все бюрократические согласования через это сито, отбора, как группировка это собирается, кто эту вашу группу сопровождает. Но начиная с 1966 года происходит разделение уже на уровне Свердловска поездок по линии профсоюза и поездок по линии бюро «Спутник». У нас в 1966 году открывается свое отделение бюро молодежного туризма «Спутник». Вот в следующей серии как раз мы, наверное, поговорим о том, что представляло себе «Спутник», какими туристами, какими задачами ведал он, какой фирменный мерч у этой организации существовал вплоть до этого, и каким, собственно, рисовался образ идеального свердловского и шире советского путешественника, который имел шансы отправиться в зарубежное путешествие.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы была заместитель директора Музея истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Она знакомила нас с выставкой «Чемоданное настроение». Продолжим в следующую субботу в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья. Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.
2: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
0: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
3: В поле хмуро темнело, дул суровый ветер, а я всей грудью вдыхал его предзимнюю свежесть. С наслаждением чувствовал его здоровый холод на своем молодом горячем лице и все гнал и гнал кабардинку. Я всегда любил резвую езду, всегда горячо привязывался к той лошади, на которой ездил, а меж тем всегда был ужасно безжалостен к ней. Тут же я ехал особенно шибко. Думал ли я, мечтал ли о чем-нибудь определенно? Но в тех случаях, когда в жизни человека произошло что-нибудь важное или хотя бы значительное, и требуется сделать из этого какой-то вывод или предпринять какое-нибудь решение, человек думает мало, охотнее отдается тайной работе души. И я хорошо помню, что всю дорогу до города моя как-то мужественно возбужденная душа неустанно работала над чем-то. Над чем? Я еще не знал, только опять чувствовал желание какой-то перемены в жизни, свободы от чего-то и стремление куда-то.

А потом надвинулась ночь. Темная, черная, настоящая, осенняя. И как во сне стало казаться, что и конца не будет этому мраку. Ветру навстречу и ладному топоту копыт в густой темноте под ногами. Потом открылись и долго точно на одном месте стояли с той особенной зоркостью и четкостью, которая бывает только в осенние ночи, дальние городские и пригородные огни. Наконец они стали ближе, больше, зачернели вдоль темной дороги слободские тесовые крыши, заманчиво и уютно глянули из-под них светлые окошечки, светлые внутренности изб, люди, семейственно ужинающие в них. А там явственно запахло всеми сложными, людными запахами города. Замелькали вокруг другие многочисленные огни и освещенные окна. И подковы кабардинки весело и возбуждающе зазвенели уже по мостовой, по улицам. В городе было тише, теплей, был еще вечер. А не та черная слепая ночь, что уже давно была в полях, и я попал на постоялый двор Назарова. Чего только не было в моей душе в тот вечер. Нельзя сказать, чтоб я был уж так взволнован, счастлив тем, что попал в знаменитый журнал, в круг знаменитых писателей. Я помню, принял это почти как должное. Я был только как-то крепко и хорошо возбужден. Был в полном обладании всеми своими способностями, всей душевной и телесной восприимчивостью, и мне все доставляло удивительное наслаждение. Ах, хорошо, почувствовал я, ах, как все хорошо. И та дикая неприветливая ночь в поле, и эта вечерняя дружелюбная городская жизнь. Эти пьющие, едящие мужики и мещане, то есть вся эта старинная уездная Русь со всей ее грубостью, сложностью, силой, домовитостью и мои смутные мечты о каком-то сказочном Петербурге, о Москве и знаменитых писателях, и то, что я сейчас тоже хорошенько выпью и с волчьим аппетитом примусь за щи с мягким белым городским подрукавником. В этот вечер я впервые замыслил, рано или поздно, но непременно покинуть Батурина. Встал я, однако, как ни в чем не бывало. Лишь только послышалось, что проснулись хозяева, начали зевать, подниматься, натягивать сапоги, спавшие на полу, а кухарка по их ногам и войлокам бегом втащила и с размаху стукнула об стол ключом кипящий и крепко, вкусно пахнущий угаром ведерный самовар, от густого пара которого сразу побелели окна и зеркала. Через час после того я был уже на почте и получил, наконец, свой первый гонорар. И ту удивительную, от всех прочих в мире отличную толстую книгу в девственно свежей обложке цвета яичного желтка, где были мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту даже как будто и не моими. Так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта. Вслед за тем мне предстояло дело зайти по поручению отца к некоему Ивану Андреевичу Балавину, скупщику хлеба, чтобы показать ему образчики нашего умолота, узнать цену на них и, если можно, сделать за продажу. И вот с почты я направился прямо к нему, но шел так, что прохожие мужики и мещане с удивлением поглядывали на молодого человека в сапогах, в синем куртузе и такой же поддевке, который на ходу все замедлял шаги, а порой и совсем останавливался среди улицы, уткнувшись все в одно и то же место, развернутой перед его глазами книги. Балавин принял меня сперва сухо, с той беспричинной неприязнью, которая часто встречается среди русских торговых людей. «В чем дело?» – спросил он сухо и быстро. Я назвал себя, поспешно и неловко вытащил из карманов поддевки два маленьких мешочка с зерном и положил перед ним на стол. «Садитесь», – как-то вскользь сказал он, садясь за стол
и, не глядя на меня, стал развязывать эти мешочки. Развязав, он вынул горсточку одного зерна, подбросил его на ладони, потер в пальцах и понюхал. Потом сделал то же самое с другим. «Сколько всего?» – спросил он невнимательно. «То есть четвертей?» – спросил я. «Да не вагонов же», – сказал он насмешливо. Я вспыхнул, но он не дал мне ответить. Впрочем, это не суть важно. «Цены сейчас слабы, вы их, небось, и сами знаете». И, назвав свою цену, предложил привозить хлеб хоть завтра. «Я на эту цену согласен», — сказал я краснее. «Можно получить задаток?» Он молча вынул из бокового кармана бумажник, подал мне 100-рублевую бумажку и привычным, очень точным жестом снова спрятал его. «Прикажете расписку?» — спросил я, краснее еще более от неловкого наслаждения своей взрослостью и деловитостью. Он усмехнулся, ответил, что, слава богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен, и, как бы желая дать мне понять, что деловой разговор кончен, раскрыл лежавший на столе серебряный портсигар и протянул его мне. «Благодарю вас, я не курю», — сказал я. Он закурил и опять как-то вскользь спросил. «Это вы пишете стихи?» Я взглянул на него с чрезвычайным изумлением, но он опять не дал мне ответить. «Не удивляйтесь, что я и такими делами интересуюсь», — сказал он с усмешкой. «Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт, даже когда-то книжку выпустил. Теперь, понятно, лиру оставил в покое, не до нее, да и таланту оказалось мало. Это, если не ошибаюсь, первый ваш дебют в толстом журнале. Позвольте от души пожелать вам успеха и посоветовать не манкировать с собой». «То есть как?» – спросил я, пораженный столь неожиданным оборотом этого делового свидания. «А так, что вам очень крепко надо подумать о своем будущем. Вы меня простите, для занятий литературой нужны и средства к жизни, и большое образование. А что ж у вас есть? Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу. Мало я был не глупый. Еще мальчишкой видел столько, сколько, дай бог, любому туристу. А что я писал? Вспоминать стыдно. Родился я в глуши степной, в простой и душной хате, где вместо мебели резной качались о палате. Мое почтение», — сказал он вдруг, поднимаясь, протягивая мне руку, крепко пожимая мою и пристально глядя мне в глаза. «Пусть я послужу вам поводом для серьезных размышлений о себе. Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, пописывать и почитывать спустя рукава — карьера не блестящая. А у вас заметен хороший талант, и впечатление вы производите, простите за откровенность, очень приятное». И вдруг опять стал сухо серьезен. «До свидания», — опять как-то невнимательно сказал он, кивком головы отпуская меня и снова садясь за свой стол. «Прошу передать поклон вашему батюшке». Так неожиданно получил я еще одно подтверждение своим тайным замыслом покинуть Батурина.

Замыслы эти осуществились, однако, не скоро. Жизнь моя снова пошла по-прежнему и даже еще более беспечно, день за день. Я превращался, по крайней мере, с виду в обычного деревенского юношу, который уже довольно привычно сидел в своей усадьбе, не чуждаясь больше ее обыденного существования. Ездил на охоту, бывал у соседей, в дождь или вьюгу уходил от скуки на деревню в излюбленные избы, кротал время в семейном кругу за самоваром, а не то целыми часами лежал с книгой на диване, вслух мечтал о чем-нибудь с сестрой, болтал с братьями. И так прошел еще год. А затем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться.

Умер наш сосед Алферов, живший совсем одиноко. Брат Николай снял это опустевшее имение в аренду и жил в ту зиму уже не с нами, а в Алферовской усадьбе. И в числе его прочей прислуги была горничная Тонька. Она только что вышла замуж, но тотчас после свадьбы должна была по своей бедности и бездомности разлучиться с мужем. Он был шорник и, женившись, опять пошел по своему бродячему заработку, а она поступила к брату. Ей было лет 20. На деревне звали ее Галкой, Дикой. Считали за молчаливость совсем глупой. У нее был невысокий рост, смуглый цвет кожи, ловкое и крепкое сложение, маленькие сильные руки и ноги, узкий разрез черно-ореховых глаз. Она была похожа на индианку. Прямые, но грубоватые черты темного лица, грубая смоль плоских волос. Но я в этом находил даже какую-то особую прелесть. Я чуть не каждый день бывал у брата и всегда любовался ею. Случалось, что, встречаясь с ней где-нибудь в прихожей, в сенцах, я, шутя, ловил ее на ходу, прижимал к стене. Она молча вывертывалась, и тем дело и кончалось. Никаких любовных чувств мы друг к другу не испытывали.

Проезжая как-то в зимние сумерки по деревне, я рассеянно свернул во двор Алферовской усадьбы, прошел среди сугробов к дому, поднялся на крыльцо. В прихожей, совсем темной, особенно сверху, сумрачно и фантастично, точно в черной пещере, краснела грудой раскаленных углей только что истопленная печка. А Тонька, без платка, вытянув слегка раздвинутые босые смуглые ноги, держала в руках кочергу, огненно-белый конец, который лежал на углях, и, слегка отклонив от палящего жара такое же темно-пламенное лицо, полусонно смотрела на эти угли. Я, входя, стукнул дверью, она даже не обернулась. «Что это у вас темно, а и дома никого нету?» – спросил я, подходя. Она еще больше откинула лицо назад и, не глядя на меня, как-то неловко и томно усмехнулась. «Будто не знаете», — сказала она насмешливо. «Что не знаю?» «Да уж будет, будет». «Что будет?» «Да как же вы можете не знать, где они, когда они к вам пошли?» «Я гулял, не видал их». «Знаем мы ваше гулянье». Я присел на корточки, посматривая на ее ноги и раскрытую черную голову. Уже весь внутренне дрожа, но притворяясь, что любуюсь на угли, на их жаркий багряно-темный свет. Потом неожиданно сел рядом с нею, обнял и завалил ее на пол. Поймал ее уклоняющиеся горячие от огня губы. Кочерга загремела, из печки посыпались искры.

крыльцо я выскочил после того с видом человека, неожиданно совершившего убийство. Перевел дыхание и быстро оглянулся, не идет ли кто. Но никого не было, все было просто и тихо. На деревне в обычной зимней темноте с неправдоподобным спокойствием точно ничего не случилось, горели по избам огни. Я взглянул, прислушался и быстро пошел прочь со двора, не чуя земли под собой, от двух совершенно противоположных чувств. Страшной и непоправимой катастрофы, внезапно совершившейся в моей жизни, и какого-то ликующего победоносного торжества. Проснувшись утром, я какими-то совсем новыми глазами взглянул вокруг. На эту столь знакомую мне комнату, ровно освещенную свежим снегом, выпавшим за ночь. Солнца не было, но в комнате было очень светло от его белизны. Первая мысль, с которой я открыл глаза, была, конечно, о том, что случилось. Но мысль эта уже не испугала меня. Ни тоски, ни отчаяния, ни стыда, ни чувства преступности в душе уже не было. Напротив. «Как же я теперь выйду к чаю?» – подумал я. «И вообще, как теперь быть?» «Но никак не быть», — подумал я. «Никто ничего не знает и не узнает никогда. А на свете все по-прежнему и даже особенно хорошо. На дворе этот любимый мной тихий белый день, сад, космато оснеженный по голым сучьям, весь завален белыми сугробами. В комнате тепло от кем-то затопленной, пока я спал, и теперь ровно гудящей и потрескивающей печки, с дрожью тянущей в себя медную заслонку. Горько и свежо пахнет сквозь тепло, мерзлым и оттаивающим осиновым хворостом, лежащим возле нее на полу. А случилось только то законное, необходимое, что и должно было случиться, ведь мне уже 17 лет. И меня опять охватило чувство торжества, мужской гордости, как глупо все, что лезло мне в голову ночью, как это дивно и ужасно, то, что было вчера. И это опять будет. Может быть, даже нынче же. Ах, как я люблю и буду любить ее.

С этого дня началось для меня ужасное время. Это было настоящее помешательство, всецело поглощавшее все мои душевные и телесные силы. Жизнь только минутами страсти или ожиданием их и муками жесточайшей ревности, совершенно разрывавшей мне сердце, когда к Тоньке приходил повидаться муж, и она должна была по вечерам уходить из дому, где она спала обычно, спать с ним в людскую. Я всеми силами старался жить хотя бы в некоторой мере так, как жил когда-то, но все дни мои уже давно превратились только в жалкую видимость моей прежней жизни. Прошла зима, наступила весна. Я, ничего не заметя, зачем-то упорно изучал английский язык. Бог спас меня неожиданно. Был чудесный майский день. Я сидел с английским учебником в руках возле поднятого окна в своей комнате. Рядом со мной на балконе слышались голоса братьев, невестки и матери. Я рассеянно слушал и, тупо глядя в книгу, думал самые безнадежные думы. Так и подмывало сбегать хоть на минуту в алферовскую усадьбу. Благо, брат с женой у нас, и Тонька верно одна в доме. И вместе с тем было так горько и больно, так жаль себя, что приходили в голову и казались счастьем мысли о смерти. Я взял карандаш и, все думая о смерти, стал писать на учебнике. И вновь над вашей головой, меж облаков и синей тьмы древесной, нальется высь эдемской синевой, блаженной, чистой, небесной. И вновь, круглясь, заблещут облака, из-за деревьев горними снегами, и шмель замрет на венчике цветка, и загремит державными громами весенний бог. А я? Где буду я? Ты дома? Каким-то строгим, необычным тоном сказал брат Николай, подходя к моему окну. Выйди-ка ко мне на минутку. Мне нужно кое-что сказать тебе. Я почувствовал, что бледнее, однако встал и выпрыгнул в окно. Что сказать? Спросил я неестественно спокойно. Пойдем немного пройдемся, сухо сказал он, идя впереди меня вниз к пруду. Только, пожалуйста, отнесись к моим словам разумно. И, приостановившись, обернулся ко мне. Вот что, друг мой, ты, конечно, понимаешь, что вся эта история уже давно ни для кого не тайна. То есть какая история, с трудом спросил я. Ну, ты отлично понимаешь. Так вот, я и хочу тебя предупредить. Я ее нынче утром рассчитал. Иначе дело кончилось бы, вероятно, смертоубийством. Он вчера вернулся и пришел прямо ко мне. Николай Александрович, я все давно знаю. Отпустите Антонину сию же минуту, не то плохо будет. И понимаешь, белый как мел, губы так пересохли, что едва говорит. Очень советую тебе опомниться и не пытаться больше ее видеть. Да, впрочем, это и бесполезно. Нынче они уезжают куда-то под Ливны. Я не сказал ни слова в ответ. Обошел его и пошел к пруду. Сел в траве на берегу под молодыми, блестящими ветвями ив, дугой склонившихся к зеркально светлой, серебристой воде.

программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Уфе открыли памятник бюст святому адмиралу Федору Ушакову. 8 сентября этого года в центре столицы Республики Башкортостан, городе Уфа, в сквере рядом с музеем полярников имени Валерьяна Альбанова, торжественно открыли памятник бюст выдающемуся флотоводцу, праведному воину Федору Ушакову. Церемонию открытия скульптуры возглавил глава республики Ради Хабиров. Открытие памятника прокомментировал глава инициативной группы Дмитрий Шлопок. Он отметил, что Федор Ушаков – это пример человека, для которого служение Отечеству было делом всей жизни. И для нас важно, чтобы память о нем оставалась живой и присутствовала в городском пространстве, чтобы к ней могли обращаться новое поколение. Установка бюста в Уфе – еще один шаг в этой работе. И мы надеемся, что он станет местом, где люди смогут вспомнить историю великого флотоводца, его непоколебимую веру и преданное служение своей стране. Отмечается также, что установка памятника бюста святому воину Федору Ушакову в Уфе стала частью работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Участие в торжественном открытии скульптуры приняли представители администрации города, делового сообщества, духовенства и жители города. Следующая новость из Санкт-Петербурга. Там предприниматель проследил историю своего рода до 13-го колена и узнал, что его предки жили в мордовском селе. Теперь он строит там храм. Предприниматель, писатель и меценат из Санкт-Петербурга Дмитрий Борисов запустил проект по строительству храма в селе Напольная Тавла, Республики Мордовия, в котором некогда жили его предки. Проследив свою родословную до 13-го колена, член Союза православных предпринимателей Дмитрий Борисов обнаружил, что до переезда на Алтай его прадеды жили и трудились именно в селе Напольная Тавла. Эта находка стала поводом для возрождения духовных традиций, стала поводом для возрождения духовных и культурных связей поколений. Во время поездки в село с целью сбора информации для новой книги Дмитрий Борисов встретился с местными жителями. Со своей стороны руководитель села обратилась к нему с просьбой о создании православного духовного центра. Эту просьбу Дмитрий Борисов воспринял для себя как новый вызов и включился в работу. Был создан проект будущего храма, выбрано место его возведения и продумано его посвящение. Как отмечает сам Дмитрий Борисов, «Для меня память о предках – это не просто строчки в генеалогическом древе, а целая связь, которая обязывает созидать. Когда жители села, где когда-то жили мои прадеды, попросили помочь с возведением храма, я увидел в этом знак и с удовольствием откликнулся на их просьбу. Храм – это место, где люди общаются с Богом, помнят и любят, становятся добрее. Этот проект стал логичным продолжением моей миссии по сохранению памяти, развитию семейных ценностей и гармоничных отношений внутри общества». Большую часть средств на возведение храма выделит сам предприниматель, а оставшуюся часть планируют собрать в виде пожертвований. Проект по возведению храма в селе Напольная Тавла получил благословение митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Строительство храма планируется начать уже в этом году. Всего вам доброго и

0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
1: Здравствуйте. Продолжаем наше путешествие по России. Сегодня Отово. Среди избушек виднеется маленькая, скромная, пятиглавая церковь 1807 года. Успение Пресвятой Богородицы. Она красиво стоит над тихой речкой Мимошной. Древнерусские формы уступили место классическим. Но, как часто бывает в сельских постройках, понимание архитектуры осталось старым. Поэтому плоские пилястры не поддерживают зрительный карниз, а только лепят стену. Поэтому и фронтоны не венчают здание, а зажаты между двумя одинаковыми карнизами. Все это неграмотно с точки зрения строгого классицизма, но по-своему выразительно, потому что создает по-народному живой, мягкий образ небольшой, уютной сельской церкви. В 1836 году Антоном Лукиным, основателем династии сельских живописцев Гусевых-Муравьевских, для этого храма была написана икона «Святой Митрофан». В 1901 году живописцем Ильей Ярцевым выполняются росписи. Так на сводах появляются сюжеты Воскресения Христова, Сретения, Благовещения. Нашли свое место в храме и местные святые. При входе были изображены Макарий Калязинский и Паисий Улыбчский. Несмотря на борьбу, развернутую советской властью против религии, церковь еще просуществовала в 20-е и 30-е годы, но в 1939 году ее закрыли. Здание использовалось под склад вплоть до 1967 года, а затем пришло в упадок. Впрочем, к бывшему храму продолжали тянуться верующие. В 1942 году сюда приехал освобожденный из ссылки священник Василий Преображенский. Он поселился в доме Ираиды Осиповны Тиховой, бывшей прихожанки Котовской церкви. А затем в ее баньке была устроена тайная домашняя церковь. Тихову обвинили в антисоветской деятельности и сослали. Спустя годы, вернувшись на родину, она никогда не забывала о Котовском храме, наводила в нем порядок, украшала на праздники. После смерти Ираиды Осиповны церковь эта осталась сиротой. Долгие годы храм находился в плачевном состоянии. Но в память о храме Ираиду причислили к лику святых, а в 2021 году здесь начались активные восстановительные работы. В феврале 2023-го на храм уже были установлены кресты. Постепенно храм возвращает свое былое величие, и это не может не радовать. Это все на сегодня. Желаем вам приятных путешествий и любите родные края. До встречи!
0: Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.

добрые глаза. Мне без провожатого никуда нельзя. Правила до булочной, хлебушка купить.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на концерт фольклорных казачьих песен в рамках международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России». Сначала мы услышим фрагмент концерта, потом я поговорю участницей фольклорного ансамбля, который выступает. Напомню, что в рамках православной выставки-ярмарки реализовались не только концерты, но и творческие встречи, выступления и индивидуальные беседы со священниками.
2: Сейчас прозвучат русские частушки из синоториков.

0: Когда я снимаю, ты не говори,
1: пожалуйста. Здорово, спасибо.
2: А сейчас я дам слово Наталье Егоровой, участнице выставки-ярмарки. Сегодня Наталья с казачьими замечательными песнями в прекрасном исполнении. Но расскажите о своем участии, так как в начале репортажа пойдет именно фрагмент вашего выступления «Песня». Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели. Сегодня мы открыли православную выставку классическими произведениями, стихами русских поэтов о царской семье, русскими народными песнями, казачьими песнями.
2: Вы участвуете в выставках ежегодно, да, то есть с концертной программой?
3: Мы участники, постоянные участники открытия православных выставок.
2: И как вам сама выставка? Полезно, что-то находите для себя?
3: Замечательная выставка, много участников, всем рекомендую ее посетить.

0: Громкие аплодисменты еще раз.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о фольклорном концерте. Данный концерт состоялся в рамках международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России». Следующая выставка-ярмарка пройдет в крещенские дни января 2027 года. Место проведения уточняется. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресения». До свидания, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Десница святителя Спиридона Тримифунского незапланированно побывала в Новосибирске. 9 сентября этого года ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского, который сейчас проносят по России, внепланово побывал в городе Новосибирск. Это произошло вследствие того, что на пути в Челябинск самолет с ковчегом был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Новосибирска на дозаправку. Данное обстоятельство, как отмечается, привело к тому, что святыня кратковременно побывала на новосибирской земле. Делегация, сопровождающая святыню, временно покинула борт вместе с ковчегом, а представитель греческой церкви пропел тропарь. Организаторы принесения десницы святителя Спиридона в Россию надеются, что это небольшое чудо станет утешением всем верующих, ожидающим помощи от него. Уточняется, что ранее в 2019 году в Новосибирск уже привозили ковчег с частицей мощей святителя Спиридона. Тогда тысячи жителей города пришли приложиться к святыне. Напомню, что в России ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского прибывает с 20 августа по 20 сентября. Ну и к другим сообщениям выпуска. В филиппинском городе Дает три человека приняли православие в лоне русской церкви. Таинство крещения состоялось 5 сентября этого года. В этот день в лоне русской православной церкви были крещены три человека. Литургию и последующее таинство крещения совершил настоятель прихода во имя Иверской иконы Божьей Матери в Маниле иеромонах Иоанн Гандаяо. Ну и последнее сообщение выпуска. В возрожденном нижегородском селе Хирино пройдет фестиваль русской культуры, ремесел и фермерства. 13 сентября этого года в возрожденном нижегородском селе Хирино пройдет 13-й ежегодный фестиваль фольклора, ремесел и фермерства под названием «Голос традиций». Программа фестиваля, который ежегодно собирает порядка 3000 участников, запланированы мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов, русские народные забавы и концерт русской этнической музыки. Фестиваль стал важной частью проекта возрождения Хирино и его брендинга как территории с большим туристическим потенциалом. И миссия фестиваля – сделать из этой локации своего рода кластер народных ремесел и фермерства. Пример того, как можно перезапустить русскую деревню и социально, и экономически, и культурно. Организаторы отмечают, что фестиваль «Голос традиций» – это еще и способ привлечь внимание тех, кому интересно было бы переехать в Хирино, построить там дом, стать фермером, запустить локальное производство, реализовать общеобразовательные культурные проекты или просто жить в этих живописных местах, ощущая себя частью продолжающейся многовековой истории. Напомню, Хирино – это одно из старейших поселений Нижегородской области, основанное в середине XVI века. В 2012 году стартовала комплексная программа возрождения села, инициированная и финансированная частным лицом. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: За подробной информацией обращайтесь по телефону +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.
0: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,5.

106.3, Шамары 105.7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Александр, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры.
1: Про так называемые мотивационные лекции и мотивационных спикеров, которые для современной молодежи сегодня являются лидерами мнений и несомненными авторитетами, сегодня предлагаю поговорить. Чего больше в таких высказываниях и людях, вреда или пользы? И стоит ли их вообще слушать? Батюшка, как вы относитесь к такому современному явлению, как мотивационные спикеры, мотивационные лекции? Может быть, что-то удалось посмотреть?
2: Ну, давайте, как и в прошлый раз, когда мы обсуждали такие интересные темы, давайте сразу оговорим мат-часть. То есть вообще, с чем я знаком, то есть вообще, о чем я могу говорить. То есть то, что я понимаю, что не понимаю, и так далее. Вообще, конечно, страшное слово TED-лекции, оно для меня страшное слово. Вот честно скажу, да. Но то, что есть мотивационные всевозможные вещи, мотивационные спикеры и так далее, да, это понятно. То есть я в свое время даже читал и читаю, но я больше слушаю аудиокниги, разные книги по саморазвитию. Для чего? Ну, наверное, просто потому, что нужно понимать вообще, что читают люди, которым ты идешь. То есть ты идешь куда-то с беседой, с проповедью, с разговором, и ты должен понимать, что читала твоя аудитория. То есть если ты приходишь, и у тебя там такое собрание, где все читают Пушкина, такие тоже люди есть, или еще что-нибудь, это одна история. А если ты приходишь в собрание, где люди читают другую литературу, ну, то есть тоже нужно понимать ту аудиторию, к которой ты пришел. И поэтому некие такие моменты, связанные с мотивационной литературой, мне более-менее понятны. Когда мы начинаем разговор, тоже нужно сделать важную такую оговорку о том, что это очень широкое понятие. Вот это TED-лекции, это мотивационные беседы. Это понятие настолько широкое, что, наверное, оно необъятное в каком-то смысле этого слова. Оно охватывает себя, включает в себя очень многое. Вообще, как относиться к мотивационным спикерам? В принципе, нормально. Но, опять же, всегда есть одно большое «но». То есть нужно понимать, чему тебя учит мотивационный спикер. То есть вот в свое время у нас порушились границы. Вот, например, чтобы быть клиническим психологом, я могу немножко ошибиться, но вообще люди называют цифру 7 лет обучения, это нормальный такой специалитет 5-летний, магистратура, еще полгода-год практики где-нибудь в психиатрической больнице, то есть тоже своеобразный такой опыт, да, и там каждые там 3 месяца курсы повышения квалификации. Вот это вот клинический психолог, хороший, нормальный. Если мы говорим про, допустим, про какого-то психолога, который учится в лучшем случае на втором курсе психфака и дает сразу советы, и он тут и коуч, и тренер, и осмысленный, и прокачанный, то это как бы ерунда, простите, полная, да, абсолютно. То есть я сам сомневаюсь в степени его компетентности. То есть если мы говорим про интересных, хороших, образованных людей, которые что-то рассказывают, да, их можно послушать. В этом смысле интересно послушать людей, которые что-то сделали. Я помню, в свое время я читал книгу «Историю одной известной кофейной компании», которая сейчас, кстати, ушла из России, к сожалению. Там интересно рассказывается, как он делал. Вообще сейчас много разных книг, там, допустим, «История такого бренда», «История такого бренда», как это все создавалось, какие были идеи и так далее. То есть если мы говорим про какого-то серьезного спикера, это классно, это интересно, это можно послушать. Давайте вот просто пример, который пришел в голову. Помните, в свое время была очень популярна книга «Биография Стива Джобса». Я не смог ее дочитать. Знаете почему? Потому что то, что описывалось, ну, мы уберем там увлечение там буддизмом, восточными практиками, запрещенными веществами, ну, вообще, даже если это вынесли за скобки, ну, простите, как бы это слишком американская мечта. Я не смог это читать. То есть у меня хватило наполовину. Поэтому, если человеку есть что сказать, мы всегда можем его послушать. То есть если человеку есть чем поделиться, мы всегда должны брать тот пример. Опять же, есть прекрасное произведение святителя Василия Великого, который говорил о том, что нужно получать пользу даже из произведений авторов языческих. Так и называется «К юношам беседа о том, как получать пользу из чтения книг языческих авторов». И он говорил, что из яда змеи делают лекарства или отраву, поэтому можно извлекать и нужно извлекать нечто полезное, что есть в этих произведениях. То есть это прекрасная мысль, которая принадлежит стилю Василию Великому. Я также предлагаю, что если мы чему-то можем научиться, если мы можем стать лучшими профессионалами, лучшими специалистами и так далее, ну, пожалуйста, опять же, даже, допустим, вот церковная проповедь. Ведь есть же гомилетика, есть риторика. Это разные науки. Гомилетика посвящена церковной проповеди, именно проповеди церковной. А риторика посвящена вообще красноречию. И это разные науки, но опять же, гомилетика в свое время впитала, включила в себя нечто важное, полезное, интересное, что знает именно светская наука о красноречии. Поэтому, мне кажется, я немножко расплылся по древу, отвечая на ваш первый вопрос. Я немножко резюмирую, да, о том, что нужно брать все полезное, что мы можем приобрести, и выбрасывать все неполезное. Давайте, может быть, поговорим о том, что неполезное есть вообще в разных этих тренингах. Я знаю, что не так давно критиковали, и в том числе церковное сообщество, и даже и светское сообщество критиковало, например, женские тренинги роста. Это нечто такое, условно говоря, если он там не зарабатывает 500 000, он тебя недостоин. Все. Вот примерно такого плана такие тренинги, я знаю, критиковались, и я считаю это правильным. То есть это воспитание кого? Воспитание людей, которые все оценивают в деньгах. То есть тут нет ни семьи, ни любви, ни жертвенности. То есть вот четкая планка, то есть там ты не зарабатываешь 500 000, все, я с тобой знакомиться не буду. То есть это, естественно, неправильно. Поэтому такие вещи тоже есть. Поэтому вывод такой, что тренинги роста, литература мотивационная, это очень большое явление, очень большой феномен. Нужно брать из него полезное и не слушать все то вредное, что также в нем есть.
1: Вот, знаете, легко сказать, найти золотую середину. Сделать, как правило, гораздо сложнее. Если посмотреть, ну, в общем и целом на эти тренинги, сильно их так упростить, то все они говорят о смене мышления. Ну, собственно, наверное, как и Библия. Только вот вектор этих перемен разный, я бы даже сказала, противоположный.
2: Ну, мышление Библия тоже предлагает нам менять. То есть нужно быть совершенным, будьте святы, как и я свят, и так далее. То есть там очень много призывов к тому, чтобы мы что-то делали. Опять же, даже что говорится о миссии, идите и научите все народы. То есть прямое указание, идите, научите, то есть сделайте это прямое указание на действие. Соответственно, Священное Писание также однозначно нас заставляет как-то развиваться, как-то совершенствоваться, брать какие-то новые горизонты. Помните даже мысль о том, что Царство Небесное силою берется, да, и те, кто предлагают усилия, те его восхищают. То есть мы всегда должны развиваться. Вопрос стоит в наполнении. То есть мы развиваться должны в любом случае. То есть вот всегда человек должен там, читать книги, всегда человек должен ставить перед собой какие-то задачи, как-то идти вперед. Это понятно, да, по-моему, действие по умолчанию. То есть человек в спортзале должен поднимать больше вес, делать больше приседаний, человек должен читать книги. Ну тут, по-моему, бессмысленно такие примеры, понимаете, все очевидно. Но что важно? То есть важно то, в какую сторону, в каком направлении он двигается. То есть к чему это движение? То есть какова цель этого движения? То есть вообще что человек ставит перед собой цель? У христианина все понятно, Царствие Божие. И, кстати, опять же, стремление в Царствие Божие, оно не означает того, что мы не должны преобразовывать наш мир здесь и сейчас. То есть мы должны мир тоже делать лучше. Понятно, да, что мир — это все временное, устремление наше в Царствие Божие, но сам Господь говорит, что нужно отдать Богу Богова, но нужно еще отдать и кесарю кесарева, то есть быть хорошим гражданином, там, профессионалом своего дела и так далее. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как же быть с этим движением вперед, тут самое главное, чтобы это было движение осмысленное, чтобы оно нас не уводило от главной ценности, от главной цели, которая есть в нашей христианской жизни, чтобы мы могли идти вперед и развиваться, и даже профессионально развиваться, но вместе с тем не уходить бы от главной цели и от главной задачи, то есть от устремления человека в Царстве Божьем? Я бы ответил так на ваш прекрасный вопрос.
1: Один из основных посылов подобных лекций состоит в том, что человек может сам себя сделать или сам себя спасти через интеллект, через постоянное развитие, обучение, приобретение новых навыков. А христианство, наоборот, говорит о том, что поврежденная природа человека, которую так просто не исправишь, да и Бога вообще никогда не познать. А вот в чем еще вы видите такое фундаментальное различие мотивационных спикеров и православной доктрины? И как вы считаете, вот если мы все-таки будем, как нас учат эти самые спикеры, да, постоянно развиваться, учиться чему-то новому, я имею в виду учиться именно вот в светском понимании этого слова, поможет ли это в конце концов прийти к Богу, прийти к какой-то духовной составляющей?
2: Я все-таки считаю, что поможет в духовном учении, потому что уже много раз наблюдаю, что человек, который о чем-то думает, человек, который ставит перед собой вопросы, так или иначе поставит перед собой еще вопрос о вечном. Вот без вариантов. Он поставит, то есть даже иногда бывает удивительно, он прочитает кого-нибудь, допустим, там совершенно безрелигиозного писателя или философа, и вдруг подумает и увидит, что а вот тут-то и стоят религиозные вопросы. То есть, хотя совершенно однозначно не ожидал, да, что они там будут. Поэтому человек думающий — это наша аудитория. Человек осмысляющий — это наша аудитория. Это потенциальный там, наш брат или сестра во Христе, просто потому что они думающие, потому что они берут и осмысляют как-то свои проблемы, свои взгляды и так далее. Человек не может спасти себя сам своими собственными усилиями. Это тоже совершенно однозначно христианская мысль, очень важная, что невозможно спасти себя. То есть вообще, по сути, по своей, мы в данном случае не можем иметь своих каких-то заслуг перед Богом, мы не можем сами себя спасать, то есть мы все спасаемся божественной милостью. Я сейчас не хочу входить в сложный богословский спор о законе и благодати, да, о свободе выбора и так далее, который еще был поднят блаженным Августином и потом стал основой для вот этого великого западного разделения на католиков и протестантов, о предопределении и так далее. Скажу кратко, что мы без Бога спастись не можем. И это невероятно важно понимать. То есть поставить цель, что я могу все сделать сам, что все находится внутри меня самого, ну, это, конечно, какой-то дурацкий такой, простите за выражение, штамп, который часто встречается, то есть поверь в себя, поверь в свои собственные силы. На самом деле человек, который по-настоящему осмысляет этот мир, он приходит к мысли о том, что все-таки есть творение, и что человек — это творение Божие, что есть то, что выше этого творения однозначно, как часто физики, например, доходят до каких-то совершенно для меня заоблачных понятий, там какие-то гравитационные постоянные, константы, вселенные и так далее. То есть приходит к выводу о том, что наш мир — это вот просто уникальное сочетание, буквально вот там, какое там полшага, там молекула вправо, молекула влево, и мир бы был другим. И вот эти люди перед собой ставят религиозные вопросы. То есть, ну как может быть это все случайным? Наше там искусство, культура, наши переживания, это все не может быть случайным каким-то там просто набором химических реакций или набором импульсов в голове. Это не может быть чем-то случайным, это должно быть чем-то очень важным и чем-то имеющим свой смысл, свое происхождение. Поэтому, конечно же, ошибка, да, если действительно говорить про ошибки, ошибка современных тренингов заключается в раскрытии своей какой-то внутренней энергии. Я думаю, что многие даже не понимают, что они предлагают. Знаете, это модно, раскрой внутреннего себя, раскрой себе внутреннего зверя, да, и так далее. Как, знаете, это, не знаю, такая шутка, раскрыл себе внутреннего зверя, а мой зверь-то хотел покушать и поспать, вот и все. Примерно так. Поэтому давайте все-таки понимать, что мы творение Божие, и мы должны стремиться к Богу, и тут полагаться свои собственные силы бессмысленно. Нам православие предлагает вещь совершенно иного порядка, нам предлагает соработничество, то есть соработничество Бога и человека. То есть когда человек делает шаг навстречу Богу, а Бог делает навстречу ему все остальные шаги.
1: Вот ни для кого не секрет, что церковь сегодня довольно активно действует в абсолютно разных направлениях, будь то бизнес, будь то спорт или еще какие-то направления, и очень часто она за это подвергается критике. Как вам кажется, вот должна ли церковь еще и туда идти и стараться встать на место вот этих вот самых спикеров, да, блогеров, каких-то инфлюенсеров современных? Потому что, конечно, они сейчас лидеры мнений, они авторитетны для современной молодежи. Или все-таки церкви надо оставаться там, где она есть, ну, скажем так, в своей области знаний?
2: Церковь должна заниматься миссией везде. Но это должно быть именно действием людей, которые имеют данные дарования и таланты. То есть, условно говоря, что физика нужно пойти батюшка физик, лирика нужно пойти батюшка лирик. И далеко не каждый человек, не каждый священник может и должен заниматься миссионерской деятельностью именно в этом ключе. Потому что вот так вот условно там скинуть разнарядку в каждой епархии, там вырасти своего коуча, это абсолютно неправильно. То есть возможно, что один священник или два или три священника найдет возможность говорить с той аудиторией. Но вот смотрите, ведь есть же, допустим, священники, которые общаются такими суровыми, брутальными байкерами. Но ведь далеко не каждый может, да? То есть это совершенно не каждый священник может пойти и сказать: ребята, у меня тут есть вот на Ямаха, а можно с вами покатаюсь? Они говорят: ну покатайся, ты для нас не авторитет. Все. Ну потому что не у всех это получается. Или, допустим, далеко не каждый может пойти там в какой-нибудь институт физики и что-то там интересное рассказывать. Ну просто потому что как бы нет такого дарования и прочее, и прочее. И я думаю, что, наверное, нам нужно быть везде, но нам нужно быть очень грамотно, очень осторожным этим везде. Я знаю, что есть прекрасный документ об отношении церкви к психологии и вообще о деятельности священника как психолога. Сколько я знаю, в этом документе, конечно, я вот надо обновить его, то, что там написано, вспомнить для себя. Насколько я помню, деятельность священника как коуча запрещена, вот деятельность священника как психолога разрешена. Казалось бы, очень тонкая грань, но тем не менее она есть. И то есть священник не должен стать коучем, он не должен вести тренинги личностного роста, но тем не менее, как психолог, он может давать какие-то консультации. Хотя понятно, что здесь невероятно тонкая грань. Поэтому я думаю, что церковь должна быть везде, находить способы общения со всеми, но это могут быть какие-то единичные результаты, какие-то единичные священники. Давайте вспомним пример. Вот я всегда люблю находить примеры, уже так ближе завершаясь, да, к нашему, идя к завершению нашего разговора. Давайте вспомним пример. Вот в свое время, в 20 веке, у католиков был такой опыт, называется он «священники рабочие». Это было во Франции, ну, Франция — страна революции, страна масонов и так далее. И была идея: давайте священники будут работать. Вот они пошли на марсельские доки, они пошли на парижские заводы, то есть отслужил место и пошел для того, чтобы научить рабочих каким-то основам религии. Кстати, есть такой прекрасный фильм, но опять же, я когда говорю прекрасный фильм, то не означает, что советую его смотреть. Есть прекрасный фильм, французский фильм, называется «Скромное обаяние буржуазии». И там есть такой герой, епископ, который приходит устраиваться на работу садовниками, спрашивает: монсеньора, зачем вам, как бы у вас своя епархия и целая? Ну, мои же священники работают, вот и я хочу тоже работать. То есть не хочу от них как-то выделяться в среде. И интересно, что проект провалился. Абсолютно однозначно провалился, и Ватикан его запретил. Поднабрались там, да. Ну, понятно, там было другое время, там пили-курили все во Франции, но вот как бы рабочие поднаучили батюшек тому, чему не надо было учить, и Ватикан это дело закрыл. Сказал, проект провалился. Священники рабочие, очень интересный проект. Поэтому я надеюсь, что наша миссия, она будет развиваться дальше, и дай бог у нас будет какой-нибудь там батюшка, выдающийся психолог, или один, или два, или может, больше, и там чем 15, да. Но это штучный продукт, штучный товар, и это нужно учить, воспитывать и стремиться. А Господь даст нам эти таланты, ну и мы сами будем стараться как-то их выращивать. Поэтому пойти нужно, нужно помнить, что все-таки священник, он не коуч, а он все-таки священник. Это сложно, и не каждый сможет.
1: Ну и последний вопрос. Сегодня блогеры и инфлюенсеры, как я уже и сказала, это новые герои современности. Чем все-таки опасно доверие к таким людям, которые, да, безусловно, они харизматичны, они умеют красиво говорить, порой они даже говорят какие-то правильные и хорошие вещи, и думается, что да, действительно, почему бы их и не послушать, не прислушаться к их советам. Но, с другой стороны, вот по факту мы же не проверяем этих людей, мы же не стараемся постараемся узнать, а чем они действительно живут, а насколько в жизни они несут в себе вот те ценности, которые проповедуют со сцены.
2: Я сразу вспомнил анекдот старый, что для многих людей написание книги «Как я заработал свой первый миллион» как раз является опытом зарабатывания своего первого миллиона. Поэтому далеко не всем как бы, блогерам нужно верить. Ну, я думаю, что тут просто нужно учиться критическому мышлению определенному. То есть вот человек, который читает хорошие книги, он очень быстро учится отличать, допустим, там, лауреата Нобелевской премии по литературе от, допустим, какого-то ширпотреба. Вот просто вот учится и все. Или кто смотрит хорошее кино, он сразу говорит, это фильм, а это нет. Потому что когда смотришь какой-нибудь, не знаю, там, постмодерн или что-то такое современное, смотришь и думаешь, господи, это гениально же? Да, это гениально, но понять вообще о чем очень сложно. Это что-то такое своеобразное, да? Или какой-нибудь авангард смотришь и думаешь, это про что вообще? Я думаю, что нужно научиться нам, людям, вообще людям в целом, не только православным, а людям вообще, человеком, да? Как бы сказал Пушкин, нам нужно научиться просто, ну, вообще, у тебя критическое мышление, понимать, что этот блогер, он специалист, и этот блогер, который, не знаю, там, пока разбирает машину, у него там 20 лет свой сервисный центр. А этот блогер просто пишет книгу, как заработать первый миллион, и пытается заработать свой первый миллион. Вот и все. Но я думаю, что это видно. Все равно какая-то есть интуиция, какое-то чутье, поэтому нужно разделять временное и вечное. И вот вновь и вновь Василий Великий прекрасно говорит, что нужно брать все то полезное, что мы можем взять у этих людей.
3: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка был с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Праздничной божественной литургией, обетом трезвости и духовно-просветительскими акциями отметили в Екатеринбургской епархии 19-й областной день трезвости. В день усекновения главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 11 сентября этого года во всех храмах Екатеринбургской епархии во время божественной литургии была прочитана сугубая иктинья о страждущих от пьянства и оглашено обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил торжественную божественную литургию в Яно-Предтеченском соборе города Екатеринбурга. А в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздничное богослужение возглавил председатель Яно-Предтеченского братства трезвения Русской Православной Церкви, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин. По традиции во время литургии был совершен молебен на изъявление обета трезвости. Но на этом мероприятие, посвященное Дню трезвости, не закончились. 13 сентября состоится велопробег под названием «Пост трезвости». Участников велопрогулки по окончании будет ждать горячий чай с пирогами, конфетами и пряниками. Также в этот день приходскими обществами трезвости будут проведены крестные ходы, оформлены выставки, стенды и установлены баннеры. В храмах, в учебных заведениях, военных подразделениях МЧС пройдут беседы о трезвости с просмотром и обсуждением кинофильмов на эту тему. А в социальных сетях будут опубликованы фильмы, видеоролики и проповеди, посвященные трезвости. Напомню, в рамках проведения областного дня трезвости 27 августа состоялось подведение итогов конкурса «Здоровое село. Территория трезвости». В 2025-26 годах в конкурсе приняли участие 66 населенных пунктов. Также ожидается, что в начале октября на очередном заседании Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» состоится награждение победителей конкурса. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Екатеринбурге в формате пресс-конференции рассказали, как проходит пребывание в нашем городе десницы святителя Спиридона Тримифунтского в храме-памятнике на крови. В пресс-конференции приняли участие руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, старший священник храма на крови протоиерей Максим Меняйло, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Татьяна Владимировна Липацева и заместитель руководителя молодежного добровольческого круга Братства православных следопытов Игорь Батаруев. Напомню, ковчег с десницей святого Спиридона был доставлен в храм-памятник на крови 11 сентября и пробудет там до 14:00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. Протоиерей Максим Меняйло подробно рассказал о программе пребывания святыни. Он отметил, что эти дни – время высокого духовного напряжения. Десница святого Спиридона приезжает на Урал в третий раз. Ранее это было в 2014-м. В 2014 и в 2018 годах. За эти годы любовь народа к этому святому только растет. В Екатеринбургской митрополии уже действуют 5 храмов и пределов в честь святителя. А на улице Раевского уральской столицы строится еще один большой трехпрестольный храм. Батюшка также подчеркнул, что главная цель прибытия десницы – помочь людям верующим, чтобы по молитвам святого Спиридона Бог услышал и помог. Священник также отметил, что даже для неверующих людей пребывание у мощей может стать важным духовным опытом и помочь в обретении веры. Руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Татьяна Липацева сообщила, что для помощи паломникам привлечено более 60 добровольцев, которые дежурят в храме, помогают в уборке и регулируют очередь. А Игорь Батаруев рассказал, что более 30 старших следопытов приняли участие во встрече святыни. Для братства православных следопытов это событие особенно значимо. Их первый отряд в Екатеринбурге носит имя святого праведного воина Федора Ушакова, который тесно связан с островом Корфу, где покоятся мощи святителя Спиридона. Ну и последнее сообщение выпуска. Более 15 тысяч верующих прошли крестным ходом в Иркутске с мощами святителя Спиридона. 6 сентября этого года одновременно с общемосковским крестным

небом и продолжились крестным ходом. Молитвенное шествие возглавил митрополит Максимилиан, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и председатель фонда имени Иннокентия Сибирского Дмитрий Толоконников. Участниками шествия стали и другие архипастыри, а также представители Элладской Православной Церкви, региональных органов власти, казачества, общественных организаций и жителей города. Помощь участникам крестного хода оказывали волонтеры добровольческого движения имени Иннокентия Сибирякова. Отмечается, что особым событием праздничной литургии стала передача Иркутской епархии башмачка святителя Спиридона Тримифунского. Реликвию, привезенную с греческого острова Корфу, передали Сергей Рудов и представители греческой делегации. Она будет доступна для поклонения в одном из храмов города. Напомню, что десница святителя Спиридона Тримифунского проносится по 13 городам России с 20 августа по 20 сентября этого года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии, известный миссионер, публицист, отец Макарий Маркиш. Именно с ним сегодня мы и обсудим тему обретения мощей великого князя Дмитрия Донского. Напомню, в июле этого года в Архангельском соборе Московского Кремля в ходе реставрационных работ были обретены мощи великого князя Дмитрия Донского. Реставрация проводилась из-за проседания плит пола и угрозы разрушения надгробниц над захоронениями великих князей. И вот как раз в ходе работ были разобраны кирпичные элементы склепа у южной стены собора. Про это событие сейчас очень много говорят и пишут, и про его духовный смысл в современных реалиях тоже сказано достаточно. Поэтому сегодня предлагаю на другом аспекте этого вопроса сконцентрировать свое внимание, а именно, вот реставрация началась не по духовным причинам, а из-за банальной строительной угрозы, то есть просели плиты пола и кирпичные надгробия у южной стены могли обрушиться и раздавить захоронение. Но тем не менее, несмотря на, ну скажем так, бытовую причину обнаружения, для православного христианина ясно, что Господь именно сейчас явил нам эти мощи. Дмитрий Донской, напомню, канонизирован как защитник земли русской. Сейчас, 2026 год, войны ведутся дронами и алгоритмами. Вот зачем современному государству и церкви понадобилось именно сейчас обрести его физические останки? Это попытка найти какой-то исторический якорь в нестабильном мире или что? Батюшка, ваше мнение.
1: Дорогая Мария, здравствуйте, дорогие слушатели. Вопрос интересный, очень глубокий. Именно в силу его глубины и серьезности нам надо, конечно, уточнить прицел. Как говорится, убрать туман с нашего поля зрения. Ну вот вы говорите, идет 26-й год, 2026-й, здесь 3 тысячелетия. Войны ведутся дронами и алгоритмами. Ну что такое алгоритм? 2500 лет назад один из великих китайцев Сунь Цзы написал свою знаменитую книгу «Искусство войны». Ну, там тоже имеются свои алгоритмы. А что алгоритм? Способ, средства, правила, интеллектуальный расчет на успех проведения боевых действий. Это было, есть и вероятно будет, то есть наверняка будет вплоть до последней трубы архангела, описанной в книге Откровения Иоанна Богослова. Тут нет никаких, как сказать, принципиальных новизн. Новизны все время возникают. Новизны, да, дронами. Всего лишь 100 с лишним лет тому назад, конец 19 века, один из русских генералов, которому показывали новое оружие, именно пулемет, с сарказмом говорил, что эта игрушка никому не нужна. Чтобы достичь противника, достаточно одной пули, а вот пулемет это никому не нужен. Ну, таких примеров много. Таких примеров достаточно, и показывает всего-навсего недостаток, неспособность человеческого рассудка, у некоторых людей, будем говорить так, не все, не рассудка вообще, а рассудка некоторых, ну, достаточно ясно, четко, исчерпывающим образом оценивать объективную ситуацию. Вот эта объективная ситуация меняется очень быстро. Вооружение, средства ведения войны, как и все другие технические средства, меняются с каждым годом все быстрее, набирают темп. Ну и что? Ну и что из того? Вы говорите мне, реставрация началась не по духовным причинам, а по каким-то она может начаться, иначе как по хозяйственным причинам. Реставрация собора, там, стен, фундамента и всего остального – дело чисто материальное. Но в нашей жизни, и во времена Сунь Цзы, и во времена сегодняшние, духовная сторона и материальная сторона связаны неразрывным образом, неразрывными связями. Наша задача эти связи обнаруживать, не пренебрегать теми связями, которые необходимо помнить. Ну, может быть, оставлять в стороне некоторые псевдосвязи, ложные связи, разного рода ложную мистику. У нас ложной мистики тоже полно, особенно на коммерческих началах, через всевозможные эти, как их там зовут, астрологические прогнозы, прочий вздор. Но тоже вытягивают как-то люди, как это сказать, Дурак не дурак, а уже 35 рублей в карман положила. Ну или там по нашему новому счету эти рубли уже гораздо более крупные в расчет идут. Это немножко шутка, но помимо всех шуток, духовная и материальная сферы неразрывно связаны в серьезных делах, если речь идет о национальной жизни, о жизни нашей Родины, нашего народа, нашей нации, о его выживании, победе над сатанинскими силами, которые силили за последние сколько лет? Ну да, последние лет примерно 30, да, ну 20, скажем, 20-30 лет, с тех пор, как выяснилось, что Россия на колени не встает после ликвидации коммунизма, начались нынешние процессы, которые вот реализовались в военных действиях на Украине. Да, вот в этих условиях духовно-материальные связи и единство факторов, влияющих на национальную жизнь, тем более играет основополагающую роль в наших успехах. Немножко в сторону хотя бы пример, но демонстрирующий проблему. Когда говорят, знаете, мы христиане-то только по воскресеньям, когда приходят в храм, что там с 9 до 11 в церкви бываем, а остальное время мы простые люди. Простые люди. Это не простые люди, а простые глупцы, которые так могут рассуждать, как могут, такую вещь могут допускать в свое сознание. Если мы христиане, значит, мы христиане всегда. Если наша нация движется к тому, чтобы восстановить в себя христианские основы, значит, это происходит по всем фронтам, духовным, материальным, совместно. Когда я снимаю себя крестным знаменем, а сектант говорит, а зачем это вы машете руками? Ведь Бог – это Дух. Ну, этому сектанту объяснить, чтобы это не было трудно. Но мы это прекрасно понимаем, что человек – это единство Духа и материи. И нация – это тоже единство Духа и материи. Ну, отсюда все, так сказать, все объяснения тому, что происходит в связи с останками святого благоверного князя Дмитрия Донского и нашего внимания к этому событию.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. На телефонной связи. Своей точкой зрения на актуальные события современности сегодня с нами делился известный миссионер, публицист, клирик Иваново-Вознесенской епархии, автор многочисленных книг и публикаций, отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго, дорогие друзья!

С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, которому мы все так стремимся.

0: Хорошее настроение, говорят доктора, залог успеха и залог самого главного, что есть у человека, это, конечно же, нашего с вами здоровья. А что нам в этом помогает? Безусловно, юмор и сатира. Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами вместе литературно-драматическая редакция радиоканала «Воскресенье». У микрофона ее редактор Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы вновь обращаемся к юмористическим художественным произведениям. За этим писателем твердо закрепилась слава юмориста. Он писал так, что грустные моменты становились смешными. А сам он говорил, что его рассказы основаны на реальных событиях. Возможно, кто-то догадается, о каком писателе идет речь. Это Михаил Михайлович Зощенко, русский советский писатель, драматург, сценарист и переводчик, классик русской литературы. И сегодня мы обращаемся именно к нему. Несмотря на свою популярность, произведения Зощенко были несовместимы с социальным реализмом. Зощенко, кстати, был обвинен в пропагандистских буржуазных идеях, и его имя восстановилось только во время правления Хрущева. Михаил Зощенко – сатирик, юморист, писатель, наверное, ни на кого не похожий. С особым взглядом на мир, систему общественных и человеческих отношений, культуру, морали, наконец, со своим особым зощенковским языком, разительно который отличается от языка всех до него и после него работавших в жанре сатиры писателей. Но главное открытие прозы Зощенко – это его герои. Люди самые обыкновенные, вроде бы неприметные, не играющие. По грустно и ироническому замечанию писателя, роли в сложном механизме наших дней. Эти люди далеки от понимания причин и смысла во многом происходящих перемен. Возможно, они не могут это понимать в силу привычек, взглядов и интеллекта приспособиться к происходящим переменам. Гоголевский смех сквозь слезы, который присущ большинству коротких рассказов Зощенко, вот как характеризовали многие его художественное писание. И особенно его, как он сам их называл, сентиментальные повести. Многие считают, что писатель специально искажал слова, чтобы смешить читателя. Но вот сам Зощенко по этому поводу говорил, что он пишет на современном языке улиц и что обращаться к читателю необходимо на его языке. И вот сегодня мы и обратимся к языку сатирика-юмориста Михаила Зощенко. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение цикла художественных чтений по мотивам сатирических произведений писателя Михаила Зощенко «Все невозможное возможно». Михаил Зощенко «Мещане».
1: Этот случай окончательно может доконать человека. Василия Тарасовича Растопыркина, Васю Растопыркина, этого чистого пролетария, беспартийного, черт знает с какого года, выкинули с трамвайной площадки. Больше того, мордой его трахнули о трамвайную медную полустойку. Он был, ухватившись за нее двумя руками и головой, и долго не отцеплялся, а его милиция и оберстрелочник стягивали.
2: С стягивали его вниз по просьбе мещански настроенных пассажиров.
1: Конечно, слов нет. Одет был Василий Тарасович не во фраке. Ему, знаете, нет времени фраки и манжетки на грудь надевать. Он может в 5 часов шабашить и сразу домой прет. Он может маляр, он может действительно, как собака грязный, есть. Может, краски и другие предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает. И ходить пешком ему трудно. И не может он ввиду скромной зарплаты автомобиль себе нанимать для разъездов и приездов. Ему автомобили не по карману. Ему бы на трамвае проехаться, и то хлеб. Ой, до чего дожили, до чего докатились! Ну, в общем, так. Пошабашил Василий Тарасович в 5 часов. В 5 часов он пошабашил. Взял, конечно, на плечи стремянку и ведрышко с остатней краской и пошел себе к дому. Пошел себе к дому и думай. Цельный день, думает, лазию по стремянкам и разноцветную краску на себе напущаю. И не могу идти пешком. Дай, думает, сяду на трамвай, как уставший пролетай. Тут, конечно, останавливается перед ним трамвай номер 6. Василий Тарасович просит, конечно, одного пассажира подержать в руке ведрышко с остатней краской, а сам, конечно, становит на площадку стремянку. Ну, конечно, слов нет. Стремянка не была сплошной чистоты, не блестела, и в ведрышко, раз в нем краска, нельзя свои польта окунать. И которая дама сунула туда руку, сама виновата. Не суй рук в чужие предметы. Это все так. С этим мы не спорим, может быть. Василий Тарасович действительно верно не по закону поступил, что со стремянкой ехал. Речь не об этом. Речь о костюме. Непманы, сидящие в трамвае, решительно взбунтовались. Как раз именно насчет костюма.
3: То есть, говорят, не можно к нему прикоснуться совершенно. То есть отпечатки бывают.
1: Василий Тарасович резонно отвечает. Очень, говорит, то есть понятно. Раз масляная краска на лифе, то отпечатки завсегда случаются. Было бы, говорит, смертельно удивительно, если б без отпечатков. Тут, конечно, одна непманша из кондукторов трезвонит. Конечно, во все звонки и вагон останавливается. Останавливает вагон и хамским голосом просит сойти Василия Тарасовича. Василий Тарасович говорит, трамвай для публики или публика для трамвая? Это же, говорит, понимать надо. А я, говорит, может, в 5 часов шабашу, может, я маляр. Конечно, происходит печальная сцена с милицией и оберстрелочником. И кустаря-пролетария Василия Тарасовича Растопыркина сымают, как сукина сына, с трамвайной площадки, мордой задевают о полустойку и выживают. Со стремянкой уж в вагоне проехать нельзя. До чего докатились?

0: Михаил Зощенко «Нервные люди».
1: Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, целый бой. На углу Глазовой и Боровой.

дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали. Главная причина – народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам, горячится. И через это дерется грубо, как в тумане. Но оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так. А только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет. Ну, значит, приходит, например, одна жиличка Мария Васильевна Щипцова в 9 часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, в это время разжигает примус, чай пьет и компрессы ставит. Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провались, совсем не разжигается. Она думает, с чего бы он подлый не разжигается? Не закоптел ли, провались, совсем? И берет она в левую руку ежик и хочет чистить. Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает. Ха-ха! Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, про, между прочим, назад положите. Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает. Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежик. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно. Не то, что его в руки взять. Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

уж, Иван Степанович Кобылин, чей ежик на шум является. Он здоровый мужчина такой, пузатый даже, но в свою очередь нервный. Так является этот Иван Степанович и говорит. Я, говорит, ну ровно слон работаю за 32 рубля с копейками кооперации. Улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю. И из этого, говорит, за трудовые гроши ежики себе покупаю. И ни почем, то есть не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками пользоваться. Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли в кухню, хлопочут. Иван Гаврилович тоже является. Что за шум, говорит, а драки нет? Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось! А кухонька, знаете, узкая, драться не способна. Тесно, кругом кастрюли и примуса. Повернуться-то негде. А тут 12 человек вторлось. Хочешь, например, одного похаря брызнуть, троих кроешь, и, конечно, дело, на всех натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности. А инвалид, старая перечница, несмотря на это, в самую гущу вперта. Иван Степанович Кобылин, чей ежик, кричит ему: «Уходи, говорилось, от греха! Гляди, последнюю ногу оборвут!» Гаврилыч говорит: «Пущай, говорит, нога пропадет!» А только, говорит, «Не могу я теперь еще уйти! Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили!» Ему действительно в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну и не уходит, накидывается на всех. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу. Инвалид брык на пол и лежит, скучает. Какой-то паразит за милицией кинулся. Ой, является Мильтон, кричит: «Запасайтесь, подлюки, гробами! Сейчас стрелять буду!» Только после этих роковых слов народ маленько очухался, бросился по своим комнатам. Вот те думают, клюква, с чего же это мы, уважаемые граждане, разодрались? Бросился народ по своим комнатам. Один только Иван Гаврилович не бросился. Лежит, знаете, на полу, скучный, и из башки кровь каплет. Через 2 недели после этого факта суд состоялся. А народный судья тоже нервный попался. И началось.

Да, уважаемые слушатели, вот так вот оно и бывает. Иногда человек забывает оставаться человеком. Ну, а великие, умные, талантливые писатели-сатирики, наверное, помогают нам взглянуть на себя со стороны и через смех подумать о чем-то очень и очень недостающем в нас же самих. Или, как это у Николая Васильевича Гоголя, «Смеетесь, над кем смеетесь, господа, над собой смеетесь». Ну что ж, друзья, давайте будем улыбаться сами над собой. Ведь умение улыбнуться и посмеяться над самим собой – это дорогого стоит. Ну, а сегодня мы рассказом «Нервные люди» в цикле художественных чтений по мотивам литературных сатирических произведений писателя Михаила Зощенко в цикле под названием «Невозможное возможно» мы завершили наш вот этот вот цикл художественных чтений. Ну и надеюсь, что он был полезен для вас и интересен. Ну а участие в нашем цикле принимал участие актер Александр Муратов, режиссер цикла Дмитрий Бабушкин. Хорошего вам настроения. До новых встреч!

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Карелии при поддержке синодального отдела начал работу проект «Добрая суббота». Он стал одним из победителей второго грантового конкурса семейных проектов отдела. При поддержке синодального отдела по благотворительности и по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина Петрозаводской епархии начал работу проект под названием «Добрая суббота». Он реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру» и направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской, поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территории сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру и посещали театр. На реализацию проекта синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территорий храмов, а также оплату работы специалистов. Ну и к другим сообщениям выпуска. Психологи-добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии завершили вторую смену в Белгороде. В августе в Белгороде состоялась вторая смена психологов-добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. По приглашению Белгородской епархии три специалиста из Ростова-на-Дону, Новосибирска и Кирова организовали работу по психологической поддержке детей, живущих в условиях прифронтовой зоны. Участниками смены стали дети, чьи родители погибли в зоне конфликта. Смена прошла на базе детского лагеря «Белые горы». Добровольцы были набраны из числа выпускников курса возвращения, организованного синодальным отделом по благотворительности в прошлом году. Курс состоялся для психологов, которые работают с ветеранами СВО и их семьями. Особенностью второй смены стал свободный формат посещения занятий по желанию детей. Примечательно, что в них пришли все без исключения, что показало глубинную потребность ребят в поддержке, как только им был предоставлен выбор и ощущение безопасности. Одним из ключевых направлений работы стали индивидуальные консультации, на которых дети получили адресную помощь в работе с травмой, неконтролируемой агрессией и трудностями в общении со сверстниками. В ходе программы специалисты использовали творческие задания и командные игры, чтобы помочь детям выйти из состояния эмоциональной заморозки. По словам организаторов, смена подтвердила исключительную важность квалифицированной психологической помощи. Помимо основной работы, психологи помогали и как социальные добровольцы при Марфомариинской обители Милосердия Белгорода. Ну и последнее сообщение выпуска. Патриарх Кирилл молится о погибших и раненых при сходе лавины в Кабардино-Балкарии. Святейший патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со сходом лавины в ущелье Безынги, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. С сердечной болью узнал о трагедии в Безынгийском ущелье Кабардино-Балкарии, где произошел сход лавины. Убежден, что власти республики окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате этого природного бедствия, сказал первосвятитель в соболезновании главе Кабардино-Балкарской республики Казбеку Кокову, родным и близким погибших и пострадавших. Предстоятель церкви сообщил, что дал указание священнослужителям Пятигорской епархии поддержать всех, кто нуждается в заботе и участии. В свою очередь, соболезнований архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту патриарх Кирилл призвал духовенство Пятигорской епархии оказать пастырскую поддержку и гуманитарную помощь всем, кого коснулось горе. Напомню, 6 сентября этого года со склона горы Межирги в Безынгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина, накрывшая группу альпинистов. В этой группе было зарегистрировано 33 человека. На утро 7 сентября стало известно об 11 погибших. Шестеро человек получили травмы. 10 смогли спуститься самостоятельно, а поиски еще шестерых продолжаются. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 12 сентября по новому стилю или 30 августа по старому. И сегодня совершается память патриархов константинопольских 4, 6 и 8 веков святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, преподобного Христофора Римлянина, подвижника 6 века, преподобного Фонтина Чудотворца в Солуне, подвязавшегося в 9-10 веке.

0: веках. Преподобного Александра Свирского, игумена 15-16 столетия. Празднуется обретение мощей благоверного князя Данила Московского в 1652 году и перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в Схиме Алексея в 1724 году. Память святителей сербских с 13 по 17 век Саввы I, Арсения I, Саввы II, Евстафия I, Иакова, Никодима, Данила II, архиепископов, Иоанникия II, Ефрема II, Спиридона, Макария, Гавриила I, Раича, патриархов и Григория, епископа. Священномучеников XX века Петра Решетникова, Павла Малиновского, пресвитеров, преподобномучеников Игнатия Лебедева, схиархимандрита и Аполлинария Масолетинова, иеромонаха, преподобномученицы Елисаветы Ярыгиной, монахини, и мученика Федора Иванова, священноисповедника Петра Чельцова, пресвитера, почившего в 1972 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня празднуется память целого ряда замечательных святых, и в этом году мы будем говорить о преподобном Александре Свирском. Родился будущий преподобный Александр, а в миру в то время еще Аммос, в 1448 году в пределах Великого Новгорода в небольшом местечке Абонежской Петины Мандерах по молитве престарелых родителей, отличавшихся истинно христианской жизнью. Для освоения грамоты отрок поручен был опытному наставнику, но лишь молитвой приобрел он способности к учению, так что вскоре превзошел знаниями всех своих сверстников. С юных лет начал он изнурять тело бдением и постами. Чужд он был и житейских волнений, искания удовольствий и праздности. Когда он достиг совершеннолетия, родители захотели женить юношу, но он стремился в Валаамскую обитель, рассказы о которой ему доводилось слышать. Однажды он встретил иноков, прибывших с Валаама в его родное селение по монастырским делам. Одному из них, уже старцу, поведал он о своем желании достичь Валаама и получил совет не медлить с исполнением духовной потребности, пока злой сеятель не посеял в сердце плевлы. После усердной молитвы в 26 лет Аммос тайно оставил родительский дом. Первую ночь путник провел на берегу небольшого красивого озера, окруженного вековыми деревьями. В тонком сне услышал он таинственный голос, который благословил его в дальнейший путь и провозвестил сооружение обители на этом чудном месте. Возблагодарив Бога, юноша собрался идти дальше, но дороги в обитель он не знал, и Господь послал ему спутника до самых монастырских ворот. Приняв постриг с именем Александр, провел он здесь 13 лет в посте и молитве. Между тем его безутешные родители получили, наконец, весть о пропавшем сыне. Отец посетил обитель и горько плакал, увидев изможденного постом инока Александра. Но подвижник утешил его и в духовной беседе убедил тоже оставить мир, чтобы обрести новое поприще. И мать преподобного дни свои окончила в монастыре. Святой Александр решился избрать безмолвное жительство и просил о том настоятеля, но опытный старец счел, что еще не пришло время покидать братью. Однажды во время ночной молитвы блаженный услышал небесный голос, повелевающий ему направиться на место, которое было указано прежде. Открыв оконце, увидел святой Александр великий свет, изливавшийся с юго-востока. На сей раз настоятель не отказал в благословении и отпустил в назначенный путь. В 1487 году преподобный Александр пришел на озеро Рощинское и поселился в пустыне в 6 верстах от реки Свири. В глубине непроходимого бора он поставил небольшую хижину и предался уединенным подвигам. Но молва о пустыннике распространилась в окрестностях и дошла до родного брата Александра, Иоанна. С радостью пришел он в пустынь, чтобы разделить тяготы отшельничества. Смирившись, блаженный принял родного гостя. Иоанн же смирения не усвоил и много огорчений доставлял брату, то дерзко получая, то отказываясь строить кельи для приходящих. Слезными и ночными молитвами побеждал Александр в себе раздражение и досаду и стяжал, наконец, всепобеждающую любовь к ближнему и великий мир в душе. В скором времени Иоанн скончался, и брат похоронил его в пустыне. К преподобному же Александру начали собираться жаждущие обитать под сенью его молитвы. Духи нечистые воздвигли множество искушений преподобному, окружая его целыми полчищами и страшными угрозами заставляли отступиться от места. Добрый же воин Христов крестным знамением рассеивал всю тьму. Явился тогда Александру ангел Господень в глубине пустыни и осиял его небесным светом, укрепляя его дух, чтобы он построил церковь во имя Святой Троицы. Александр начал заботиться о сооружении церкви, а число братьев между тем возрастало. Ученики умоляли своего наставника принять сан священства, но смиренный Александр уклонялся, пока не принудил его к этому новгородский архиепископ Серапион. Когда была построена деревянная церковь и получена необходимая утварь, блаженный Александр приступил к священнослужению. Но в то же время он не оставлял и черную работу, подавая братьям пример смирения и трудолюбия. Прожив 25 лет в Свирской пустыне, святой Александр был утешен божественным явлением. Светлые ангелы с посохами в руках изображали собой Святую Троицу. Святой никого не обличал суровым словом, но в духе прозорливости притчами поучал согрешающих. Не прерывал игумен благоустраивать обитель, построил с братьями мельницу и каменную церковь вместо деревянной. Много людей притекало к нему за духовным советом, и в общении являл он необычайную прозорливость. В последние годы жизни преподобный Александр соорудил еще одну каменную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. До самой минуты своего отшествия в 1533 году он непрестанно поучал братьев хранить смиренномудрие и нищелюбие. Преподобнее, отче Александре, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

12 лет от рождения оставила дом и семью, лишившись бесценного девства, служила греху и врагу, бесстыдством своим развращая наивных юнцов и мужей, огнем блудной страсти сгорая, во тьму похищала людей. Безудержно демонам вторя, беспутство неся и разврат, взошла на корабль у моря, готовый отплыть в святый град. И там предавалась утехам порочной Венеры раба. Плач ангелов с дьявольским смехом над морем носили ветра. Мария ступила на землю, со всеми пошла в святый храм, но Божья десница пред дверью ей путь преградила к вратам. От ужаса сердце забилось, стыдом покаяния плач, пречистой в слезах обратилась, от гнева сыновьего спрячь. От мук и огня преисподней молю, Матерь Божья, спаси нечистую, скверную плотью меня ты, блудницу, прости. Владычица мати простила заблудшее Божье дитя и в храм ко кресту допустила, как сын, покаянье любя. Мария, оставив мирское, в пустыню ушла навсегда. До смерти ходила ногою без хлеба и без питья. Все 47 лет во страданиях, не встретив в пути ни души, очистила сердце в рыданиях молитвой в безмолвной глуши. Христова звезда совершенства и свет от нее благодать. Мария, прощенья невеста, она покаяние мать.

0: Итак, дорогие друзья, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Ну а я напомню, что по субботам мы с вами слушаем книги деяний святых апостолов. Очередную часть я и предлагаю вашему вниманию.
1: Деяния святых апостолов. Послание к Ефесянам святого апостола Павла. Глава 1. Стих 1. Обращение Павла к святым в Эфесе. Стих 3. Прославляет Бога за излитые благословения. Стих 15. Молится, чтобы ефесяне познали славу Евангелия. Стих 1. Павел, волею Божию апостола Иисуса Христа, находящимся в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе. Стих 2. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Стих 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Стих 4. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Стих 5. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Стих 6. В похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Стих 7. В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Стих 8. Каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. Стих 9. Открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем. Стих 10. В устроение полноты времен, дабы все поднебесное и земное соединить под головою Христом. Стих 11. В нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому, по определению совершающего все по изволению воли своей. Стих 12. Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. Стих 13. В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование нашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Стих 14. Который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его. Стих 15. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, и о любви ко всем святым, стих 16, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, стих 17, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, стих 18, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых. Стих 19. И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Стих 20. Который Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Стих 21. Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Стих 22. И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви. Стих 23. Которое есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Послание к Ефесянам, Глава вторая. Стих первый. Нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил благодатью. Стих одиннадцатый. Христос разрушил преграду между иудеем и язычником. Стих девятнадцатый. Вы уже не чужие и не пришельцы. Стих первый. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, стих второй, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, стих третий, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Стих 4. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, стих 5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Стих 6. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Стих 7. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе». Стих 8. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Стих 9. «Не от дел, чтобы никто не хвалился». Стих 10. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Стих 11. «Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками». Стих 12. Что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Стих 13. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Стих 14. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду. Стих 15. Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир. Стих 16. И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Стих 17. «И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким». Стих 18. «Потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе». Стих 19. «Итак вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Стих 20. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем», стих 21, «на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе», стих 22, «на котором и вы устрояетесь в жилище Божие духом». Послание к Ефесянам, глава 3. Стих 1. Слава Павла, открыть наследство язычников в Евангелии. Стих 14. Его молитва к Отцу, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вам уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову. Стих 20. Слава тому, кто может сделать несравненно больше. Стих 1. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». Стих 2. «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас». стих 3. «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко», стих 4. «То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой», стих 5. «Которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым». Стих 6. «Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования». Стих 7. «Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы его». Стих 8. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Стих 9. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом». Стих 10. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Стих 11. «По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашем». Стих 12. «В котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Стих 13. «Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Стих 14. «Для сего преклоняю колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа». Стих 15. «От которого именуется всякое отечество на небесах и на земле». Стих 16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Стих 17. «Верою вселиться Христу в сердца ваши». Стих 18. «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». Стих 19. «И уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Стих 20. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем», стих 21. «Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». Аминь. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 1. «Храните единство Духа в союзе мира, тело одно, дары различны». Стих 17. «Отложите ветхого человека, облекитесь в нового». Стих 25. «Приличное поведение». Стих 1. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны», стих 2, «со всяким смиренным мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью», стих 3, «стараясь сохранять единство духа в союзе мира», стих 4, «одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания», стих 5, «один Господь, одна вера, одно крещение», стих 6, «один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас», стих 7, «каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова», стих 8, «посему и сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». Стих 9. «А восшел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Стих 10. Не сшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. Стих 11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Стих 12. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Стих 13. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Стих 14. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Стих 15. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос. Стих 16. Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Стих 17. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». Стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их». Стих 19. «Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Стих 20. «Но вы не так познали Христа». Стих 21. «Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Стих 22. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Стих 23. «А обновиться духом ума вашего». Стих 24. «И облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Стих 25. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Стих 26. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Стих 27. «И не давайте места дьяволу». Стих 28. «Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся». Стих 29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Стих 30. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Стих 31. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Стих 32. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Уфе открыли памятник бюст святому адмиралу Федору Ушакову. 8 сентября этого года в центре столицы Республики Башкортостан, в городе Уфа, в сквере рядом с музеем полярников имени Валерьяна Альбанова, торжественно открыли памятник бюст выдающемуся флотоводцу, праведному воину Федору Ушакову. Церемония открытия скульптуры возглавил глава республики Ради Хабиров. Открытие памятника прокомментировал глава инициативной группы Дмитрий Шлопок. Он отметил, что Федор Ушаков – это пример человека, для которого служение Отечеству было делом всей жизни. И для нас важно, чтобы память о нем оставалась живой и присутствовала в городском пространстве, чтобы к ней могли обращаться новое поколение. Установка бюста в Уфе – еще один шаг в этой работе. И мы надеемся, что он станет местом, где люди смогут вспомнить историю великого флотоводца, его непоколебимую веру и преданное служение своей стране. Отмечается также, что установка памятника бюста святому воину Федору Ушакову в Уфе стала частью работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Участие в торжественном открытии скульптуры приняли представители администрации города, делового сообщества, духовенства и жители города. Следующая новость из Санкт-Петербурга. Там предприниматель проследил историю своего рода до 13-го колена и узнал, что его предки жили в мордовском селе. Теперь он строит там храм. Предприниматель, писатель и меценат из Санкт-Петербурга Дмитрий Борисов запустил проект по строительству храма в селе Напольная Тавла, Республики Мордовия, в котором некогда жили его предки. Проследив свою родословную до 13-го колена, член Союза православных предпринимателей Дмитрий Борисов обнаружил, что до переезда на Алтай его прадеды жили и трудились именно в селе Напольная Тавла. Эта находка стала поводом для возрождения духовных традиций, стала поводом для возрождения духовных и культурных связей поколений. Во время поездки в село с целью сбора информации для новой книги Дмитрий Борисов встретился с местными жителями. Со своей стороны руководитель села обратилась к нему с просьбой о создании православного духовного центра. Эту просьбу Дмитрий Борисов воспринял для себя как новый вызов и включился в работу. Был создан проект будущего храма, выбрано место его возведения и продумано его посвящение. Как отмечает сам Дмитрий Борисов, «Для меня память о предках – это не просто строчки в генеалогическом древе, а целая связь, которая обязывает созидать. Когда жители села, где когда-то жили мои прадеды, попросили помочь с возведением храма, я увидел в этом знак и с удовольствием откликнулся на их просьбу. Храм – это место, где люди общаются с Богом, помнят и любят, становятся добрее. Этот проект стал логичным продолжением моей миссии по сохранению памяти, развитию семейных ценностей и гармоничных отношений внутри общества». Большую часть средств на возведение храма выделит сам предприниматель, а оставшуюся часть планируют собрать в виде пожертвований. Проект по возведению храма в селе Напольная Тавла получил благословение митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Строительство храма планируется начать уже в этом году. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, я представитель брокерской компании и предлагаю вам дополнительный заработок, который обеспечит вам большую прибыль. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно открыть свой счет в специальном приложении биржи через наш онлайн-сервис, в который вы можете зайти прямо сейчас, перейдя по ссылке.
2: Осторожно, это мошенники. МВД предупреждает. Не доверяйте незнакомцам, обещающим огромные прибыли от форекс-трейдинга. Не переходите по предлагаемым вам ссылкам. Не устанавливайте по просьбе звонящих какое-либо программное обеспечение. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

частотах. Екатеринбург – 72,83 МГц, Каменск-Уральский – 90,3, Нижний Тагил – 94,9, Алапаевск – 104,6 МГц, Артемовский – 106,7, Арти – 104,7, Асбест – 97,1, Байкалово – 103,7, Баранчинский – 92,2, Бесерть – 107,2, Богданович – 96,1, Будка – 100,9 МГц, Верхний Тагил – 90,1, Верхотурье – 104 МГц, Восточный – 102,4, Ивдель – 103,9, Ирбит – 96,7 МГц, Камышлов – 107,9, Карпинск – 99,8, Качканар – 104,4, Кировград – 91,1 МГц, Красноуфимск – 100,5. Красноуфимский район – 99,7 МГц, город Лесной – 87,6, Нижний Серги – 89 МГц, Нижняя Салда – 105,7, Нижняя Тура – 87,6 МГц, Новая Ляля – 103,4, город Новоуральск – 93,2, Первоуральск – 89 МГц, Полевской – 96,6, Пышма – 104,1. Город Реж – 93,1 МГц, Рижевской район – 105,9, Североуральск – 87,7, Серов – 99,3, Сосьва – 102,9, Староуткинск – 91 МГц, Сухой Лог – 96,1, Сысерть – 93,2, Тавда – 104,9, Талица – 105 МГц, Тугулым – 88,6, Туринск – 105,4, Туринская Слобода – 101,5 МГц, Шаля – 106,3, Шамары – 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня узнаем, что может заставить человека поменять солнечную Италию на российские холода и слякоть. Знакомьтесь, у меня в гостях Флавио, а точнее я у него. Флавио – это итальянец, который живет в России уже много лет. Когда-то он приехал сюда работать, а потом эта страна стала для него домом. Чтобы узнать, как так вышло, я отправилась к нему в мастерскую, где он варит настоящий итальянский кофе и готовит идеальную пасту. Мы начали разговор с самого простого. Кто вообще заложил в итальянском мальчишке эту необъяснимую любовь к далекой России? Оказалось, корни тянутся еще из детства и рассказов учителя. Но романтика романтикой, а жить тут приходится каждый день. Мы поговорили о том, какие вкусы русской кухни до сих пор остаются для него загадкой, чем русская культура близка к итальянской и за что итальянцы, живущие в Италии, любят Россию. Итак, давайте разбираться.
2: Добрый день.
3: Добрый день, Аня.
2: Давайте с вами знакомиться. Расскажите, пожалуйста, вообще откуда вы родом, где вы родились?
3: Я из Турине.
2: Это Турине. У нас Италия.
3: Италия. Турине – это столица. Район Пьемонте. Пьемонте – это на север-запад, почти на границе Франции. Турин была первая столица в Италии, когда после 1861 года соединили Италию. Поэтому исторический город. Потом я изучал университет.
2: Там же, в Турине?
3: В Турине, конечно. Так. Я искал работу после школы. И итальянская фирма из Турине предлагала мне работу на эту фирму как инженер. На это время, начало 90-го года, 90-91-го года, между Италией и Россией было прекрасное сотрудничество.
2: Ну, то есть фирма работала в том числе и с Россией?
3: Продали оборудование и технологии здесь, в России. Угу. До производства резина, но резина для автопрома. Я думаю, мы были первые иностранцы, если не первые, очень близко, 90-го года, между конце 90-х.
2: То есть вы приехали первый раз в Россию где-то в конце 90-х?
3: Да, в конце 90-х, начало 91-го.
2: По работе.
3: И начинаю работа на эта фирма, которая сейчас существует, называется «Урал Электротехника». Поэтому язык... 36 лет назад.
2: Угу. Язык сложно было учить?
3: Я не знал. Я говорю, конечно, по-итальянски, по-французски и по-английски.
2: То есть вы приехали вообще без знания языка?
3: Да, потому что, как всегда, Tekmash Import – это государственная организация на Советский Союз, дал переводчик. Угу. У нас был переводчик, прекрасный переводчик. Но я мечтал всегда работать в России.
2: Это когда... Почему?
3: Потому что я, например, моя первая учительница всегда нам первая, вторая, третья классы, у меня было 6, 7, 8 лет, мы сразу читали сказки из Толстой. Uh-huh. И мне это, когда был ребенок, русская литература мне понравилась.
2: То есть в школе, в Турине, преподавали русских авторов?
3: Да, конечно.
2: В переводе, я так понимаю?
3: По-итальянски, конечно, но были русские авторы. Я думаю, еще в Турине остались эти книги, которые у нас были в школе. Потом начинал, когда был чуть-чуть взрослый, начинал читать классика. Даже Толстой, Достоевский, Гоголь, Чехов. Мне понравилось. И поэтому, когда я был взрослый, я всегда мечтал смотреть эту страну. Потому что я объясню, я очень любопытный человек. И у нас в Италии пропаганда всегда сказала, там есть коммунисты. Коммунисты едят дети. Американская пропаганда, мы проиграли война.
2: Ну, да.
3: 3 сентября 1943 года Италия подписала капитуляцию, там Сицилия. Поэтому мы потеряли суверенитет. И пропаганда была всегда. Но поэтому я всегда был очень любопытный и хотел понимать, почему я выбирал эту фирму. Потому что я служил один год в армии. И мой командир, генерал Давосса, он также любил Россию.
2: То есть это еще и не совпадение. Вы специально выбрали фирму, которая работает с Россией.
3: Потому что раньше у нас в Италии было звучало так. И были после школы, были фирмы, предлагали тебе работу. Я могу выбирать, куда идти. И после этого, когда я видел это предложение, сказал, это мое. Даже если платить меньше, мне пофиг, я хочу.
2: Первое впечатление, какое было?
3: Это было большое разное, потому что мы раньше сразу летели в Москву. Угу. И жили на международный отель. Uh-huh. Это отель, который был башня, который был близко Белый дом. Uh-huh. И сразу я был удивлённый, потому что очень современный, очень красивый, не представляю как. Когда прилетел здесь, это промышленная зона, был немного в шоке.
2: Ну, контраст есть, конечно.
3: Большой. Но потом, после... Но мне сразу понравило, как отношение людей, дружба, как...
2: Вы начали как-то дружить, общаться.
3: Да, да, сразу. Поэтому это мне сразу понравилось. Конечно, первые два недели на работу было трудно, потому что я могу общаться вместе с моими коллегами только
2: через переводчик.
3: Я сразу понял, мне надо начинать изучать, потому что я сам хочу понимать.
2: Русская культура, русская кухня. Насколько вам было сложно адаптироваться?
3: Культура? Абсолютно нет. Потому что очень близко наша.
2: В чем близость?
3: Как итальянцы, русские, я думаю, я чувствую это, очень накрытые, очень любопытные. Итальянцы любят иностранец. И даже русская история покажет это. Например, смотрите, что делал Петр Великий, сколько иностранцев он предлагал работать здесь. Поэтому менталитет менял менталитет. Менталитет сейчас русский очень открыт. Даже любой русский, который я встречаю, когда они слушают, я итальянца, конечно, я раньше шутил это, смотрите, я одинаково, как вы. Два руки, два ноги, да? Не любовь. Но чувствую сразу, они любят. Но не знаю, эта культура очень близка. Очень много... как называется, писатель, музыканты. Очень много жили в Италии, получили это наша атмосфера. И потом, как разместил здесь. Поэтому я думаю, наша культура ваша и русская ваша. Угу. И русская культура очень близка.
2: И кухня? Как с этим?
3: Кухня есть блюда, которые мне очень нравятся. И только единственное, которое я не могу понимать, почему русский любит очень крепкий вкус, например. Я не могу понимать, когда русский готовит, добавит тонный укроп.
2: Ну, травка вкусная, почему нет?
3: Нет, потому что я могу... Когда я кушаю, это мой... Мне надо понимать все вкусы, разделить. Поэтому я скажу... Не хочу сказать, не надо поставить, но надо поставить правильные порции. Также у нас, на нашей кухне, есть травы. Очень много разных. Но мы используем чуть-чуть, потому что этой траве надо помогать тебе разделить вкусы. Перец, например. Почему добавишь перец, когда готовишь?
2: У вас в Италии есть такие понятия в кулинарии, как на глаз и от души?
3: Нет, нет.
2: У вас четко...
3: Нет, вот, и поэтому...
2: От души это очень много, прям вот. Нет, давай там от души клади.
3: Нет, нет, у нас нет? Всегда правильно, всегда...
2: У вас четко всегда все по грамотности.
3: Потому что люди привыкли там. Я могу сказать, только это. У нас в Италии есть 360 дней в год всегда свежие продукты. Но наша культура, мы всегда уважаем, кто садил, следил, собирал эти продукты. Поэтому надо всегда уважать это, что ты готовишь. Потому что ты уважаешь люди, которые сделали.
2: То есть приготовить вкусно продукты, которые человек собрал с любовью, это уважение к тому...
3: Да.
2: Кто их выращивал и собирал?
3: Моя бабушка всегда так сказала. Ты не мой, не спорт, не выбрать, потому что там есть работа человек. Особенно потому, что у нее был сад, поэтому она работала там.
2: Да. Но у нас тоже есть, что вот выбрасывать какие бы то ни было продукты, это ну прям грех-грех.
3: Да, грех это даже я, когда я был ребенок, мои сказали, поставишь тарелку, тебе надо заканчивать все. Хлеб – это грех, выбросить хлеб – это самый большой грех, uh-huh. который у нас был. Ты не можешь выбросить. Это правда. Потому что я помню всегда, мама мне сказала, слушай, ты очень счастливый человек. Ты живешь, где у тебя все есть. Есть люди, которые ничего нет. Поэтому уважают это, что ты кушаешь. И надо уважать, что ты, когда ты готовишь. Это наша менталитет.
2: Есть какое-то самое любимое блюдо из русской кухни?
3: Я люблю борщ, который готовит сестра моя жена, Оля.
2: Так.
3: Она мне очень нравится. Потом моя самая лучшая, моя тёща, я всегда скажу, самая лучшая тёща в мире, Ирина Петровна, она готовит прекрасные блины. Mm-hmm. Но потом я буду фаршировать. Но блины мне очень нравятся.
2: А
3: я
2: люблю блинов?
3: Да, называется
2: вот креп. Как такие?
3: Креп.
2: Вот именно как?
3: Креп.
2: То есть так же есть?
3: Креп, также Франция есть. И потом я люблю чебуреки.
2: Вкусно, согласна, да. Если
3: их и бестроганов, потом мне очень нравится. Голубцы. Я расскажу историю про голубцы. Так. Голубцы есть также у нас в Пьемонте. Одинаково. Представляете?
2: Ну, то есть капустные листья, и в них мяско там или,
3: или
2: что-то
3: или
2: еще?
3: Или рис. У нас мясо, рис. Угу. Мы готовим одинаково, как в России. Представляете? Сколько километров? 6000.
2: Угу.
3: Да?
2: Одинаково.
3: У нас называется пешкой. На мой язык.
2: У вас как бы монокухня, то есть один народ, одна кухня. А у нас кухня русская, она формировалась, исходя из всех народов, которые каждый народ там вложил вот все, что...
3: Но, значит, здесь были пьемонтези. Из Италии, потому что это наше блюдо. Мы даже готовим... Но есть много. А ла плов даже есть, поэтому. Но да, на русской кухне вы также используете очень много чеснок и лук, да? У нас тоже. Особенно на мой в Пьемонте. Мы очень много лука и чеснок используем. Петрушка. Я готовлю соус в базе петрушка и чеснок. Мои семья и друзья всегда спрашивают, это очень вкусный этот соус. Поэтому сочетание это русский вкус. Очень близко.
2: Как вам уральская итальянская кухня? Имеет что-то общее с итальянской вообще? Ну, там те же самые пиццы, равиоли, что-то еще там такое.
3: Я не вожу скорбить никто. Но здесь, в Екатеринбурге, я пробовал очень много ресторанов. И могу сказать, а-ля итальянский.
2: Ну, то есть, форму передали, а вот со вкусом
3: проблемки. Да, я это понимаю. Потому что ресторан надо продавать, надо делать, это работа. Поэтому ты не можешь делать настоящий итальянский кухня. Потому что мало людей любит. Потому что вкус, это наш вкус, это чуть-чуть по-другому. Если ты начинаешь готовить только по-итальянски, я думаю, твой аудиторию уменьшает.
2: Так, про кухню поговорили. Про бытовые какие-то мелочи. Ну вот, например, у нас снимают обувь в домах. У нас еще наверняка есть в культуре вот какие-то различия. Правильно. Вот что бросилось в глаза, насколько вам было, ну, скажем так, сложно переходить?
3: Нет, абсолютно нет. Я думаю, это прекрасно. Лучше так. Даже мы в Италии снимаем обувь и одеваем тапки. Поэтому, особенно на север. Потому что у нас на север есть грязь, снег, олун, все. Поэтому не так же. Для меня было прекрасно. Это без проблем. Даже первый раз, когда я был здесь, мне очень... Это мне очень понравилось.
2: А как вам русские зимы?
3: Серьезно, я люблю. Я люблю, когда температура начинается минус 10, минус 15. Когда жарко, для меня очень тяжело. Я не люблю. Почему я выбирал? 10 лет назад вместе моя жена решили. Давай закрываем все в Италии, потому что там есть очень трудно жить. Италия – прекрасная страна, очень красивая.
2: Там же, я так понимаю, южные широты, и там очень жарко.
3: Но даже на север сейчас, даже очень жарко, особенно на лето. Но проблема это другая. Там атмосфера была очень тяжелая, очень большая. Уже 10 лет назад... Налоги были нереальны, поэтому для нас было тяжело жить там. И мы забирались из нашей жизни и перенеслись на нашу работу здесь, в Екатеринбурге. Представляешь, когда я был молодой, когда был здесь первый раз, я после работы всегда была в декабре, январе. Я гулял. Мы жили на Софья Луначарска, отель Октябрьска, поэтому я пешком гулял на Ленина, в театр оперы балет и вернул обратно. И это минус 20 минут, 30 минут.
2: То есть пока все уральцы бегут домой побыстрее,
3: я гулял. Но спросите, моя жена, она знает, как я оденю зимой. У меня очень льёт. Я не знаю, она сказала... У тебя есть проблемы с терморегуляцией, потому что я... Минус 10 для меня – это нормально. Сейчас плюс 25 – я спотею.
2: Как вы познакомились с русской женой? У вас же русская жена.
3: Я был здесь в гости. Мой друг Антон...
2: Ну, то есть вы приехали, вы начали работать, вы прожили тут...
3: Первый или вторая?
2: Первый раз.
3: Я здесь, я люблю опера. Я люблю опера, и спросил мой переводчик, слушай, я видел. Я только сказал, я гулял до театра оперы балет. Да? Я видел, был на опера «Тоска». Я сказал мой переводчик, Саша, слушай, я хочу смотреть опера. Я здесь не скучно, я хочу идти в театр. 23 года у меня было, 25. И сказал, хорошо, надо найти билет. Ему не сказал, но очень трудно, потому что здесь очень трудно найти. Но у меня есть подруга, знакомая, которая работает там как пианиста, и они знают как. Он нашел эти два билета, через это знакомая, которая знала, была очень подруга первого флета. Первый флет была девочка, моя первая жена, первый флет театра оперы балета. И она потом после спектакля мне надо благодарить. И когда видели, я понял, так познакомила. Отношения. Были вместе здесь 3 года, потом 93-го года мы женились. После 20 лет брак включилась, жена решила закончить. И 12 лет назад, 11 лет назад, мой друг Антон Русский предлагал мне на свадьбу. Mm-hmm. Он также женил, да? И он сказал, давай, иди сюда, потому что я был очень грузный. Был. Иди сюда, неделю, будет моя... Будет все наша старая компания.
2: Эти русские свадьбы, которые неделю гуляют, да,
3: да? Да. Хорошо, Антон. И только прилетел, мне надо покупать пиджак. Я знал, был Покровский пассаж, там mm-hmm. было прекрасный...
2: Ну, он и сейчас, в принципе, есть.
3: Да,
2: но...
3: да. Там был бутик Корнелиани, Канали... который я люблю. Я далеко видел, моя жена, видел Люся. Только понял, это она самая красивая, самая лучшая. Да потом через соцсети я искал, начинал отношения. И был самый, как сказать, было прекрасное совпадение, которое мне случилось в жизни. Потому что я понял, она моя настоящий. Я так ее сразу любил, нереально. После, потом мы были в Италии, и после 3-й день, когда мы летели в Италию, я сказал, слушай, я больше так не могу и не хочу. Кстати. И ниже уже мы женили. Венчание мы хотели, но потом начинали. Ковид. Мы регистрировались сразу в ЗАГС, да? Потом начинали ковид. Хорошо. Уже мы регистрировались в ЗАГС на время, когда был ковид. Угу. Поэтому это уже было сложно. Потому что 3 раза перенесли.
2: Просто да, туда.
3: Ну хорошо. Потом, после этого, после ковид начинали СВО. И знаете, как сказать, настроение. Я понял, люди, потом умер наш друг на СВО, поэтому мы сказали, подожди, это не еще время для праздновать. Я думаю, у меня 61, но я чувствую еще молодой, поэтому у нас до этого еще есть время. Но надо для нас, я венчание для меня будет, надо думать, как большой праздник. И я вижу люди, пока сейчас есть депрессия. Представляете, в Италии венчание – это также праздник, особенно на юге Италии, который начинается неделю раньше, 500 в гости, люди делают, как получают кредит для делать. И потом это в Италии, если у тебя будет после венчания будет развод, надо идти через католический судья, называется Сакра Рота. Ты можешь делать развод, ЗАГС, административный, ты будешь на развод. Но католик, надо идти через это Сакра Рота. Сакра Рота – это судья, который есть в Риме, и очень редко дают развод.
2: Как в Италии празднуют свадьбу? Есть разница какая?
3: В Италии 24 часа до венчания ты не можешь смотреть, твоя жена. Не можешь встречать. Это традиция. И после у нас, после нашего венчания, есть неделю, медовую неделю. Как сказать? Правильно, да? Неделю, в которой ты только вместе твоя жена будешь жить. И все. Разница почти ничего. База это абсолютно одинаковая. Ничего не меняется.
2: Как, в принципе, с религиозными вопросами у вас в семье? Есть ли какие-то споры?
3: Абсолютно нет. Важно для нас... Мои родители всегда сказали, тебе надо уважать люди. Всегда. Любой. Потому что люди надо любить. Мой отец всегда сказал, la violenza... è l'ultima risorsa dello stupido. Значит, когда ты споришь, когда ругается, это последнее решение. Человек безумный человек. Поэтому надо всегда найти разговор и понимать другой менталитет. Потому что было также воспитание. Потому что воспитать дети на уважать другой люди. Сейчас, смотрите, эти соцсети, люди угрожают друг друга, ругаются. Я никогда не думал. Для нас было... Моя жена всегда скажет, ты не ненавидишь эти соцсети. Это да, я ненавижу. Мне не нравится. Я не использую почти.
2: Но, тем не менее, у вас есть страничка,
3: да,
2: в соцсети.
3: Да, конечно, это реклама. Мой личной жизни я никогда не поставлю. Это потому что это мой личный жизнь.
2: Ну, то есть свою личную информацию, естественно, что не надо на всеобщее обозрение.
3: Да, потому что да, я хочу показать, как готовит, как мы готовили песто вместо Франческо, да? Потому что, наверное, люди интересно знать, как готовит песто или равиоли, или паста, или что, яичная паста. Но я не буду спорить, если моя лучше твоя, или моя кухня итальянская лучше, чем из, не знаю, узбека.
2: Есть ли у вас в Екатеринбурге какое-то особое любимое место?
3: Да, есть один, который я очень редко... Это не в Екатеринбурге, но в Пишме. Угу. Есть музей, который у ГМК, который...
2: Который музей военной техники.
3: И не только, и не только. Один раз в год там смотрю, гуляю, это очень... Но я инженер, поэтому это мой. Угу. Я раньше был фанат наша футбольная команда в Турине.
2: За наш Урал болеете?
3: Я заболею по автомобилист. Я люблю спорт, где есть мужской, где
2: силы надо, да, силы, мужские, да, прикладывать. Да. Ну да, в свете последних событий, ну не только СВО, в общем и целом политические вот какие-то последние события. Сейчас Россия, скажем так, не очень сильно популярна за рубежом. Пытаются ли с вами вот разговаривать родственники, друзья в России?
3: Это очень популярная Россия. Это ошибка, думаю так.
2: Да?
3: Я думаю, больше всего итальянцы любит Россия и против Евросоюз, и против НАТО. Я общаюсь вместе с моими друзьями, знакомыми, также в Италии. Если сразу, они сразу мне сказали, не так много, ну, что случилось, почему Россия? Потом, когда ты начинаешь объяснить, и сейчас они сами автономнее начинают получить правильную информацию, угу, больше всего любит Россия. И любит. Очень, я шучу, это серьезно. Я часто, последний раз был в Италии в мае, я встречал человека. Это год, угу, мае. Угу. Один человек мне сказал, слушай, пожалуйста, спроси Владимир Владимирович, когда забираете нам, как 91-я область? Пожалуйста.
2: То есть полный стереотип о том, что если вы живете в России, вы обязательно имеете прямую связь с Владимиром Владимировичем.
3: Да. Да, но это не только это. Люди хотят жить в Италии. Сейчас они поняли. Мы больше не хотим жить на Евросоюз. Когда Италия падала, просто падала на Евросоюз, никто не спросил твой, никто не голосовал в Италии 25 лет назад. Никто не голосовал за Евросоюз, никто не спросил ничего. Ты стал один день, но вы на Евросоюз, все, закрыли. Это настоящая диктатура, извините. Но люди сейчас поняли, это не самое лучшее, это уходить из Евросоюз.
2: Какие еще стереотипы сейчас в Италии про Россию?
3: Как я сказал, раньше была эта идея, русские кушают, едят деньги.
2: Так, но сейчас нету, слава богу.
3: Нет,
2: ладно.
3: Нет, нет.
2: Про балалайки и про медведей все еще что-то слышно?
3: Конечно, нет. Люди, конечно, есть везде есть люди, которые верят, это пропаганда. Да?
2: Ну,
3: да, есть люди, этого, да. Я иногда читаю на эти итальянские соцсети, вы русские, у вас туалет на улице. Это стереотипы, которые пропаганда использует, но уже люди более-менее умные. Даже моя бабушка жила в Италии на деревне. Я помню, когда был ребенок, у нас был туалет на улице. Представляете?
2: Ну, у вас зимой сколько было градусов?
3: Минус 10.
2: Ну, у нас иногда минус 30.
3: Да,
2: вот, поэтому
3: знаю.
2: Не очень удобно, когда туалет на улице.
3: Не очень удобно, но было 50 лет назад, 60 лет назад. Я помню Россия, как было 91-го года и как сейчас.
2: Что самое главное изменилось с 91-го до...
3: Это очень современная страна. Меняли все, просто все системы меняли. Очень меня поворачивали, все новое. Если раньше было, как Италия на 50-го года, например, я влетел здесь 90-го, я думал, я вернул обратно 30 лет, как Италия была сразу после войны. Сейчас я вижу Россия 20 лет дальше, чем Италия.
2: Чем Италия.
3: Да, например, смотрите, как все автоматизация. Все. У нас, например, идти получить деньги в банк, это очень трудно. У нас нет этих приложений, которые есть здесь в России. Если тебе надо заказать такси в Италии, у нас Яндекс, значит, система, как Яндекс существует. Это более современная страна. Потом люди скажут, да, бюрократия трудна, налоги высокие. Вы были в Италии, пробовали итальянская бюрократия, вы пробовали платить налоги в Италии. Я закрыл все в Италии, потому что я последние годы я платил 68% моей прибыли налоги. В Италии я платил 90% это налоги платить заранее, один год заранее, как аванс. Я еще не включил.
2: Сначала налог, да. А потом прибыль.
3: Да, потому что страна всегда на дефицит, поэтому ищет деньги везде. У нас в Италии школа платная, любой школа платная.
2: Про медицину я вообще, видимо, молчу, да?
3: Да, лучше так, потому что также по медицину я могу... Врачи, наши медсестра получают очень мало, есть, потому что государство не берут на работу и платит очень мало. Очень мало. И также преподаватель, школа, университет. Если раньше, после Евросоюза мы разрушили все наши системы. Почему? Потому что если раньше наши налоги, мы платили налоги и стали в Италии, сейчас мы даем также на Евросоюз, который потом они будут...
2: Ну, они распределяют на все, как бы, страны.
3: На все. Большинство получает Польша, и это Прибалтика, да? Потому что надо там давать деньги. Угу. И они как используют деньги налогоплательщики итальянцы? Покупают оружие и пропаганда против России.
2: Угу.
3: Сейчас в Италии меньше, потому что люди, как я сказал, они начинают открывать глаза и уши и начинают слушать. Я всегда люди меня спрашивают, почему ты здесь? Потому что здесь лучше, просто лучше. Я здесь чувствую свободный, реально я чувствую свободный и безопасный. Это для меня очень важно. Для меня, для моей семьи, конечно, здесь море близко, 4000 километров, мне надо взять машину и идти в Геленджик с моря. Турин, полтора часа машина, я уже в Сан-Ремо, например, да? Неудобно. Но как ты чувствуешь? Это совсем другое. Я могу рассказать даже проблемы, которые есть в Италии, это иммигрант и преступник. Например, я часто здесь забываю кошелек машины или мобильный. Да. Ночью.
2: Угу.
3: Да, ничего не случилось. А утро осталось все там. Я не знаю почему, я могу только я счастливый человек, но в Италии я не могу оставить ничего, ни один секунд. Недавно я был там, у меня была машина, я поставлю сумку для спортзал, багажник, закрыто. Спортзал был на первом этаже здания, близко был супермаркет, мне надо покупать вода, поэтому я поставлю машину на парковку, зимняя парковка. Подземная парковка закрыта, так. Частное место, да? Я скажу, давай, 3 минуты, иду в супермаркет, вернусь, машина открыта, украл бы сумку для спортзала. В Италии все так.
2: Пожелание нашим радиослушателям.
3: Первое, любите друг друга, не ругайте. Не думайте, особенно в Италии, люди не любят Россию, но любят, сильно любят Россию. Представляю, вы не представляете, сколько. Поэтому я думаю, я надеюсь, все вернуться как раньше. Большое отношение, большая дружба. Может быть, важно это верить, что будет все хорошо. И любите друг друга, это важно. Уважать друг друга. Для меня это самое важное.
1: На этом на сегодня все. Напомню, у меня в гостях был Флавио, итальянец, который живет в России уже много лет. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Десница святителя Спиридона Тримифунского незапланированно побывала в Новосибирске. 9 сентября этого года ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского, который сейчас проносят по России, внепланово побывал в городе Новосибирск. Это произошло вследствие того, что на пути в Челябинск самолет с ковчегом был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Новосибирска на дозаправку. Данное обстоятельство, как отмечается, привело к тому, что святыня кратковременно побывала на новосибирской земле. Делегация, сопровождающая святыню, временно покинула борт вместе с ковчегом, а представитель греческой церкви пропел тропарь. Организаторы принесения десницы святителя Спиридона в Россию надеются, что это небольшое чудо станет утешением всем верующих, ожидающим помощи от него. Уточняется, что ранее в 2019 году в Новосибирск уже привозили ковчег с частицей мощей святителя Спиридона. Тогда тысячи жителей города пришли приложиться к святыне. Напомню, что в России ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского прибывает с 20 августа по 20 сентября. Ну и к другим сообщениям выпуска. В филиппинском городе Дает три человека приняли православие в лоне русской церкви. Таинство крещения состоялось 5 сентября этого года. В этот день в лоно русской православной церкви были крещены три человека. Литургию и последующее таинство крещения совершил настоятель прихода во имя Иверской иконы Божьей Матери в Маниле иеромонах Иоанн Гандаяо. Ну и последнее сообщение выпуска. В возрожденном нижегородском селе Хирино пройдет фестиваль русской культуры, ремесел и фермерства. 13 сентября этого года в возрожденном нижегородском селе Хирино пройдет 13-й ежегодный фестиваль фольклора, ремесел и фермерства под названием «Голос традиций». Программа фестиваля, который ежегодно собирает порядка 3000 участников, запланированы мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов, русские народные забавы и концерт русской этнической музыки. Фестиваль стал важной частью проекта возрождения Хирино и его брендинга как территории с большим туристическим потенциалом. И миссия фестиваля – сделать из этой локации своего рода кластер народных ремесел и фермерства. Пример того, как можно перезапустить русскую деревню и социально, и экономически, и культурно. Организаторы отмечают, что фестиваль «Голос традиций» – это еще и способ привлечь внимание тех, кому интересно было бы переехать в Хирино, построить там дом, стать фермером, запустить локальное производство, реализовать общеобразовательные культурные проекты или просто жить в этих живописных местах, ощущая себя частью продолжающейся многовековой истории. Напомню, Хирино – это одно из старейших поселений Нижегородской области, основанное в середине XVI века. В 2012 году стартовала комплексная программа возрождения села, инициированная и финансированная частным лицом. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами сегодня Мария Заостровных. Ну а на календаре все так же суббота, 12 сентября. Не без помощи нашего звукорежиссера Екатерины Поповой расскажу вам о тех программах, которые сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите в нашем эфире. Например, совсем скоро сказка «Конек-горбунок» Петра Ершова. А вот в 18.30 предлагаю отправиться на «Встречу за кулисами», куда нас проведет Константин Еремеев. В 19.10 программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейная история», в 19.30 «Звучащая книга», в 20.20 «Беседа о вечном». В 21.10 и в 23.10 «Вечерние молитвенные правила». В 21:40 «Псалмы царя Давида на русском языке», прочитает Лев Прыгунов. В 22.15 программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейная история», в 22.30 «Духовное слово». В 23.40 программа «Псалтырь звучащая». А ровно в полночь на наших волнах начнет звучать правило ко святому причастию. Далее в ночное время в нашем эфире будет звучать музыка, а также повторы программ. В час по одной передаче. В 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, встреча за кулисами, репортаж от Виктории Кауган, четвертая кафизма и духовное слово. Ну а в 6:20 утра новый день начнем с молитвой. Прозвучит утреннее молитвенное правило. В 7:20 через час мы его для вас повторим. В 6:45 прослушаем православный календарь на завтрашний день, а в 7:50 прозвучит Евангелие дня на завтрашний день. Ну и, наконец, в 8:20 утра завтрашнего дня программа из цикла «Гость в студии». Вот такие интересные передачи совсем скоро вы услышите на наших волнах. Теплого вам вечера, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: из далеких я сторон и привез тебе поклон.
1: Сядь, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, и поведай мне вину в нашу светлую страну твоего с земли прихода. Из какого ты народа? Как попал ты в этот край? Все скажи мне, не утай.
0: Я с земли пришел с землянской, из страны ведь христианской, говорит, садясь Иван. Приехал океан с поручением от царицы в светлый терем поклониться и сказать вот так: постой, ты скажи моей родной, дочь ее узнать желает, для чего она скрывает по три ночи, по три дня лик какой-то от меня, и зачем мой братец красный завернулся в мрак ненастный и в туманной вышине не пошлет луча ко мне. Так, кажися.
1: Мастерица, говорит красно, царица, не припомнишь все сполна, что сказала мне она.
0: А какая то царица?
1: Это, знаешь, царь-девица.
0: Царь-девица! Так она, что ли, тобой увезена? Вскрикнул месяц Месяцович. А Иванушка Петрович говорит: известно мной. Вишь, я царской стременной. Ну, так царь меня отправил, чтобы я ее доставил в три недели во дворец.
1: А не то меня отец посадить грозился на кол.
0: Месяц с радости заплакал. Ну, Ивана обнимать, целовать и миловать. Ах, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, ты принес такую весть, что не знаю, чем исчесть. А уж как мы горевали, что царевну потеряли. Оттого, ты видишь, я по три ночи, по три дня в темном облаке ходила. Все грустила да грустила, трое суток не спала, крошки хлеба не брала. Оттого-то сын мой красный завернулся в мрак ненастный, луч свой жаркий погасил, миру Божью не светил. Все грустил, вишь, по сестрице, той ли красной царь-девице. Что, здорова ли она? Не грустна ли, не больна?
1: Всем бы, кажется, красотка. Да у ней, кажись, сухотка. Ну, как спичка, слышь, танка. Чай в обхват-то три вершка.
0: Вот как замуж-то поспеет, так небось и потолстеет.
1: Царь, слышь, женится на ней.
0: Месяц вскрикнул: ах, злодей! Вздумал в 70 жениться на молоденькой девице. Да стою я крепко в том, просидит он женихом. Вишь, что старый хрен затеял, хочет жать там, где не сеял. Полно, лаком больно стал.
1: Тут Иван опять сказал: есть еще к тебе прошенье, то о китовом прощенье. Есть, вишь, море.
0: Чудо-кит поперек его лежит, все бока его изрыты, частоколы в ребра вбиты.
1: Он, бедняк, меня прошал, чтобы я тебя спрошал, скоро ль кончится мученье, чем сыскать ему прощенье и на что он тут лежит.
0: Месяц ясный говорит: он зато несет мученье, что без Божие веленья проглотил среди морей три десятка кораблей. Если даст он им свободу, снимет Бог с него невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит.
1: Тут Иванушка поднялся, светлым месяцем прощался, крепко шею обнимал, трижды в щеки целовал.
0: Ну, Иванушка Петрович, молвил месяц Месяцович, благодарствую тебя за сынка и за себя. Отнеси благословение нашей дочке в утешение и скажи моей родной: мать твоя всегда с тобой. Полно плакать и крушиться, скоро грусть твоя решится, и не старый с бородой, а красавец молодой поведет тебя к налою.
1: Ну, прощай.

0: Прощай же, Бог с тобою. Поклонившись, как умел, на конька Иван тут сел, свистнул, будто витязь знатный, и пустился в путь обратный. На другой день наш Иван вновь пришел на океан. Вот конек бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо, рыба-кит, так вздохнувши, говорит: «Что, отцы, мое прошенье? Получу ль когда прощенье?» «Погоди ты, рыба-кит!» — тут конек ему кричит. Вот в село он прибегает, мужичков к себе сзывает, черной гривкою трясет и такую речь ведет: «Эй, послушайте, миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть приказ, убирайся вмиг отсюда! Здесь тотчас случится чудо, море сильно закипит, повернется рыба-кит!» Тут крестьяне и миряне, православные христиане, закричали: «Быть бедам!» И пустились по домам, все телеги собирали, в них немешко и поклали все, что было живота, и оставили кита. Утро с полднем повстречалось, а в селе уж не осталось ни одной души живой, словно шел Мамай войной. Тут конек на хвост вбегает, к перьям близко прилегает и, что мочи есть, кричит: «Чудо-юдо, рыба-кит! Оттого твои мучения, что без Божие веления проглотил ты средь морей три десятка кораблей! Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит!» И, окончив речь такую, закусил узду стальную, понатужился и вмиг на далекий берег прыг. Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать, из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, что проснулся царь морской. В пушки медные палили, в трубы кованы трубили, белый парус поднялся, флаг на мачте развился. Поп с причетом всем служебным пел на палубе молебны, а гребцов веселый ряд грянул песню на подхват: «Как по моречку, по морю, по широкому раздолью, что по самый край земли выбегают корабли!» Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись. Чудо-юдо, рыба-кит громким голосом кричит, рот широкий отворяя, плесом волны разбивая: «Чем вам, други, услужить? Чем за службу наградить? Надо ли раковин цветистых? Надо ли рыбок золотистых? Надо ли крупных жемчугов? Все достать для вас готов! Нет, кит, рыба, нам в награду ничего того не надо», — говорит ему Иван. «Лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь-девицы, нашей будущей царицы».
1: «Ладно, ладно, для дружка и сережку из ушка отыщу я до зорницы, перстень красный царь-девицы», — кит Ивану отвечал и как ключ на дно упал.
0: Тихо море, океан, на песке сидит Иван, ждет кита из синего моря и мурлыкает от горя. Повалившись на песок, дремлет верный горбунок. Время к вечеру клонилось, вот уж солнышко спустилось, тихим пламенем горя развернулась заря, а кита не тут-то было. «Чтоб те вора задавило! Вишь, какой морской шайтан!» — говорит себе Иван. Обещался до зорницы вынести перстень царь-девица, а доселе не сыскал окаянный зубоскал. А уж солнышко-то село, и тут море закипело, появился чудо-кит и к Ивану говорит: «За твое благодеяние я исполнил обещание». С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался. Ну, теперь я расквитался. Если ж вновь принужусь я, позови опять меня. Твоего благодеяния не забыть мне. До свидания. Тут кит-чудо замолчал и, всплеснув, на дно упал. Горбунок-конек проснулся, встал на лапки, отряхнулся, на Иванушку взглянул и четырежды прыгнул. Ай да кит Китович, славно! Долг свой выплатил исправно. Ну, спасибо, рыба-кит! Горбунок-конек кричит: «Что ж, хозяин, одевайся, в путь-дорожку отправляйся, 3 денька ведь уж прошло, завтра срочное число, чай старик уж умирает!» Тут Ванюша отвечает: «Рад бы радостью поднять, да ведь силы не занять, сундучишка больно плотен, чай чертей в него 500 кит проклятый насажал, я уж 3 подымал, тяжесть страшная такая». Тут конек, не отвечая, поднял ящичек ногой, будто камышек какой, и взмахнул к себе на шею. «Ну, Иван, садись скорее, помни, завтра минет срок, а обратный путь далек». Стал 4-й день зариться, наш Иван уже в столице. Царь с крыльца к нему бежит: «Что кольцо мое?» — кричит. Тут Иван с конька слезает и приважно отвечает: «Вот тебе и сундучок. Да велико скликать полк. Сундучишка мал хоть навит, да и дьявола задавит». Царь тотчас стрельцов позвал и немедля приказал сундучок отнесть в светлицу. Сам пошел по царь девицу. «Перстень твой, душа, найден», — сладкогласно молвил он, «и теперь примолвить слово нет препятства никакого. Завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой». «А ну не хочешь ли, дружочек, свой увидеть перстенечек? Он в дворце моем лежит». Царь-девица говорит: «Знаю, знаю, но, признаться, нам нельзя еще венчаться». «Отчего же, светик мой? Я люблю тебя душой. Мне прости ты мою смелость. Страх жениться захотелось. Если ж ты, то я умру завтра ж с горя поутру. Жалься, матушка-царица», — говорит ему девица. «Но взгляни-ка, ты ведь сед. Мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Дед-то скажет: внуку взял». Царь со гневом закричал: «Пусть-ка только засмеются. У меня как раз свернутся, все их царство полоню, весь их род искореню». «Пусть не станут и смеяться, все не можно нам венчаться, не растут зимой цветы. Я красавица, а ты? Чем ты можешь похвалиться?» — говорит ему девица. «Я хоть стар, да я удал», — царь-царице отвечал. «Как немножко приберусь, хоть кому так покажусь разудалым молодцом. Ну да что нам нужды в том, лишь бы только нам жениться», — говорит ему девица. «А такая в том нужда, что не выйду никогда за дурного, за седого, за беззубого такого». Царь в затылке почесал и, нахмурясь, сказал: «Что же мне делать ты, царица? Страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду: не пойду, да не пойду». «Не пойду я за седого», — царь-девица молвит снова. «Стань, как прежде, молодец, я тотчас же под венец». Вспомни, матушка-царица, ведь нельзя переродиться, чудо Бог один творит. Царь-девица говорит: коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре на широком на дворе должен челядь ты заставить 3 котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем учениться, ты без платья налегке искупайся в молоке, тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной. И скажу тебе, отец, будешь знатный молодец. Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас стременного. «Что, опять на океан?» — говорит царю Иван. «Нет уж, дудки, ваша милость! Уж и то во мне все сбилось, не поеду ни за что!» «Нет, Иванушка, не то! Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Первый, думаю, налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих 3 больших котлах, в молоке и в 2 водах. «Вишь, откуда подъезжает!» — речь Иван тут начинает. «Шпарят только поросят да индюшек да цыплят. Я ведь, глянь, ни поросенок, ни индюшка, ни цыпленок. Вот в холодный, так оно искупаться бы можно. А подваривать как станешь, так меня и не заманишь. Полно, царь, хитрить, мудрить, да Ивана проводить». Царь, затрясши бородою: «Что? Рядиться мне с тобою!» — закричал он. «Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеление, я дам тебя в мучение, прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда, болесть злая!» Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал. «Что, Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» — говорит ему конек. «Чай наш старый женишок снова выкинул затею». Пал Иван коньку на шею, обнимал и целовал. «Ох, беда!» — конек сказал. «Царь в конец меня сбывает. Сам подумай, заставляет искупаться мне в котлах, в молоке и в 2 водах, как в одной воде студеной, а в другой воде вареной. Молоко, слышь, кипяток!» Говорит ему конек: «Вот уж служба, так уж служба, тут нужна моя вся дружба. Как же, к слову, не сказать, лучше б нам пера не брать, от него-то, от злодея, столько бед тебе на шею. Ну не плачь же, Бог с тобой, сладим как-нибудь с бедой, и скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину. Слушай, завтра на заре, в те поры, как на дворе, ты разденешься как должно. Ты скажи царю, не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать, чтоб в последний с ним проститься?» Царь на это согласится. «Вот как я хвостом махну, в те котлы мордой макну, на тебя 2 раза прысну, громким посвистом присвистну, ты смотри же, не зевай, в молоко сперва ныряй, тут в котел с водой вареной, оттуда во в студеный. А теперича молись, да спокойно спать ложись». На другой день утром рано разбудил конек Ивана: «Эй, хозяин, полно спать, время службу исполнять!» Тут Ванюша почесался, потянулся и поднялся, помолился на забор и пошел к царю во двор. Там котлы уже кипели, подле них рядком сидели кучера и повара, и служители двора дров усердно прибавляли. Об Иване толковали втихомолку меж собой и смеялись порой. Вот и двери растворились, царь с царицей появились и готовились с крыльца посмотреть на удальца. «Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, покупайся!» — царь Ивану закричал. Тут Иван одежду снял, ничего не отвечая, а царица молодая, чтобы не видеть наготу, завернулась в фату. Вот Иван к котлам поднялся, глянул в них и зачесался. «Что же ты, Ванюша, стал?» — царь опять ему вскричал. «Исполняй-ка, брат, что должно!» Говорит Иван: «Не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я в последний с ним простился». Царь, подумав, согласился и изволил приказать горбунка к нему послать. Тут слуга конька приводит и к сторонке сам отходит. Вот конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул, на конька Иван взглянул и в котел тотчас нырнул, тут в другой, там в третий тоже. И такой он стал пригожий, что ни в сказке не сказать, ни пером не написать. Вот он в платье нарядился, царь-девице поклонился, осмотрелся, подбодрясь, с важным видом, будто князь. «Эко диво!» — все кричали. «Мы слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть!» Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котел и там сварился. Царь-девица тут встает, знак к молчанию подает, покрывало поднимает и к прислужникам вещает: «Царь велел вам долго жить, я хочу царицей быть, люба ли я вам? Отвечайте. Если люба, то признайте владетелем всего и супругом его». Тут царица замолчала, на Ивана показала. «Люба! Люба!» — все кричат. «За тебя хоть в самый ад! Твоего ради талана признаем царя Ивана!» Царь царицу тут берет, в церковь Божию ведет, и с невестой молодою он обходит в круг налою. Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют, и напившийся народ, что есть мочушки, дерет. «Здравствуй, царь наш со царицей, с распрекрасной царь-девицей!» Во дворце же пир горой, вина льются там рекой, за дубовыми столами бьют бояре с князьями. Сердцу любо, я там был, мед, вино и пиво пил, по усам хоть и бежала, в рот ни

0: Ну вот на сегодня и все для самых маленьких радиослушателей, ну и, конечно же, для их родителей. Звучала часть сказки Петра Ершова «Конек-горбунок». Продолжение следует.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными и выдающимися музыкантами, композиторами. Анна, о чем будет наша сегодняшняя программа?
2: Здравствуйте, Константин. Ну, я думаю, сегодня знакомых для слуха многих людей фамилий не найдется, потому что мы будем говорить сегодня о композиторах 17 века, русских композиторах, которые, к сожалению, даже в специальных заведениях не сильно-то изучаются. Они изучаются по причине того, что и о их жизни известно очень мало. Дай Бог, чтобы было известно, когда они родились и умерли. Сведений недостаточно и нот, естественно, довольно мало. Как-то в одном из интервью я рассказывала о относительно недавних находках, буквально вот уже 21 века, протестных концертов, и были эти вещи опубликованы в журналах «Старинная музыка». Вот, это было реализовано на грант министерский. То есть нашли музыку, сочиненную одним из авторов, о которых я сегодня буду говорить, к Полтавскому сражению. Вот, и это причем была музыка не ранее найденная в середине 20 века, а вот совсем недавно обнаруженная. То есть до сих пор исследователи находят в старинных рукописях, в церковных рукописях, естественно, потому что это все были композиторы, которые в первую очередь писали для церкви. Вот необнаруженные списки этих нот. Почему нам так важно знать о протестном концерте и его корнях, и предшественниках, так скажем, и тех людях, которые делали эти протестные концерты? Потому что вот наша культура русская, музыкальная, она имеет очень сильные хоровые корни, и поэтому в нашей опере, в нашей классической русской опере, как «Глинка. Жизнь за царя», или «Борис Годунов», или «Хованщина» Мусоргского, или оперы Римского-Корсакова, очень много хоров. Это традиция именно русская. В европейской традиции хоры тоже, конечно, есть, но они выполняют в основном декоративную функцию, либо звучат как в оратории. А вот наша русская традиция, она сильна хорами. Поэтому поговорить о протестном концерте сегодня просто необходимо. Вообще слово «партес» обозначает «партия», и это имелось в виду «партия хоровая». Первое упоминание в России о протестном концерте было сделано в 1652 году. О том, что к нам в Россию приехали дьяки, которые умели слагать вот это партесное многоголосие. Также мы находим запись о партесном пении от 18 ноября 1657 года. «Свободно уботворим вся прощение их, и грамоте сия поминая». А событие приводится и пение, именуемого партесным. Певцы, исполнявшие партесное пение, назывались партесниками. Что из себя представляет это партесное пение? Это уже не кант, это гораздо более развитое многоголосие. В основном было в партесном пении от 3 до 12 голосов. Реже встречались концерты на 16, 24 и 48 голосов. Но это прямо уникальные случаи. И, как правило, вот такие многоголосные протестные концерты были приурочены к какому-нибудь знаменательному церковному или политическому событию. Главным теоретиком партесного концерта и главным, так скажем, создателем этого партесного концерта, от которого осталось очень много работ, даже чисто задокументированных, не все работы еще найдены, но вот этому человеку приписывают 75 партесных концертов, а числится их более сотни. Это Николай Делецкий. Делецкий создал несколько научно-музыкальных трудов, ну, можно сказать, это прямо наш первый известный неанонимный теоретик музыкальный. И его труд «Мусикийская грамматика» был упомянут даже в нашем знаменитом фильме про Ломоносова. Ломоносов тоже читал этот труд. Мусикея – это муза, то есть музы, музыкальные музы, искусство. Мусикея – это вообще искусство. Поэтому Мусоргский настаивал, например, на том, чтобы его фамилия произносилась как Мусоргский, чтобы было тоже корень Мусорга, муза, а не мусор. Вот. И поэтому мусикийская грамматика – это грамматика об искусствах, в том числе о музыке. Делецкий проводит очень большой, прямо теоретический труд. Я бы очень советовала всем, кто имеет доступ к этим архивным материалам или хотя бы к напечатанному факсимиле, изучить его, потому что это действительно кладезь не только русской музыки XVII века, но и вообще в принципе музыки, доступной Николаю Делецкому, близлежащих государств. В том числе там он приводит нотные примеры из польской музыки, финской музыки, музыки московских композиторов. Для нас это сейчас настолько закрытая страница, мы ничего этого не знаем, даже фамилия Делецкого не всегда вызывает какие-то ассоциации, поэтому труд невероятно полезный. Так вот, в этой мусикийской грамматике Делецкий делит партесный концерт на два вида. На вид, где голоса движутся вместе и одновременно произносят текст. Это самый простой вид. И второй вид, где более сложный, естественно. И вот от этого вида осталось относительно мало образцов, где голоса не движутся вместе, а имитируют друг друга или чередуются. Все вместе спели, потом небольшая группа спела. Все вместе и небольшая. Те, кто разбирается в музыкальной истории, понимают, что это все отголоски средневекового построения пения, респонсория и антифона. Это существует до сих пор в разных церквях разных конфессий. Вот. Также, если вчитываться и анализировать вот эти партесные концерты, мы понимаем, что, опять же, они несут западноевропейские традиции, что естественно. Люди общались друг с другом, люди перенимали друг у друга находки. Так вот, развитие в партесном концерте было таким же точно, как в мессах, например, эпохи Возрождения. То есть «Cantus firmus» — это главный голос, который помещался в теноре, в высоком мужском голосе. В нем звучал основной напев. В случае партесного концерта это был знаменный распев. То есть в этом голосе звучал знаменный распев, а остальные голоса, они как бы варьировали эту тему. То есть тут, собственно, ничего нового. Также у Николая Делецкого в партесном концерте в мусикийской грамматике есть очень важные теоретические замечания. Например, он намного раньше, чем западные теоретики, говорит о знаменитом квартоквинтовом круге. Называет он это мусикийское коло. Коло, то есть колесо. Тот же самый круг. И обосновывает его значение и с точки зрения музыкальной, и с точки зрения эстетической.

Кроме Николая Делецкого, надо еще упомянуть таких авторов, как Бавыкин Николай. Он также, так скажем, и теоретиком был, и практиком протестного концерта. Он продолжал, в общем-то, идеи Николая Делецкого, но самым его рьяным последователем были Василий Титов. Он жил в то же самое время, что и Николай Делецкий, и особенно Семён Пикалицкий. Вот о Семёне Пикалицком очень мало сведений, к сожалению. Под вопросом даже даты его рождения и смерти, ну, если верить датировке, прожил он не больше 50 лет. Кстати, вот все перечисленные мной композиторы жили не очень долго, 50-60 лет, некоторые того меньше. С чем это было связано? Ну, наверное, с, может быть, трудными условиями жизни. Практически все эти композиторы были сначала певчими дьяками. Вот при определенном государе, вот, например, Семён Пикалицкий, он служил при Иване V. Иван V – это брат Петра I, его соправитель. Ну, на самом деле, он никогда не вторгался в решение государственных дел, оставляя это все сначала Софье, а потом Петру I, но формально учислился соправителем. Что поражает, например, в музыке Семёна Пикалицкого? Когда слушаешь партесные концерты Делецкого, Бавыкина, Василия Титова, они звучат очень красиво, стройно, действительно благостно. Они написаны на литургические тексты, вот, но вполне себе, вот так скажем, в православных традициях. Партесные концерты Семёна Пикалицкого довольно сильно отличаются, и наши слушатели тоже смогут это услышать. В них очень сильно чувствуются тенденции итальянского мадригала. То есть местами напоминает мадригалы Джезуальдо де Винозы. Ну, это лично мое мнение, оно не основывается на каких-то исследованиях, просто вот на мой слух действительно очень сильно похоже. Либо мадригалы Орландо Ласса. Вот, очевидно, этот композитор был либо знаком с этими сочинениями, либо уезжал в Италию. Это неизвестно биографам, мы можем строить только догадки. Очень мало сведений об этом композиторе.

Как бы то ни было, но протестные концерты, вот эта культура, она не умерла совсем, она живет до сих пор в православном песнопении. Эти концерты поются на литургии, ну и есть ансамбли, которые восстанавливают прямо аутентичное звучание этих концертов, и таким образом они продолжают жить. Нам хочется верить, что будут находиться все больше и больше рукописей и материалов свидетельства жизни этих композиторов, потому что, вот как считал, например, Римский-Корсаков и Балакирев, что вся музыка начинается с Гайдна, вот, русскую музыку они вообще тут не рассматривали, видимо, считали, что русская музыка начинается с них. Вот. Мы всегда должны помнить свои более глубокие корни, и вот в 17 веке это одни из первых неанонимных композиторов, потому что до этого времени мы практически не встречаем имен. Здесь они есть, и очень хочется, чтобы люди их знали, слушали, потому что музыка действительно прекрасная.

0: Анна, я благодарю вас за сегодняшний интересный рассказ.
1: Спасибо вам. До новых встреч.
0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. В сегодняшней программе мы узнали о протестных концертах. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
2: В Екатеринбурге 19 часов.
3: Новости.
4: Здравствуйте! Праздничной божественной литургией, обетом трезвости и духовно-просветительскими акциями отметили в Екатеринбургской епархии 19-й областной день трезвости. В день усекновения главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 11 сентября этого года во всех храмах Екатеринбургской епархии во время божественной литургии была прочитана сугубая иктинья о страждущих от пьянства и оглашено обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил торжественную божественную литургию в Яно-Предтеченском соборе города Екатеринбурга. А в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздничное богослужение возглавил председатель Яно-Предтеченского братства трезвения Русской Православной Церкви, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин. По традиции во время литургии был совершен молебен на изъявление обета трезвости. Но на этом мероприятие, посвященное Дню трезвости, не закончились. 13 сентября состоится велопробег под названием «Пост трезвости». Участников велопрогулки по окончании будет ждать горячий чай с пирогами, конфетами и пряниками. Также в этот день приходскими обществами трезвости будут проведены крестные ходы, оформлены выставки, стенды и установлены баннеры. В храмах, в учебных заведениях, военных подразделениях МЧС пройдут беседы о трезвости с просмотром и обсуждением кинофильмов на эту тему. А в социальных сетях будут опубликованы фильмы, видеоролики и проповеди, посвященные трезвости. Напомню, в рамках проведения областного дня трезвости 27 августа состоялось подведение итогов конкурса «Здоровое село. Территория трезвости». В 2025-26 годах в конкурсе приняли участие 66 населенных пунктов. Также ожидается, что в начале октября на очередном заседании Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» состоится награждение победителей конкурса. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Екатеринбурге в формате пресс-конференции рассказали, как проходит пребывание в нашем городе десницы святителя Спиридона Тримифунтского в храме-памятнике на крови. В пресс-конференции приняли участие руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, старший священник храма на крови протоиерей Максим Меняйло, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Татьяна Владимировна Липацева и заместитель руководителя молодежного добровольческого круга Братства православных следопытов Игорь Батаруев. Напомню, ковчег с десницей святого Спиридона был доставлен в храм-памятник на крови 11 сентября и пробудет там до 14:00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. Протоиерей Максим Меняйло подробно рассказал о программе пребывания святыни. Он отметил, что эти дни – время высокого духовного напряжения. Десница святого Спиридона приезжает на Урал в третий раз. Ранее это было в 2014-м. В 2014 и в 2018 годах. За эти годы любовь народа к этому святому только растет. В Екатеринбургской митрополии уже действуют 5 храмов и пределов в честь святителя. А на улице Раевского уральской столицы строится еще один большой трехпрестольный храм. Батюшка также подчеркнул, что главная цель прибытия десницы – помочь людям верующим, чтобы по молитвам святого Спиридона Бог услышал и помог. Священник также отметил, что даже для неверующих людей пребывание у мощей может стать важным духовным опытом и помочь в обретении веры. Руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Татьяна Липацева сообщила, что для помощи паломникам привлечено более 60 добровольцев, которые дежурят в храме, помогают в уборке и регулируют очередь. А Игорь Батаруев рассказал, что более 30 старших следопытов приняли участие во встрече святыни. Для братства православных следопытов это событие особенно значимо. Их первый отряд в Екатеринбурге носит имя святого праведного воина Федора Ушакова, который тесно связан с островом Корфу, где покоятся мощи святителя Спиридона. Ну и последнее сообщение выпуска. Более 15 тысяч верующих прошли крестным ходом в Иркутске с мощами святителя Спиридона. 6 сентября этого года одновременно с общемосковским крестным ходом в городе Иркутск состоялся крестный ход с десницей святителя Спиридона Тримифунского. В масштабном шествии по центральным улицам Иркутска приняли участие более 15 тысяч верующих из регионов Сибирского федерального округа. Помимо десницы святителя Спиридона Тримифунского, доставленной в город 5 сентября, в шествии пронесли и мощи святителя Иннокентия Иркутского. Перед крестным ходом митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан подчеркнул, что общая молитва и участие в церковной жизни вдохновляют людей на добрые дела, взаимную поддержку и служение ближним. Торжества начались с литургии под открытым небом и продолжились крестным ходом. Молитвенное шествие возглавил митрополит Максимилиан, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и председатель фонда имени Иннокентия Сибирского Дмитрий Толоконников. Участниками шествия стали и другие архипастыри, а также представители Элладской Православной Церкви, региональных органов власти, казачества, общественных организаций и жителей города. Помощь участникам крестного хода оказывали волонтеры добровольческого движения имени Иннокентия Сибирякова. Отмечается, что особым событием праздничной литургии стала передача Иркутской епархии башмачка святителя Спиридона Тримифунского. Реликвию, привезенную с греческого острова Корфу, передали Сергей Рудов и представители греческой делегации. Она будет доступна для поклонения в одном из храмов города. Напомню, что десница святителя Спиридона Тримифунского проносится по 13 городам России с 20 августа по 20 сентября этого года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы начнем знакомиться с новой выставкой, которая открылась в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. Выставка называется «Чемоданное настроение». И знакомить с ней нас будет заместитель директора истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Светлана с нами на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Итак, как я уже сказала, выставка называется «Чемоданное настроение». Она посвящена тому, как в 960-х годах на Урал пришел массовый международный туризм. Этот проект объединил два юбилея – открытие бюро международного молодежного туризма «Спутник» и создание представительства Министерства иностранных дел в Уральском регионе. Ну что ж, давайте теперь начнем поподробнее о самом времени и о том, как эта выставка организовывалась. Светлана, вам слово.
1: В общем, эта история была действительно прелюдия, предыстория. Мы несколько лет назад, в юбилейном 23-м году, когда отмечался юбилей города Екатеринбурга, делали большую красивую выставку, она называлась «Гости из прошлого». И рассказывала она об истории международных контактов и поездок сюда, в Свердловск, разных международных высокого представительского уровня делегаций. Казалось бы, закрытый Свердловск, у него о нем существует определенное мнение и представление. Тем не менее, начиная со второй половины 50-х годов, вот на волне всех этих оттепельных процессов двери, форточки, окна распахиваются, и к нам устремляются эти международные делегации. Пионером здесь был, как ни странно, представитель Великобритании. Это был лорд-мэр Артур Гебсон, который представительствовал от Бирмингема. Гема вместе с супругой посетил Екатеринбург, тогда Свердловск. У него была большая, обширная программа визита, в том числе на Уралмаше. Он побывал, все это фото протоколировал, фото документировал. После него в скорости приехали лидеры Вьетнама и Индии. Это все 55-й год. И с этого момента начинается история активных международных контактов и визитов. Нам было интересно проследить, что за гости ехали, с какими целями, по какому маршруту официальному их возили, какие культурные институции, какие предприятия они посещали, какими сувенирами мы обменивались, вообще как этот весь алгоритм был настроен, как потом состав этих делегаций меняется кардинальным образом, опять-таки с какими политическими процессами это было сопряжено. В общем, выставка имела успех, она была довольно любопытным феноменом. И уже на этом этапе активно в ее создании участвовали

0: помогала нам историк Мария Беклинищева, которая, в принципе, специализируется на истории вот этих вот побратимских связей, международных контактов. И она отчасти была инициатором продолжения истории и говорила о том, что, может быть, нам имеет смысл продлить историю уже до диптиха и рассказать по оборотной стороне медали о том, как, собственно, строились уже международные контакты с другой точки зрения, как свердловчане и шире уральцы, потому что на свердловчанах мы не замыкаемся, путешествовали за границу, вот начиная с той же второй половины 50-х годов. В этом году мы созрели такую выставку сделать, в план поставить. Был формальный повод. Юбилей Бюро молодежного туризма «Спутник», который образовался в 1966 году. Но мы, опять-таки, не замыкаемся только на молодежном туризме и на рассказе о «Спутнике», хотя он занимает значительную часть этой выставки, этой экспозиции. Ну и, кроме всего прочего, сейчас вновь актуален вопрос заграничных путешествий. Не везде нас ждут, и не везде нам рады. И это вновь сопряжено с определенными сложностями, прохождением ряда бюрократических механизмов. Было интересно взглянуть на эти процессы, как это все происходило, начиная с 50-х годов, и сравнить с реалиями дня сегодняшнего. Вот так эта идея зародилась.
1: Ну что ж, теперь давайте с самого начала и как можно подробнее.
0: Давайте начнем сначала. Мы действительно начинаем издалека. Нас все открывает такой вот симпатичный, трогательный артефакт, который происходит из фондов Музея истории Екатеринбурга. Шелковый платочек. Это фирменный сувенирный платочек 1957 года, когда в Москве происходил тот самый знаменитый фестиваль молодежи и студенчества всемирный, когда в Москву слетелось огромное количество представителей самых разных стран и народов, и на них все смотрели с надеждой, потому что всех, после всех этих глобальных катаклизмов и мировых войн у человечества были надежды определенные, которые они возлагали на новое молодое племя поросли, вот на тех людей, которым предстояло в ближайшем будущем возглавить все эти международные процессы и страны. И вот для них организуется такой мировой форум в череде мировых форумов, а там как раз была целая вереница этих фестивалей, как правило, именно на площадке соцстран. Вот в 1957 году была очередь Москвы. Наши руководители, к слову, долго рассматривали целесообразность проведения такого мероприятия, потому что в условиях закрытости страны существовали определенные риски, что показывать, что не показывать. В общем, в конце концов, взвешивая про и контра, доводы, аргументы за возоблатали, мы решились на это мероприятие. Оно имело эффект такого яркого культурного феномена, который последовал за ним всякие тектонические сдвиги. И к нам проявился впервые небывалый интерес со стороны других стран, его представителей. И мы впервые посмотрели на такое количество представителей всевозможных наций и стран. И вот этот вот взаимный интерес зародился и имел продолжение. И продолжение на культурном и на политическом уровнях. Ну и в частности, именно после этого смотра на уровне интуриста рождается понимание, что нету соответствующей структуры, которая бы вот на функциональном организационном уровне могла бы сопровождать въездной и выездной туризм именно молодежи студенчества. Такие заявки начинают массово поступать. Появляется идея создать отдельное структурное подразделение с участием специалистов интуриста, которые какую-то консультационную помощь, поддержку оказывали. И буквально год спустя, в 1958 году, появляется бюро молодежного туризма «Спутник», которое открывается в Москве и со временем обрастает целой сетью филиалов, представительств по всей стране самого разного уровня и масштаба. Где-то эти представительства ограничивались буквально одним-двумя сотрудниками. Ну вот в Свердловске в 66-м году открывается свой спутник. Это в скорости превращается все в довольно мощную структуру. И в определенные года мы там выходили на третье место в общей табеле рангов по количеству, скажем так, обслуживаемых турпотоков. Вот обо всех этих процессах мы на выставке рассказываем. Но вот я повторюсь, эта часть преамбулическая, прологовая. После того, как происходит фестиваль, открываются эти окна возможностей и роста, к нам начинают робкие первые поездки совершать иностранцы. И у нас, соответственно, в стране начинает рождаться вот выездной туризм, которого до сего момента вот в таком вот массовом порядке, в принципе, в таком формате не существовало. И Свердловск в этом плане не был исключением. И одновременно с тем, как к нам, начиная с 55-го года, начинают приезжать первые представительские делегации. С 55-56 года организуются первые такие выездные туры за границу, и в состав этих сборных групп входят свердловчане, не только свердловчане. И там, естественно, присутствуют всегда и рабочие, и представители научной и технической интеллигенции, и врачи, и учителя. И эти сборные группы начинают выезжать и в ГДР, и в Чехословакию, и в Венгерскую республику. Ну и затем география расширяется, расширяется, расширяется поступательно. Очень скоро начинают практиковать поездки, в том числе в КАП-страны. И на фоне этих поездок публикуется огромное количество очерков, в том числе на страницах «Вечернего Свердловска». И вот как раз начальный путь мы на выставке так выпукло показываем, в том числе размещая вот эти вот самые травелоги, путевые очерки, это серийные репортажи, выходившие на страницах «Вечерки», где наши первые туристы рассказывают о своих впечатлениях. Вообще это важный нюанс. Вы едете за границу, ну на тот момент вы едете по линии профсоюзной, вы подаете заявку там, на уровне месткома у себя на предприятии, ваша заявка рассматривается, вы должны пройти все эти согласительные операции, заполучить там 3 заветные визы на уровне местном, на уровне городском, на уровне областном, соответствуя ряду критериев, ну, о которых мы, наверное, в следующих выпусках обстоятельно поговорим. Но когда вы это сито отбора прошли, вы воспринимаетесь не просто как такой вот выезжор, фланер, который едет хорошо провести время, никто не будет обращать внимания, как вы себя будете вести во время путешествия, как вы будете себя вести за столом, что вы будете говорить. Нет, тут важны все эти нюансы, потому что вы, по сути, едете представительствовать от Советского Союза. Там, за границей, должен сложиться, в общем, комплементарное представление и точка зрения на этого идеального строителя коммунизма Советского Союза представительствующего. Поэтому все эти нюансы были важны. И важно было, что вы будете транслировать, что вы будете говорить по возвращении на родину. Это важная часть вашей миссии, которую вы на себя принимаете, возлагаете, обязательства, которые вы на себя берете. И по итогам поездки вы должны были выступать либо там, в рамках отдельных клубов дружбы, рассказывая о своих путевых впечатлениях. Плюс у вас была трибуна и платформа в виде, вот, например, страниц «Вечернего Свердловска», где мы рассказывали о своих впечатлениях. И очень интересно, на самом деле, эти травелоги читать. Там самые разные корреспонденты. Например, руководитель нашей станции «Свердловск-Сортировочный» попадает в состав делегации железнодорожников, едет в Соединенные Штаты Америки именно в те дни, когда там проходит официальный визит Никиты Сергеевича Хрущева, и он присутствует на его там, судьбоносном выступлении и слушает какие-то основные тезисы его речи, в том числе в этом путевом очерке их транслирует, ну и рассказывает о своих каких-то бытовых, повседневных впечатлениях, что его поразило в Нью-Йорке, что его поразило в Вашингтоне. Он говорит, что да, Нью-Йорк, интересный город, но город контрастов. Боже мой, сколько там нищих, сколько там замусоренных улиц. В общем, Нью-Йорк поразил его самое сердечко. Вашингтон почище, поинтереснее. И очень все эти контрастные отзывы он приводит. Рассказывает в том числе об опыте общения с коллегами-железнодорожниками американскими. Говорит о том, чему нам можно у них поучиться, по каким параметрам и моментам они от нас отстают. Самый, наверное, замечательный, колоритный отзыв оставили путешественники, которые съездили в Индию. Одни из первых, которые еще вот только-только перестала быть колониальной страной, и Британия оттуда поступательно уходит. И вот мы фиксируем свои впечатления, как их в аэропорту встречает руководитель этого туристического предприятия, по-моему, мистер Рай. А с инструктором и гидом сопровождающим был мистер Комфорт или в обратном порядке. Ну, в общем, такие показательные фамилии, не знаю, насколько реальные, или это уже вымысел какой-то журналистский. И вот они на специальном автобусе, который когда-то принадлежал индийскому махараджи, он купил его для своего гарема из многочисленных жен, а теперь он владелец этой турфирмы, и на этом автобусе рассекают туристы. Вот они на этом автобусе тоже колесят по индийскому бездорожью и делятся своими путевыми впечатлениями. Еще очень замечательные отзывы о поездке во Францию в 59 году. В Париж тоже, с одной стороны, город высокой культуры, огромное количество разных памятников, архитектурных достопримечательностей. С другой стороны, опять же, поражает наших свердловских советских путешественников обилие нищих, неимущих на улицах Парижа, как они ночуют около решеток вентиляционных метрополитена, потому что там теплее, а в 6 утра их уже изгоняют полицейские. Но ярче всего у них были культурные впечатления. Во-первых, они посетили один из парижских театров. И, в общем, их целомудренные советские сердца не приняли определенной фривольности репертуара этого театра. И на эту тему они высказывались. Затем их сводили на вернисаж, на выставку современного французского искусства. Показали им картину «Вечер в Москве». И по этому поводу тоже публикуется возмущённый отзыв, что это было какой-то, в общем, всплеск пятен и мазков, и они спросили гида, что же это за мазки и пятна, и где здесь Москва, и где здесь вечер, а гид сказал, идите подальше, посмотрите на картину пристальней, эти мазки и пятна сложатся в определенное впечатление, но в общем тут не поняли друг друга представители двух культурных моделей, и дальше следует апологетика вот в адрес соцреализма о том, что все-таки наше понимание искусства единственно верно и понятно для трудового народа. В общем, много таких интереснейших путевых очерков, которым мы отдаем дань уважения на нашей выставке. И нам казалось важным в том числе следить такой вот небольшой микрокейс, как деловой туризм, потому что с разными целями люди путешествовали, разными способами в разные страны, и на выставки ездили, и на спортивные какие-то соревнования, как и сейчас. И в том числе практиковался туризм деловой. Ну вот отчасти поездка нашего представителя железной дороги со станции Свердловск сортировочными можно отнести к разряду делового туризма. Другой яркий пример – это поездка в Париж, во Францию в 59 году нашего местного высокопоставленного чиновника от коммерции Александра Фалалеева. Александр Фалалеев был на самом деле героем другой нашей выставки. Он имел отношение к торгово-промышленной палате, которая внедряла на производство разные образцовые, передовые образцы ширпотреба, товаров народного потребления. Об этом рассказывала наша давняя выставка «Маленькие изделия больших заводов». Тогда мы с его наследниками познакомились и узнали, что вот в 1959 году у него имел место такой эпизод, как поездка во Францию в составе делегации буквально из 13 высокопоставленных чиновников. Тоже там были конкретные практические цели познакомиться, как устроена торговля во Франции, побывать в каких-то ведущих универмагах, пообщаться с чиновниками, с представителями торговли, перенять опыт. Но, естественно, была важная культурная составляющая. И, видимо, на нашего вояжёра эта поездка произвела такое неизгладимое впечатление, что буквально все артефакты бережно были им сохранены и переданы потомкам, поэтому там все. В общем, вот да, сохранились все эти программы визитов, буклеты из архива Александра Фалалеева. Самое замечательное, что он сам был заинтересованным фотолюбителем, ездил с фотоаппаратом, заснял все, что он наблюдал воочию. Ну и поскольку это была высокопоставленная делегация, к ним был представлен официальный фотохроникер, фоторепортер нашей советской торговой делегации, нашел отражение в орлеанской прессе, там есть их коллективные снимки, какой-то официальный обед у мэра, это все заснято. Поездки, где там красиво они позируют, опять же, на ступеньках этих замков, или во время торжественного ужина, или в лимузинах картинно расположились с их очаровательными французскими сопровождающими. Везде на обратной стороне фотографии стоит вот этот вот аккуратненький штампик этого орлеанского фотоателье. Вот все эти моменты отражены и представлены на нашей выставке. В общем, вот в этом разделе выставки мы рассказываем о том, как формируется этот формат зарубежных поездок, как он оттачивается на структуре профсоюзных организаций, которые, собственно, создают в своих недрах даже персональный отдел, отдел заграничных путешествий. Этот отдел заграничных путешествий возглавлял человек с очень говорящей фамилией Произволов, и о нем вспоминают некоторые из наших бывалых путешественников. И, собственно, на примере этих профсоюзных организаций, организованных профсоюзами поездок, основной алгоритм отрабатывается, как ты подаешь заявку, как ты проходишь все бюрократические согласования через это сито отбора, как группировка это собирается, кто эту вашу группу сопровождает. Но начиная с 66 года происходит разделение уже на уровне Свердловска поездок по линии профсоюза и поездок по линии бюро «Спутник». У нас в 66 году открывается свое отделение бюро молодежного туризма «Спутник». Вот в следующей серии как раз мы, наверное, поговорим о том, что представлял себе «Спутник», какими туристами, какими задачами ведал он, какой фирменный мерч у этой организации существовал вплоть до этого, и каким, собственно, рисовался образ идеального свердловского и шире советского путешественника, который имел шансы отправиться в зарубежное путешествие.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы была заместитель директора Музея истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Она знакомила нас с выставкой «Чемоданное настроение». Продолжим в следующую субботу в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья.
2: Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: В поле хмуро темнело, дул суровый ветер, а я всей грудью вдыхал его предзимнюю свежесть. С наслаждением чувствовал его здоровый холод на своем молодом горячем лице и все гнал и гнал кабардинку. Я всегда любил резвую езду, всегда горячо привязывался к той лошади, на которой ездил, а меж тем всегда был ужасно безжалостен к ней. Тут же я ехал особенно шибко. Думал ли я, мечтал ли о чем-нибудь определенно? Но в тех случаях, когда в жизни человека произошло что-нибудь важное или хотя бы значительное, и требуется сделать из этого какой-то вывод или предпринять какое-нибудь решение, человек думает мало, охотнее отдается тайной работе души. И я хорошо помню, что всю дорогу до города моя как-то мужественно возбужденная душа неустанно работала над чем-то. Над чем? Я еще не знал, только опять чувствовал желание какой-то перемены в жизни, свободы от чего-то и стремление куда-то.

А потом надвинулась ночь. Темная, черная, настоящая, осенняя. И как во сне стало казаться, что и конца не будет этому мраку. Ветру навстречу и ладному топоту копыт в густой темноте под ногами. Потом открылись и долго точно на одном месте стояли с той особенной зоркостью и четкостью, которая бывает только в осенние ночи, дальние городские и пригородные огни. Наконец они стали ближе, больше, зачернили вдоль темной дороги слободские тесовые крыши, заманчиво и уютно глянули из-под них светлые окошечки, светлые внутренности изб, люди, семейственно ужинающие в них. А там явственно запахло всеми сложными, людными запахами города. Замелькали вокруг другие многочисленные огни и освещенные окна. И подковы кабардинки весело и возбуждающе зазвенели уже по мостовой, по улицам. В городе было тише, теплей, был еще вечер. А не та черная слепая ночь, что уже давно была в полях, и я попал на постоялый двор Назарова. Чего только не было в моей душе в тот вечер. Нельзя сказать, чтоб я был уж так взволнован, счастлив тем, что попал в знаменитый журнал, в круг знаменитых писателей. Я помню, принял это почти как должное. Я был только как-то крепко и хорошо возбужден. Был в полном обладании всеми своими способностями, всей душевной и телесной восприимчивостью, и мне все доставляло удивительное наслаждение. Ах, хорошо, почувствовал я. Ах, как все хорошо. И та дикая неприветливая ночь в поле, и эта вечерняя дружелюбная городская жизнь. Эти пьющие, едящие мужики и мещане, то есть вся эта старинная уездная Русь со всей ее грубостью, сложностью, силой, домовитостью и мои смутные мечты о каком-то сказочном Петербурге, о Москве и знаменитых писателях, и то, что я сейчас тоже хорошенько выпью и с волчьим аппетитом примусь за щи с мягким белым городским подрукавником. В этот вечер я впервые замыслил, рано или поздно, но непременно покинуть Батурина. Встал я, однако, как ни в чем не бывало. Лишь только послышалось, что проснулись хозяева, начали зевать, подниматься, натягивать сапоги, спавшие на полу, а кухарка по их ногам и войлокам бегом втащила и с размаху стукнула об стол ключом кипящий, и крепко, вкусно пахнущий угаром ведерный самовар, от густого пара которого сразу побелели окна и зеркала. Через час после того я был уже на почте и получил, наконец, свой первый гонорар. И ту удивительную, от всех прочих в мире отличную толстую книгу в девственно свежей обложке цвета яичного желтка, где были мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту даже как будто и не моими. Так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта. Вслед за тем мне предстояло дело зайти по поручению отца к некоему Ивану Андреевичу Балавину, скупщику хлеба, чтобы показать ему образчики нашего умолота, узнать цену на них и, если можно, сделать за продажу. И вот с почты я направился прямо к нему, но шел так, что прохожие мужики и мещане с удивлением поглядывали на молодого человека в сапогах, в синем куртузе и такой же поддевке, который на ходу все замедлял шаги, а порой и совсем останавливался среди улицы, уткнувшись все в одно и то же место, развернутой перед его глазами книги. Балавин принял меня сперва сухо, с той беспричинной неприязнью, которая часто встречается среди русских торговых людей. «В чем дело?» – спросил он сухо и быстро. Я назвал себя, поспешно и неловко вытащил из карманов поддевки два маленьких мешочка с зерном и положил перед ним на стол. «Садитесь», – как-то вскользь сказал он, садясь за стол
и, не глядя на меня, стал развязывать эти мешочки. Развязав, он вынул горсточку одного зерна, подбросил его на ладони, потер в пальцах и понюхал. Потом сделал то же самое с другим. «Сколько всего?» – спросил он невнимательно. «То есть четвертей?» – спросил я. «Да не вагонов же», – сказал он насмешливо. Я вспыхнул, но он не дал мне ответить. Впрочем, это не суть важно. «Цены сейчас слабы, вы их, небось, и сами знаете». И, назвав свою цену, предложил привозить хлеб хоть завтра. «Я на эту цену согласен», – сказал я краснее. «Можно получить задаток?» Он молча вынул из бокового кармана бумажник, подал мне 100-рублевую бумажку и привычным, очень точным жестом снова спрятал его. «Прикажете расписку?» – спросил я, краснее еще более от неловкого наслаждения своей взрослостью и деловитостью. Он усмехнулся, ответил, что, слава богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен, и, как бы желая дать мне понять, что деловой разговор кончен, раскрыл лежавший на столе серебряный портсигар и протянул его мне. «Благодарю вас, я не курю», – сказал я. Он закурил и опять как-то вскользь спросил. «Это вы пишете стихи?» Я взглянул на него с чрезвычайным изумлением, но он опять не дал мне ответить. «Не удивляйтесь, что я и такими делами интересуюсь», – сказал он с усмешкой. «Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт. Даже когда-то книжку выпустил. Теперь, понятно, лиру оставил в покое, не до нее, да и таланту оказалось мало. Это, если не ошибаюсь, первый ваш дебют в толстом журнале. Позвольте от души пожелать вам успеха и посоветовать не манкировать с собой». «То есть как?» – спросил я, пораженный столь неожиданным оборотом этого делового свидания. «А так, что вам очень крепко надо подумать о своем будущем. Вы меня простите, для занятий литературой нужны и средства к жизни, и большое образование. А что ж у вас есть? Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу. Мало я был не глупый. Еще мальчишкой видел столько, сколько, дай бог, любому туристу. А что я писал? Вспоминать стыдно. Родился я в глуши степной, в простой и душной хате, где вместо мебели резной качались о палате. Мое почтение», – сказал он вдруг, поднимаясь, протягивая мне руку, крепко пожимая мою и пристально глядя мне в глаза. «Пусть я послужу вам поводом для серьезных размышлений о себе. Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, пописывать и почитывать спустя рукава – карьера не блестящая. А у вас заметен хороший талант, и впечатление вы производите, простите за откровенность, очень приятные». И вдруг опять стал сухо серьезен. «До свидания», – опять как-то невнимательно сказал он, кивком головы отпуская меня и снова садясь за свой стол. «Прошу передать поклон вашему батюшке». Так неожиданно получил я еще одно подтверждение своим тайным замыслом покинуть Батурина.

Замыслы эти осуществились, однако, не скоро. Жизнь моя снова пошла по-прежнему и даже еще более беспечно, день за день. Я превращался, по крайней мере, с виду в обычного деревенского юношу, который уже довольно привычно сидел в своей усадьбе, не чуждаясь больше ее обыденного существования. Ездил на охоту, бывал у соседей, в дождь или вьюгу уходил от скуки на деревню в излюбленные избы, кротал время в семейном кругу за самоваром, а не то целыми часами лежал с книгой на диване, вслух мечтал о чем-нибудь с сестрой, болтал с братьями. И так прошел еще год. А затем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться.

Умер наш сосед Алферов, живший совсем одиноко. Брат Николай снял это опустевшее имение в аренду и жил в ту зиму уже не с нами, а в Алферовской усадьбе. И в числе его прочей прислуги была горничная Тонька. Она только что вышла замуж, но тотчас после свадьбы должна была по своей бедности и бездомности разлучиться с мужем. Он был шорник и, женившись, опять пошел по своему бродячему заработку, а она поступила к брату. Ей было лет 20. На деревне звали ее Галкой, Дикой. Считали за молчаливость совсем глупой. У нее был невысокий рост, смуглый цвет кожи, ловкое и крепкое сложение, маленькие сильные руки и ноги, узкий разрез черно-ореховых глаз. Она была похожа на индианку. Прямые, но грубоватые черты темного лица, грубая смоль плоских волос. Но я в этом находил даже какую-то особую прелесть. Я чуть не каждый день бывал у брата и всегда любовался ею. Случалось, что, встречаясь с ней где-нибудь в прихожей, в сенцах, я, шутя, ловил ее на ходу, прижимал к стене. Она молча вывертывалась, и тем дело и кончалось. Никаких любовных чувств мы друг к другу не испытывали.

Но вот гуляя как-то в зимние сумерки по деревне, я рассеянно свернул во двор Алферовской усадьбы, прошел среди сугробов к дому, поднялся на крыльцо. В прихожей совсем темно и особенно сверху, сумрачно и фантастично, точно в черной пещере, краснела груды раскаленных углей, только что истопленная печка. А Тонька, без платка, вытянув слегка раздвинутые босые смуглые ноги, держала в руках кочергу, огненно-белый конец, который лежал на углях, и слегка отклонив от палящего жара такое же темно-пламенное лицо, полусонно смотрела на эти угли. Я, входя, стукнул дверью, она даже не обернулась. «Что это у вас темно, а и дома никого нету?» – спросил я, подходя. Она еще больше откинула лицо назад и, не глядя на меня, как-то неловко и томно усмехнулась. «Будто не знаете», — сказала она насмешливо. «Что не знаю?» «Да уж будет, будет». «Что будет?» «Да как же вы можете не знать, где они, когда они к вам пошли?» «Я гулял, не видал их». «Знаем мы ваше гулянье». Я присел на корточки, посматривая на ее ноги и раскрытую черную голову. Уже весь внутренне дрожа, но притворяясь, что любуюсь на угли, на их жаркий багряно-темный свет. Потом неожиданно сел рядом с нею, обнял и завалил ее на пол. Поймал ее уклоняющиеся горячие от огня губы. Кочерга загремела, из печки посыпались искры.

крыльцо я выскочил после того с видом человека, неожиданно совершившего убийство. Перевел дыхание и быстро оглянулся, не идет ли кто. Но никого не было, все было просто и тихо. На деревне в обычной зимней темноте с неправдоподобным спокойствием точно ничего не случилось. Горели по избам огни. Я взглянул, прислушался и быстро пошел прочь со двора, не чуя земли под собой, от двух совершенно противоположных чувств. Страшной и непоправимой катастрофы, внезапно совершившейся в моей жизни, и какого-то ликующего победоносного торжества. Проснувшись утром, я какими-то совсем новыми глазами взглянул вокруг. На эту столь знакомую мне комнату, ровно освещенную свежим снегом, выпавшим за ночь. Солнца не было, но в комнате было очень светло от его белизны. Первая мысль, с которой я открыл глаза, была, конечно, о том, что случилось. Но мысль эта уже не испугала меня. Ни тоски, ни отчаяния, ни стыда, ни чувства преступности в душе уже не было. Напротив. «Как же я теперь выйду к чаю?» – подумал я. «И вообще, как теперь быть?» «Но никак не быть», — подумал я. «Никто ничего не знает и не узнает никогда. А на свете все по-прежнему и даже особенно хорошо. На дворе этот любимый мной тихий белый день, сад, космато оснеженный по голым сучьям, весь завален белыми сугробами. В комнате тепло от кем-то затопленной, пока я спал, и теперь ровно гудящей и потрескивающей печки, с дрожью тянущей в себя медную заслонку. Горько и свежо пахнет сквозь тепло, мерзлым и оттаивающим осиновым хворостом, лежащим возле нее на полу. А случилось только то законное, необходимое, что и должно было случиться, ведь мне уже 17 лет. И меня опять охватило чувство торжества, мужской гордости. Как глупо все, что лезло мне в голову ночью. Как это дивно и ужасно, то, что было вчера. И это опять будет. Может быть, даже нынче же. Ах, как я люблю и буду любить ее.

С этого дня началось для меня ужасное время. Это было настоящее помешательство, всецело поглощавшее все мои душевные и телесные силы. Жизнь только минутами страсти или ожиданием их и муками жесточайшей ревности, совершенно разрывавшей мне сердце, когда к Тоньке приходил повидаться муж, и она должна была по вечерам уходить из дому, где она спала обычно, спать с ним в людскую. Я всеми силами старался жить хотя бы в некоторой мере так, как жил когда-то, но все дни мои уже давно превратились только в жалкую видимость моей прежней жизни. Прошла зима, наступила весна. Я, ничего не заметя, зачем-то упорно изучал английский язык. Бог спас меня неожиданно. Был чудесный майский день. Я сидел с английским учебником в руках возле поднятого окна в своей комнате. Рядом со мной на балконе слышались голоса братьев, невестки и матери. Я рассеянно слушал и, тупо глядя в книгу, думал самые безнадежные думы. Так и подмывало сбегать хоть на минуту в Алферовскую усадьбу. Благо, брат женой у нас, и Тонька верно одна в доме. И вместе с тем было так горько и больно, так жаль себя, что приходили в голову и казались счастьем мысли о смерти. Я взял карандаш и, все думая о смерти, стал писать на учебнике. И вновь над вашей головой, меж облаков и синей тьмы древесной, нальется высь эдемской синевой, блаженной, чистой, небесной. И вновь, круглясь, заблещут облака, из-за деревьев горними снегами, и шмель замрет на венчике цветка, и загремит державными громами весенний бог. А я? Где буду я? Ты дома? Каким-то строгим, необычным тоном сказал брат Николай, подходя к моему окну. Выйди-ка ко мне на минутку. Мне нужно кое-что сказать тебе. Я почувствовал, что бледнее, однако встал и выпрыгнул в окно. Что сказать? Спросил я неестественно спокойно. Пойдем немного пройдемся, сухо сказал он, идя впереди меня вниз к пруду. Только, пожалуйста, отнесись к моим словам разумно. И, приостановившись, обернулся ко мне. Вот что, друг мой, ты, конечно, понимаешь, что вся эта история уже давно ни для кого не тайна. То есть какая история, с трудом спросил я. Ну, ты отлично понимаешь. Так вот, я и хочу тебя предупредить. Я ее нынче утром рассчитал. Иначе дело кончилось бы, вероятно, смертоубийством. Он вчера вернулся и пришел прямо ко мне. Николай Александрович, я все давно знаю. Отпустите Антонину сию же минуту, не то плохо будет. И понимаешь, белый как мел, губы так пересохли, что едва говорит. Очень советую тебе опомниться и не пытаться больше ее видеть. Да, впрочем, это и бесполезно. Нынче они уезжают куда-то под Ливны. Я не сказал ни слова в ответ. Обошел его и пошел к пруду. Сел в траве на берегу под молодыми блестящими ветвями ив, дугой склонившихся к зеркально светлой в серебристой воде.

программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: В Екатеринбурге 20 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Карелии при поддержке синодального отдела начал работу проект «Добрая суббота». Он стал одним из победителей второго грантового конкурса семейных проектов отдела. При поддержке синодального отдела по благотворительности и по благословению митрополита Петрозаводского и Карельского Константина Петрозаводской епархии начал работу проект под названием «Добрая суббота». Он реализуется силами семей из нескольких сельских приходов республики на базе общественного центра помощи «Вместе к миру» и направлен на объединение прихожан через семейное волонтерство и помощь. Проект стал одним из победителей второго грантового конкурса церковных проектов по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства, который проводился синодальным отделом по благотворительности. Смысл «Доброй субботы» в том, чтобы вернуть людям чувство опоры и надежды, показав, что забота – это естественное свойство души. В рамках проекта семьи из прихода храма в честь преподобного Серафима Саровского поселка Мелиоративный, храма в честь святителя Николая Чудотворца села Эссойла, храма в честь Ксении Петербургской, поселка Деревянка и Александра Невского кафедрального собора Петрозаводска помогают благоустраивать территории сельских храмов. Также в рамках проекта проходят совместные мероприятия вне храмов. Например, участники проекта выезжали на сбор урожая к местному фермеру и посещали театр. На реализацию проекта синодальным отделом по благотворительности было выделено 500 тысяч рублей. Средства пошли на закупку материалов и оборудования для обустройства территорий храмов, а также оплату работы специалистов. Ну и к другим сообщениям выпуска. Психологи-добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии завершили вторую смену в Белгороде. В августе в Белгороде состоялась вторая смена психологов-добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. По приглашению Белгородской епархии три специалиста из Ростова-на-Дону, Новосибирска и Кирова организовали работу по психологической поддержке детей, живущих в условиях прифронтовой зоны. Участниками смены стали дети, чьи родители погибли в зоне конфликта. Смена прошла на базе детского лагеря «Белые горы». Добровольцы были набраны из числа выпускников курса возвращения, организованного синодальным отделом по благотворительности в прошлом году. Курс состоялся для психологов, которые работают с ветеранами СВО и их семьями. Особенностью второй смены стал свободный формат посещения занятий по желанию детей. Примечательно, что в них пришли все без исключения, что показало глубинную потребность ребят в поддержке, как только им был предоставлен выбор и ощущение безопасности. Одним из ключевых направлений работы стали индивидуальные консультации, на которых дети получили адресную помощь в работе с травмой, неконтролируемой агрессией и трудностями в общении со сверстниками. В ходе программы специалисты использовали творческие задания и командные игры, чтобы помочь детям выйти из состояния эмоциональной заморозки. По словам организаторов, смена подтвердила исключительную важность квалифицированной психологической помощи. Помимо основной работы, психологи помогали и как социальные добровольцы при Марфомариинской обители Милосердия Белгорода. Ну и последнее сообщение выпуска. Патриарх Кирилл молится о погибших и раненых при сходе лавины в Кабардино-Балкарии. Святейший патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи со сходом лавины в ущелье Безынги, в результате чего есть погибшие и пострадавшие. С сердечной болью узнал о трагедии в Безынгийском ущелье Кабардино-Балкарии, где произошел сход лавины. Убежден, что власти республики окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате этого природного бедствия, сказал первосвятитель в соболезновании главе Кабардино-Балкарской республики Казбеку Кокову, родным и близким погибших и пострадавших. Предстоятель церкви сообщил, что дал указание священнослужителям Пятигорской епархии поддержать всех, кто нуждается в заботе и участии. В свою очередь, соболезнований архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту патриарх Кирилл призвал духовенство Пятигорской епархии оказать пастырскую поддержку и гуманитарную помощь всем, кого коснулось горе. Напомню, 6 сентября этого года со склона горы Межирги в Безынгийском ущелье Кабардино-Балкарии сошла лавина, накрывшая группу альпинистов. В этой группе было зарегистрировано 33 человека. На утро 7 сентября стало известно об 11 погибших. Шестеро человек получили травмы. 10 смогли спуститься самостоятельно, а поиски еще шестерых продолжаются. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Александр, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры.
1: Про так называемые мотивационные лекции и мотивационных спикеров, которые для современной молодежи сегодня являются лидерами мнений и несомненными авторитетами, сегодня предлагаю поговорить. Чего больше в таких высказываниях и людях, вреда или пользы? И стоит ли их вообще слушать? Батюшка, как вы относитесь к такому современному явлению, как мотивационные спикеры, мотивационные лекции? Может быть, что-то удалось посмотреть?
2: Ну, давайте, как и в прошлый раз, когда мы обсуждали такие интересные темы, давайте сразу оговорим мат-часть. То есть вообще, с чем я знаком, то есть вообще, о чем я могу говорить. То есть то, что я понимаю, что не понимаю, и так далее. Вообще, конечно, страшное слово «ТЭД-лекция», оно для меня страшное слово. Вот честно скажу, да. Но то, что есть мотивационные всевозможные вещи, мотивационные спикеры и так далее, да, это понятно. То есть я в свое время даже читал и читаю, но я больше слушаю аудиокниги, разные книги по саморазвитию. Для чего? Ну, наверное, просто потому, что нужно понимать вообще, что читают люди, к которым ты идешь. То есть ты идешь куда-то с беседой, с проповедью, с разговором, и ты должен понимать, что читала твоя аудитория. То есть если ты приходишь, и у тебя там такое собрание, где все читают Пушкина, такие тоже люди есть, или еще что-нибудь, это одна история. А если ты приходишь в собрание, где люди читают другую литературу, ну, то есть тоже нужно понимать ту аудиторию, к которой ты пришел. И поэтому некие такие моменты, связанные с мотивационной литературой, мне более-менее понятны. Когда мы начинаем разговор, тоже нужно сделать важную такую оговорку о том, что это очень широкое понятие. Вот это TED-лекции, это мотивационные беседы. Это понятие настолько широкое, что, наверное, оно необъятно в каком-то смысле этого слова. Оно охватывает себя, включает в себя очень многое. Вообще, как относиться к мотивационным спикерам? В принципе, нормально. Но, опять же, всегда есть одно большое «но». То есть нужно понимать, чему тебя учит мотивационный спикер. То есть вот в свое время у нас порушились границы. Вот, например, чтобы быть клиническим психологом, я могу немножко ошибиться, но вообще люди называют цифру 7 лет обучения, это нормальный такой специалитет 5-летний, магистратура, еще полгода-год практики где-нибудь в психиатрической больнице, то есть тоже своеобразный такой опыт, да, и там каждые там 3 месяца курсы повышения квалификации. Вот это вот клинический психолог, хороший, нормальный. Если мы говорим про, допустим, про какого-то психолога, который учится в лучшем случае на втором курсе психфака и дает сразу советы, и он тут и коучи, и тренеры, осмысленные и прокачанные, то это как бы ерунда, простите, полная, да, абсолютно. То есть я сам сомневаюсь в степени его компетентности. То есть если мы говорим про интересных, хороших, образованных людей, которые что-то рассказывают, да, их можно послушать. В этом смысле интересно послушать людей, которые что-то сделали. Я помню, в свое время я читал книгу «Историю одной известной кофейной компании», которая сейчас, кстати, ушла из России, к сожалению. Там интересно рассказывается, как он делал. Вообще сейчас много разных книг, там, допустим, «История такого бренда», «История такого бренда», как это все создавалось, какие были идеи и так далее. То есть если мы говорим про какого-то серьезного спикера, это классно, это интересно, это можно послушать. Давайте вот просто пример, который пришел в голову. Помните, в свое время была очень популярна книга «Биография Стива Джобса». Я не смог ее дочитать. Знаете почему? Потому что то, что описывалось, ну, мы уберем там увлечение там буддизмом, восточными практиками, запрещенными веществами, ну, вообще, даже если это вынести за скобки, ну, простите, как бы это слишком американская мечта. Я не смог это читать. То есть у меня хватило наполовину. Поэтому, если человеку есть что сказать, мы всегда можем его послушать. То есть если человеку есть чем поделиться, мы всегда должны брать тот пример. Опять же, есть прекрасное произведение святителя Василия Великого, который говорил о том, что нужно получать пользу даже из произведения авторов языческих. Так и называется «К юношам беседа о том, как получать пользу из чтения книг языческих авторов». И он говорил, что из яда змеи делают лекарства или отраву, поэтому можно извлекать и нужно извлекать нечто полезное, что есть в этих произведениях. То есть это прекрасная мысль, которая принадлежит стилю Василию Великому. Я также предлагаю, что если мы чему-то можем научиться, если мы можем стать лучшими профессионалами, лучшими специалистами и так далее, ну, пожалуйста, опять же, даже, допустим, вот церковная проповедь, где есть же гомилетика, есть риторика, это разные науки. Гомилетика посвящена церковной проповеди, именно проповеди церковной. А риторика посвящена, вообще красноречию. И это разные науки, но опять же, гомилетика в свое время впитала, включила в себя нечто важное, полезное, интересное, что знает именно светская наука о красноречии. Поэтому, мне кажется, я немножко расплылся по древу, отвечая на ваш первый вопрос. Я немножко резюмирую, да, о том, что нужно брать все полезное, что мы можем приобрести, и выбрасывать все неполезное. Давайте, может быть, поговорим о том, что неполезное есть вообще в разных этих тренингах. Я знаю, что не так давно критиковали, и в том числе церковное сообщество, и даже и светское сообщество критиковало, например, женские тренинги роста. Это нечто такое, условно говоря, если он там не зарабатывает 500 000, он тебя недостоин. Все. Вот примерно такого плана такие тренинги, я знаю, критиковались. И я считаю это правильным. То есть это воспитание кого? Воспитание людей, которые все оценивают в деньгах. То есть тут нет ни семьи, ни любви, ни жертвенности. То есть вот четкая планка. То есть там ты не зарабатываешь 500 000, все, я с тобой знакомиться не буду. То есть это, естественно, неправильно. Поэтому такие вещи тоже есть. Поэтому вывод такой, что тренинги роста, литература мотивационная, это очень большое явление, очень большой феномен. Нужно брать из него полезное и не слушать все то вредное, что также в нем есть.
1: Вот, знаете, легко сказать, найти золотую середину. Сделать, как правило, гораздо сложнее. Если посмотреть, ну, в общем и целом на эти тренинги, сильно их так упростить, то все они говорят о смене мышления. Ну, собственно, наверное, как и Библия. Только вот вектор этих перемен разный. Я бы даже сказала, противоположный.
2: Ну, мышление Библия тоже предлагает нам менять. То есть нужно быть совершенным, будьте святы, как и я свят. И так далее. То есть там очень много призывов к тому, чтобы мы что-то делали. Опять же, даже что говорится о миссии, идите и научите все народы. То есть прямое указание, идите, научите, то есть сделайте это прямое указание на действие. Соответственно, Священное Писание также однозначно нас заставляет как-то развиваться, как-то совершенствоваться, брать какие-то новые горизонты. Помните даже мысль о том, что Царство Небесное силою берется, да, и те, кто предлагают усилия, те его восхищают. То есть мы всегда должны развиваться. Вопрос стоит в наполнении. То есть мы развиваться должны в любом случае. То есть вот всегда человек должен там читать книги, всегда человек должен ставить перед собой какие-то задачи, как-то идти вперед. Это понятно, да, по-моему, действие по умолчанию. То есть человек в спортзале должен поднимать больше вес, делать больше приседаний, человек должен читать книги. Ну тут, по-моему, бессмысленно такие примеры, понимаете, все очевидно. Но что важно? То есть важно то, в какую сторону, в каком направлении он двигается. То есть к чему это движение? То есть какова цель этого движения? То есть вообще что человек ставит перед собой цель? У христианина все понятно, Царствие Божие. И, кстати, опять же, стремление в Царствие Божие, оно не означает того, что мы не должны преобразовывать наш мир здесь и сейчас. То есть мы должны мир тоже делать лучше. Понятно, да, что мир — это все временное, устремление наше в Царствие Божие, но сам Господь говорит, что нужно отдать Богу Богова, но нужно еще отдать и кесарю кесарева, то есть быть хорошим гражданином, там, профессионалом своего дела и так далее. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как же быть с этим движением вперед, тут самое главное, чтобы это было движение осмысленное, чтобы оно нас не уводило от главной ценности, от главной цели, которая есть в нашей христианской жизни, чтобы мы могли идти вперед и развиваться, и даже профессионально развиваться, но вместе с тем не уходить бы от главной цели и от главной задачи, то есть от устремления человека в Царствие Божие. Вот я бы ответил так на ваш прекрасный вопрос.
1: Один из основных посылов подобных лекций состоит в том, что человек может сам себя сделать или сам себя спасти через интеллект, через постоянное развитие, обучение, приобретение новых навыков. А христианство, наоборот, говорит о том, что поврежденная природа человека, которую так просто не исправишь, знаешь, да и Бога вообще никогда не познать. А вот в чем еще вы видите такое фундаментальное различие мотивационных спикеров и православной доктрины? И как вы считаете, вот если мы все-таки будем, как нас учат эти самые спикеры, да, постоянно развиваться, учиться чему-то новому, я имею в виду учиться именно вот в светском понимании этого слова, поможет ли это в конце концов прийти к Богу, прийти к какой-то духовной составляющей?
2: Я все-таки считаю, что поможет в духовном учении, потому что уже много раз наблюдаю, что человек, который о чем-то думает, человек, который ставит перед собой вопросы, так или иначе поставит перед собой еще вопрос о вечном. Вот без вариантов. Он поставит, то есть даже надо бывает удивительно, он прочитает кого-нибудь, допустим, там совершенно безрелигиозного писателя или философа, и вдруг подумает и увидит, что а вот тут-то и стоят религиозные вопросы. То есть, хотя совершенно однозначно не ожидал, да, что они там будут. Поэтому человек думающий — это наша аудитория. Человек осмысляющий — это наша аудитория. Это потенциальный там, наш брат или сестра во Христе, просто потому что они думающие, потому что они берут и осмысляют как-то свои проблемы, свои взгляды и так далее. Человек не может спасти себя сам своими собственными усилиями. Это тоже совершенно однозначно христианская мысль, очень важная, что невозможно спасти себя. То есть вообще, по сути, по своей, мы в данном случае не можем иметь своих каких-то заслуг перед Богом. Мы не можем сами себя спасать. То есть мы все спасаемся божественной милостью. Я сейчас не хочу входить в сложный богословский спор о законе и благодати, да, о свободе выбора и так далее, который еще был поднят блаженным Августином и потом стал основой для вот этого великого западного разделения на католиков и протестантов, о предопределении и так далее. Скажу кратко, что мы без Бога спастись не можем. И это невероятно важно понимать. То есть поставить цель, что я могу все сделать сам, что все находится внутри меня самого, ну, это, конечно, какой-то дурацкий такой, простите за выражение, штамп, который часто встречается, то есть поверь в себя, поверь в свои собственные силы. На самом деле человек, который по-настоящему осмысляет этот мир, он приходит к мысли о том, что все-таки есть творение, что человек — это творение Божие, что есть то, что выше этого творения однозначно. Как часто физики, например, доходят до каких-то совершенно для меня заоблачных понятий, там какие-то гравитационные постоянные, константы, Вселенная и так далее. То есть приходит к выводу о том, что наш мир — это вот просто уникальное сочетание, буквально вот там, какой там полшага, там молекула вправо, молекула влево, и мир бы был другим. И вот эти люди перед собой ставят религиозные вопросы. То есть, ну как может быть это все случайным? Наше там искусство, культура, наши переживания, это все не может быть случайным каким-то там просто набором химических реакций или набором импульсов в голове. Это не может быть чем-то случайным, это должно быть чем-то очень важным и чем-то имеющим свой смысл, свое происхождение. Поэтому, конечно же, ошибка, да, если действительно говорить про ошибки, ошибка современных тренингов заключается в раскрытии своей какой-то внутренней энергии. Я думаю, что многие даже не понимают, что они предлагают. Знаете, это модно, раскрой внутреннего себя, раскрой себе внутреннего зверя, да, и так далее. Как, знаете, это, не знаю, такая шутка, раскрыл себе внутреннего зверя, а мой зверь-то хотел покушать и поспать, вот и все. Примерно так. Поэтому давайте все-таки понимать, что мы творение Божие, и мы должны стремиться к Богу, и тут полагаться свои собственные силы бессмысленно. Нам православие предлагает вещь совершенно иного порядка, нам предлагает соработничество, то есть соработничество Бога и человека. То есть когда человек делает шаг навстречу Богу, а Бог делает навстречу ему все остальные шаги.
1: Вот ни для кого не секрет, что церковь сегодня довольно активно действует в абсолютно разных направлениях, будь то бизнес, будь то спорт или еще какие-то направления, и очень часто она за это подвергается критике. Как вам кажется, вот должна ли церковь еще и туда идти и стараться встать на место вот этих вот самых спикеров, да, блогеров, каких-то инфлюенсеров современных? Потому что, конечно, они сейчас лидеры мнений, они авторитетны для современной молодежи. Или все-таки церкви надо оставаться там, где она есть? Ну, скажем так, в своей области знаний.
2: Церковь должна заниматься миссией везде. Но Это должно быть именно действием людей, которые имеют данные дарования и таланты. То есть, условно говоря, что физика нужно пойти батюшка физик, лирика нужно пойти батюшка лирик. И далеко не каждый человек, и не каждый священник может и должен заниматься миссионерской деятельностью именно в этом ключе. Потому что вот так вот условно там скинуть разнарядку в каждой епархии, там вырасти своего коуча, это абсолютно неправильно. То есть возможно, что один священник или два, или три священника найдет возможность говорить с той аудиторией. Ну вот смотрите, ведь есть же, допустим, священники, которые общаются с такими суровыми, брутальными байкерами. Но ведь далеко не каждый может, да? То есть это совершенно не каждый священник может пойти и сказать: ребята, у меня тут есть вот Ямаха, а можно с вами покатаюсь? Они говорят: ну покатайся, ты для нас не авторитет. Все. Ну потому что не у всех это получается. Или, допустим, далеко не каждый может пойти там в какой-нибудь институт физики и что-то там интересное рассказывать. Ну, просто потому что как бы нет такого дарования и прочее, и прочее. И я думаю, что, наверное, нам нужно быть везде, но нам нужно быть очень грамотно, очень осторожным этим везде. Я знаю, что есть прекрасный документ об отношении церкви к психологии и вообще о деятельности священника как психолога. Сколько я знаю, в этом документе, конечно, я вот надо обновить его, то, что там написано, вспомнить для себя. Насколько я помню, деятельность священника как коуча запрещена, вот деятельность священника как психолога разрешена. Казалось бы, очень тонкая грань, но тем не менее она есть. И, то есть священник не должен стать коучем, он не должен вести тренинги личностного роста, но тем не менее, как психолог, он может давать какие-то консультации. Хотя понятно, что здесь невероятно тонкая грань. Поэтому я думаю, что церковь должна быть везде, находить способы общения со всеми, но это могут быть какие-то единичные результаты, какие-то единичные священники. Давайте вспомним пример. Вот я всегда люблю находить примеры, уже так ближе завершаясь, да, к нашему, к завершению нашего разговора. Давайте вспомним пример. Вот в свое время, в 20 веке, у католиков был такой опыт, называется он «священники рабочие». Это было во Франции, ну, Франция — страна революции, страна масонов и так далее. И была идея: давайте священники будут работать. Вот они пошли на марсельские доки, они пошли на парижские заводы. То есть отслужил место и пошел для того, чтобы научить рабочих каким-то словом религии. Кстати, есть такой прекрасный фильм. Но опять же, я когда говорю прекрасный фильм, то не означает, что советую его смотреть. Есть прекрасный фильм, французский фильм, называется «Скромное обаяние буржуазии». И там есть такой герой, епископ, который приходит устраиваться на работу садовниками, спрашивает: монсеньора, зачем вам, как бы, у вас своя епархия есть целая? Ну, мои же священники работают, вот и я хочу тоже работать. То есть не хочу от них как-то выделяться в среде. И интересно, что проект провалился. Абсолютно однозначно провалился, и Ватикан его запретил. Поднабрались там, да. Ну, понятно, там было другое время, там пили-курили все во Франции, но вот как бы рабочие поднаучили батюшек тому, чему не надо было учить, и Ватикан это дело закрыл. Сказал, проект провалился. Священники рабочие, очень интересный проект. Поэтому я надеюсь, что наша миссия, она будет развиваться дальше, и дай бог у нас будет какой-нибудь там батюшка, выдающийся психолог, или один, или два, или может, больше, и там чем 15, да. Но это штучный продукт, штучный товар, и это нужно учить, воспитывать и стремиться. А Господь даст нам эти таланты, ну и мы сами будем стараться как-то их выращивать. Поэтому пойти нужно, но нужно помнить, что все-таки священник, он не коуч, а он все-таки священник. Это сложно, и не каждый сможет.
1: Ну и последний вопрос. Сегодня блогеры и инфлюенсеры, как я уже и сказала, это новые герои современности. Чем все-таки опасно доверие к таким людям, которые, да, безусловно, они харизматичны, они умеют красиво говорить, порой они даже говорят какие-то правильные и хорошие вещи, и думается, что да, действительно, почему бы их и не послушать, не прислушаться к их советам. Но, с другой стороны, вот по факту мы же не проверяем этих людей, мы же не стараемся. Стараемся узнать, о чем они действительно живут, а насколько в жизни они несут в себе вот те ценности, которые проповедуют со сцены.
2: Я сразу вспомнил анекдот старый, что для многих людей написание книги «Как я заработал свой первый миллион» как раз является опытом зарабатывания своего первого миллиона. Поэтому далеко не всем, как бы, блогерам нужно верить. Ну, Я думаю, что тут просто нужно учиться критическому мышлению определенному. То есть вот человек, который читает хорошие книги, он очень быстро учится отличать, допустим, там, лауреата Нобелевской премии по литературе от, допустим, какого-то ширпотреба. Вот просто вот учится и все. Или кто смотрит хорошее кино, он сразу говорит, это фильм, а это нет. Потому что, да, смотришь какой-нибудь, не знаю, там, постмодерн или что-то такое современное, смотришь и думаешь, господи, это гениально, да, это гениально, но понять вообще о чем очень сложно. Это что-то такое своеобразное, да? Или какой-нибудь авангард смотришь и думаешь, что это про что вообще? Я думаю, что нужно научиться нам, людям, вообще людям в целом, не только православным, а людям вообще, человеком, да? Как бы сказал Пушкин, нам нужно научиться просто, ну, вообще включать критическое мышление, понимать, что этот блогер, он специалист, и этот блогер, который, не знаю, там, пока разбирает машину, у него там 20 лет свой сервисный центр. А этот блогер просто пишет книгу, как заработать первый миллион, и пытается заработать свой первый миллион. Вот и все. Но я думаю, что это видно, все равно какая-то есть интуиция, какое-то чутье, поэтому нужно разделять временное и вечное. И вот вновь и вновь Василий Великий прекрасно говорит, что нужно брать все то полезное, что мы можем взять у этих людей.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка был с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Здравствуйте. В Уфе открыли памятник бюст святому адмиралу Федору Ушакову. 8 сентября этого года в центре столицы Республики Башкортостан, городе Уфа, в сквере рядом с музеем полярников имени Валерьяна Альбанова, торжественно открыли памятник бюст выдающемуся флотоводцу, праведному воину Федору Ушакову. Церемония открытия скульптуры возглавил глава республики Ради Хабиров. Открытие памятника прокомментировал глава инициативной группы Дмитрий Шлопок. Он отметил, что Федор Ушаков – это пример человека, для которого служение Отечеству было делом всей жизни. И для нас важно, чтобы память о нем оставалась живой и присутствовала в городском пространстве, чтобы к ней могли обращаться новое поколение. Установка бюста в Уфе – еще один шаг в этой работе. И мы надеемся, что он станет местом, где люди смогут вспомнить историю великого флотоводца, его непоколебимую веру и преданное служение своей стране. Отмечается также, что установка памятника бюста святому воину Федору Ушакову в Уфе стала частью работы по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию. Участие в торжественном открытии скульптуры приняли представители администрации города, делового сообщества, духовенства и жители города. Следующая новость из Санкт-Петербурга. Там предприниматель проследил историю своего рода до 13-го колена и узнал, что его предки жили в мордовском селе. Теперь он строит там храм. Предприниматель, писатель и меценат из Санкт-Петербурга Дмитрий Борисов запустил проект по строительству храма в селе Напольная Тавла Республики Мордовия, в котором некогда жили его предки. Проследив свою родословную до 13-го колена, член Союза православных предпринимателей Дмитрий Борисов обнаружил, что до переезда на Алтай его прадеды жили и трудились именно в селе Напольная Тавла. Эта находка стала поводом для возрождения духовных традиций, стала поводом для возрождения духовных и культурных связей поколений. Во время поездки в село с целью сбора информации для новой книги Дмитрий Борисов встретился с местными жителями. Со своей стороны руководитель села обратилась к нему с просьбой о создании православного духовного центра. Эту просьбу Дмитрий Борисов воспринял для себя как новый вызов и включился в работу. Был создан проект будущего храма, выбрано место его возведения и продумано его посвящение. Как отмечает сам Дмитрий Борисов, «Для меня память о предках – это не просто строчки в генеалогическом древе, а целая связь, которая обязывает созидать. Когда жители села, где когда-то жили мои прадеды, попросили помочь с возведением храма, я увидел в этом знак и с удовольствием откликнулся на их просьбу. Храм – это место, где люди общаются с Богом, помнят и любят, становятся добрее. Этот проект стал логичным продолжением моей миссии по сохранению памяти, развитию семейных ценностей и гармоничных отношений внутри общества». Большую часть средств на возведение храма выделит сам предприниматель, а оставшуюся часть планируют собрать в виде пожертвований. Проект по возведению храма в селе Напольная Тавла получил благословение митрополита Саранского и Мордовского Зиновия. Строительство храма планируется начать уже в этом году. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложимое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй меня, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукавого видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает,
то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сий препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согрешив, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми,
весь ибо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника мне врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но молись мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственная восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажить и Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не предстаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее,
якова есть нуродшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помазими со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим простими, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: В конец псалом. Песнь Давида. Псалом 66. Боже, смилуйся над нами и благослови нас. Яви нам сияние лица Твоего и помилуй нас. Дай нам познать на земле путь Твой, путь спасения, явленный Тобой всем народам. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все, да возвеселятся и возрадуются племена, ибо судишь Ты народы праведно и наставляешь племена на земле. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все, да возвеселятся и возрадуются племена, ибо судишь Ты народы праведно и наставляешь племена на земле. Да прославят Тебя народы, Боже, да прославят Тебя народы все. Земля принесла плод свой. Благослови нас, Боже, Боже наш. Благослови нас, Боже, и да убоятся Тебя все пределы земли.
3: В конец псалом. Песнь Давида. Псалом 67.
2: Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от огня, так да погибнут грешники от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом, да насладятся весельем. Воспойте Богу, пойте имя Его, уготовьте путь шествующему на запад, Господь имя Ему, радуйтесь пред Ним. Да придут в смятение враги от лица Его, отца сирот и заступника вдов. Царит Бог во святилище Своем. Бог вселяет преданных Ему в дом Свой, освобождает узников греха силою Своей, выводит из преисподней огорчавших Его. Боже, когда шел Ты пред народом Твоим, когда шествовал Ты в пустыне, земля тряслась, небеса таяли от лица Бога Синая, от лица Бога Израилева. Дождь обильный проливал Ты, Боже, избранному народу Твоему, и когда изнемогал он, укреплял Ты его. Животные Твои обитают в пустыне, предназначил Ты их, Боже, по благости Твоей убогим». Господь одаряет благовествующих великою силою слова. Царь, дарующий силу народу возлюбленному, обещал прекрасный дом его отделить добычей. Если будете вы жить мирно в пределах своих, подобны будете голубке с крыльями серебристыми и межкрыльям блистающим золотом. Когда положит Всевышний преграды владений царей, станете вы чище снега на горе Силмон». Гора Божья, гора тучная, гора плодоносная, гора тучная. Что завидуете вы ей, горы плодоносные? Ведь на этой горе благоволил обитать сам Бог, Господь вселился на ней навеки. Колесниц Божьих тысячи тысяч, тьма ликующих. Господь среди них на Синае во святилище. Взошел ты на высоту, взял пленников в плен, принял дары от людей, даже среди непокорных вселишься. Господь Бог благословен, благословен Господь во все дни. Дарует нам удачу Бог, Спаситель наш, Бог спасающий. И Господу, Господу подвластны врата смерти, но Бог сокрушит головы врагов своих и в теме поразит закосневших в своих грехах, сказал Господь. Из васана изведу грешника, извлеку из глубин морских, да омочатся ноги твои и языки псов твоих в крови врагов Божьих. Видели шествие Твое, Боже, шествие Бога моего, Царя, обитающего во святилище. Впереди шли начальники хоров и певцы среди юных дев с тимпанами. В церквах благословляйте Бога, Господа, вы, потомки Израиля. Там Вениамин, самый юный из них, в молитвенном восторге, владыки колена Иудина, владыки колен Завулонова и Нефалимова. Утверди, Боже, силою Твоею, укрепи навеки, Боже, то, что сотворил Ты нам. Для храма Твоего в Иерусалим цари принесут дары Тебе. Запрети врагам нашим, что подобны зверям, обитающим в камышах, стаду диких быков и телиц, бросать в темницу праведников, очищенных, как серебро. Рассей племена, алчущие войны с народом Твоим. Придут молитвенники из Египта. Эфиопия первой прострет руку свою к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспойте Господа, вошедшего на высочайший из небес на востоке. Вот возгремел глас его, глас могучий, воздайте славу Богу. Над Израилем великолепие его и мощь его превыше облаков. Дивен Бог среди святых своих, Бог Израилев, дарующий силу и крепость народу своему. Благословен Бог. В конец. Об умеющих измениться. Псалом Давида. Псалом 68. Спаси меня, Боже, ибо волны скорбей настигли душу мою. Погряз я в тине глубокой, и нет у меня опоры. Канул я в глубину морскую, и бурные воды потопили меня. Изнемог я, призывая Бога, охрипла гортань моя, истомились очи мои в ожидании помощи от Бога моего. Ненавидящих меня напрасно стало больше, чем волос на голове моей. Укрепились враги мои, преследующие меня неправедно. То, чем владел я, отнято у меня, Боже. Ты ведаешь безумие мое, и прегрешения мои от Тебя не утаились. Да не постыдятся из-за меня ищущие Тебя, Боже Израилев. Ибо ради Тебя претерпел я позор, бесчестие легло на лицо мое. Стал я чужим братьям моим, стал чуждым сыновьям матери моей. Ибо снедает меня ревность о доме Твоем, и поношения поносящих Тебя пали на меня. И облек я постом душу мою, и стал терпеть поругание, и оделся я в рубище, и стал для всех притчей. Надо мной глумились сидящие у ворот, обо мне пели песни, пьющие вино. А я возношу молитву к Тебе, Боже. Пришло время благоволения, Боже, по великой милости Твоей услышь меня, ибо Ты воистину спасаешь нас. Извлеки меня из тины, да не погрязну, да избавлюсь от ненавистников моих и от глубоких вод, да не потопят меня бурные воды, да не поглотит меня пучина и да не уловят меня уста колодца. Услышь меня, Господи, ибо Ты благ в милости Твоей. По множеству щедрот Твоих воззри на меня. Не отврати лица Твоего от слуги Твоего, ибо я скорблю, не замедли услышать меня. Внемли зову души моей, избавь ее, от врагов моих избавь меня. Ибо ведаешь Ты позор мой, стыд мой и посрамление мое, пред Тобою оскорбители мои. Унижений ожидала душа моя и страданий, и ждал я сострадающего, и не было его, и утешающих ждал, и не обрел их, и дали в пищу мне желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом, да будет их трапеза для них сетью, и возмездием, и западней, да помрачатся очи их, и не будут видеть они, и хребет их да будет всегда согбен. Излей на них гнев Твой, Ярость гнева Твоего да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их да не будет живых. Ибо меня, наказанного Тобою, они преследовали, и раны мои умножили. Попусти им творить беззаконие, и да не войдут они в обитель правды Твоей. Да не изгладятся их имена из книги жизни, и с праведниками да не напишутся. А я в нищете и скорби. Прими и спаси меня, Боже. Восхвалю имя Бога моего в песнопении, возвеличу его, прославляя. И эта жертва будет угоднее Богу, чем телец юный с рогами его и копытами. Да узрят это нищие и возвеселятся. Ищите Бога, и жива будет душа ваша. Ибо услышал убогих Господь, и рабов своих не унизил. Да восхвалят его небеса и земля, море и все живущее в нем. Ибо спасен будет Богом Сион, и созиждутся города иудейские, и поселится там народ твой, и унаследует их. И потомство рабов твоих удержится на Сионе, и любящие имя твое поселятся на нем. В конец Давида, в воспоминание о том, что спас его Господь. Псалом 69. Боже, помощь мне окажи. Господи, не замедли помочь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие гибели моей. Да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла. Да обратятся вспять со стыдом, говорящие мне злобно: «Добро же тебе, добро!» Да возрадуются и возвеселятся о тебе ищущие тебя, Боже, и говорят жаждущие от тебя спасения: «Да возвеличится Господь, а я нищ и убог. Помоги мне, Боже, податель помощи, избавитель мой, Господи, не замедли». Псалом Давида, сынов Ионадава и первых пленников, не надписан у евреев. Псалом 70. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовеки. Силою правды Твоей избавь меня и исторгни меня. Преклони ко мне ухо Твое и спаси меня. Будь мне Богом-защитником и оплотом спасения моего, ибо Ты — твердыня моя и прибежище мое. Боже мой, избавь меня от руки грешника, от руки беззаконника и обидчика, ибо Ты — надежда моя, Господи. Господи, упование мое от юности моей. Ты — опора моя от рождения. Еще от чрева матери моей Ты — мой покровитель. Тебя воспеваю непрестанно. Ибо чуждались меня многие, но Ты — заступник мой крепкий. Да исполнится уста мои хвалою, и да воспою славу Твою, всяк день великолепие Твое. Не отвергни меня в годы старости, когда оскудеют силы мои, не оставь меня. Ибо твердили враги мои мне, и подстерегавшие меня совещались вместе, говоря: «Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет у него избавителя. Боже мой, не удаляйся от меня. Боже мой, на помощь мне приди, да посрамятся и исчезнут все, кто клевещут на душу мою, да облекутся стыдом и позором все, желающие мне зла. А я буду всегда уповать на Тебя и умножать славу Твою. Уста мои возвестят правду Твою, всяк день спасение, дарованное Тобой, ибо не тверд я в мудрости книжной, войду в храм, облеченный силой Господней. Господи, помяну правду Твою, единый. Боже мой, поучал Ты меня от юности моей, и вот ныне я возвещаю о чудесах Твоих. И даже до старости и одряхления, Боже мой, не оставь меня, доколе не возвещу всему роду грядущему о силе десницы Твоей, могущество Твое и правду Твою, Боже, высокую, как небеса, и все великое, что сотворил Ты мне. Боже, кто подобен Тебе? Сколь многие лютые скорби посылал Ты мне, но, обратившись ко мне, возвращал жизнь и из пропасти земной выводил меня вновь. Много раз являл Ты мне величие Твое, и, обратившись ко мне, утешал меня и из пропасти земной выводил меня вновь. И я прославлю Тебя среди народов, Господи, на струнах псалтири истину Твою, Боже. Воспою Тебя на гуслях, святой Израилев, возрадуются уста мои, когда воспою Тебя, и душа моя, избавленная Тобою, и язык мой всяк день поучаться будет правде Твоей, и тогда постыдятся и посрамятся желающие мне зла».
4: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев.

0: Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Десница святителя Спиридона Тримифунского незапланированно побывала в Новосибирске. 9 сентября этого года ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского, который сейчас проносят по России, внепланово побывал в городе Новосибирск. Это произошло вследствие того, что на пути в Челябинск самолет с ковчегом был вынужден совершить незапланированную посадку в аэропорту Новосибирска на дозаправку. Данное обстоятельство, как отмечается, привело к тому, что святыня кратковременно побывала на новосибирской земле. Делегация, сопровождающая святыню, временно покинула борт вместе с ковчегом, а представитель греческой церкви пропел тропарь. Организаторы принесения десницы святителя Спиридона в Россию надеются, что это небольшое чудо станет утешением всем верующих, ожидающим помощи от него. Уточняется, что ранее в 2019 году в Новосибирск уже привозили ковчег с частицей мощей святителя Спиридона. Тогда тысячи жителей города пришли приложиться к святыне. Напомню, что в России ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского прибывает с 20 августа по 20 сентября. Ну и к другим сообщениям выпуска. В филиппинском городе Дает три человека приняли православие в лоне русской церкви. Таинство крещения состоялось 5 сентября этого года. В этот день в лоно русской православной церкви были крещены три человека. Литургию и последующее таинство крещения совершил настоятель прихода во имя Иверской иконы Божьей Матери в Маниле иеромонах Иоанн Гандаяо. Ну и последнее сообщение выпуска. В возрожденном нижегородском селе Хирино пройдет фестиваль русской культуры, ремесел и фермерства. 13 сентября этого года в возрожденном нижегородском селе Хирино пройдет 13-й ежегодный фестиваль фольклора, ремесел и фермерства под названием «Голос традиций». Программа фестиваля, который ежегодно собирает порядка 3000 участников, запланированы мастер-классы, ярмарка фермерских продуктов и изделий народных промыслов, русские народные забавы и концерт русской этнической музыки. Фестиваль стал важной частью проекта возрождения Хирино и его брендинга как территории с большим туристическим потенциалом. И миссия фестиваля – сделать из этой локации своего рода кластер народных ремесел и фермерства. Пример того, как можно перезапустить русскую деревню и социально, и экономически, и культурно. Организаторы отмечают, что фестиваль «Голос традиций» – это еще и способ привлечь внимание тех, кому интересно было бы переехать в Хирино, построить там дом, стать фермером, запустить локальное производство, реализовать общеобразовательные культурные проекты или просто жить в этих живописных местах, ощущая себя частью продолжающейся многовековой истории. Напомню, Хирино – это одно из старейших поселений Нижегородской области, основанное в середине XVI века. В 2012 году стартовала комплексная программа возрождения села, инициированная и финансированная частным лицом. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту, для чего просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1. Город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал безвозрастный.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы начнем знакомиться с новой выставкой, которая открылась в Екатеринбургском музее истории Екатеринбурга. Выставка называется «Чемоданное настроение». И знакомить с ней нас будет заместитель директора истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Светлана с нами на телефонной связи. Светлана, добрый день.
1: Добрый день.
0: Итак, как я уже сказала, выставка называется «Чемоданное настроение». Она посвящена тому, как в 960-х годах на Урал пришел массовый международный туризм. Этот проект объединил два юбилея – открытие бюро международного молодежного туризма «Спутник» и создание представительства Министерства иностранных дел в Уральском регионе. Ну что ж, давайте теперь начнем поподробнее о самом времени и о том, как эта выставка организовывалась. Светлана, вам слово.
1: В общем, эта история была действительно прелюдия, предыстория. Мы несколько лет назад, в юбилейном 23-м году, когда отмечался юбилей города Екатеринбурга, делали большую красивую выставку, она называлась «Гости из прошлого». И рассказывала она об истории международных контактов и поездок сюда, в Свердловск, о разных международных высокого представительского уровня делегаций. Казалось бы, закрытый Свердловск, у него о нем существует определенное мнение и представление. Тем не менее, начиная со второй половины 50-х годов, вот на волне всех этих оттепельных процессов двери, форточки, окна распахиваются, и к нам устремляются эти международные делегации. Пионером здесь был, как ни странно, представитель Великобритании. Это был лорд-мэр Артур Гебсон, который представительствовал от Бирмингема. Гема вместе с супругой посетил Екатеринбург, тогда Свердловск. У него была большая, обширная программа визита, в том числе на Уралмаше. Он побывал, все это фото протоколировалось, фото документировалось. После него в скорости приехали лидеры Вьетнама и Индии. Это все 55-й год. И с этого момента начинается история активных международных контактов и визитов. Нам было интересно проследить, что за гости ехали, с какими целями, по какому маршруту официальному их возили, какие культурные институции, какие предприятия они посещали, какими сувенирами мы обменивались, вообще как этот весь алгоритм был настроен, как потом состав этих делегаций меняется кардинальным образом, опять-таки с какими политическими процессами это было сопряжено. В общем, выставка имела успех, она была довольно любопытным феноменом. И уже на этом этапе активно в ее создании участвовала, помогала нам историк Мария Беклинищева, которая, в принципе, специализируется на истории вот этих вот побратимских связей, международных контактов. И она отчасти была инициатором продолжения истории и говорила о том, что, может быть, нам имеет смысл продлить историю уже до диптиха и рассказать по оборотной стороне медали о том, как, собственно, строились уже международные контакты с другой точки зрения, как свердловчане и шире уральцы, потому что на свердловчанах мы не замыкаемся, путешествовали за границу, вот начиная с той же второй половины 50-х годов. В этом году мы созрели такую выставку сделать, в план поставить. Был формальный повод – юбилей бюро молодежного туризма «Спутник», который образовался в 1966 году. Но мы, опять-таки, не замыкаемся только на молодежном туризме и на рассказе о «Спутнике», хотя он занимает значительную часть этой выставки, этой экспозиции. Ну и, кроме всего прочего, сейчас вновь актуален вопрос заграничных путешествий. Не везде нас ждут, и не везде нам рады, и это вновь сопряжено с определенными сложностями, прохождением ряда бюрократических механизмов. Было интересно взглянуть на эти процессы, как это все происходило, начиная с 50-х годов, и сравнить с реалиями дня сегодняшнего. Вот так эта идея зародилась.
0: Ну что ж, теперь давайте с самого начала и как можно подробнее.
1: Давайте начнем сначала. Мы действительно начинаем издалека. Нас все открывает такой вот симпатичный, трогательный артефакт, который происходит из фондов Музея истории Екатеринбурга. Шелковый платочек. Это фирменный сувенирный платочек 57-го года, когда в Москве происходил тот самый знаменитый фестиваль молодежи студенчества всемирный, когда в Москву слетелось огромное количество представителей самых разных стран и народов, и на них все смотрели с надеждой, потому что всех, после всех этих глобальных катаклизмов и мировых войн у человечества были надежды определенные, которые они возлагали на новое молодое племя поросли, вот на тех людей, которым предстояло в ближайшем будущем возглавить все эти международные процессы и страны. И вот для них организуется такой мировой форум в череде мировых форумов, а там как раз была целая вереница этих фестивалей, как правило, именно на площадке соцстран. Вот в 1957 году была очередь Москвы. Наши руководители, к слову, долго рассматривали целесообразность проведения такого мероприятия, потому что, ну, в условиях закрытости страны существовали определенные риски, что показывать, что не показывать. В общем, в конце концов, взвешивая про и контра, доводы, аргументы за заблатали, мы решились на это мероприятие. И оно имело эффект такого яркого культурного феномена, который последовал за ним всякие тектонические сдвиги. И к нам проявился впервые небывалый интерес со стороны других стран, его представителей. И мы впервые посмотрели на такое количество представителей всевозможных наций и стран. И вот этот вот взаимный интерес зародился и имел продолжение. И продолжение на культурном и на политическом уровнях. Ну и в частности, именно после этого смотра на уровне интуриста рождается понимание, что нету соответствующей структуры, которая бы вот на функциональном организационном уровне могла бы сопровождать въездной и выездной туризм именно молодежи студенчества. Такие заявки начинают массово поступать. Появляется идея создать отдельное структурное подразделение с участием специалистов интуриста, которые какую-то консультационную помощь, поддержку оказывали. И буквально год спустя, в 1958 году, появляется бюро молодежного туризма «Спутник», которое открывается в Москве и со временем обрастает целой сетью филиалов, представительств по всей стране самого разного уровня и масштаба. Где-то эти представительства ограничивались буквально одним-двумя сотрудниками. Ну, вот в Свердловске в 66-м году открывается свой спутник. Это в скорости превращается все в довольно мощную структуру. И в определенные года мы там выходили на третье место в общей табеле о рангах по количеству, скажем так, обслуживаемых турпотоков. Вот, обо всех этих процессах мы на выставке рассказываем, но вот я повторюсь, эта часть преамбулическая, прологовая, после того, как происходит фестиваль, открываются эти окна возможностей роста, к нам начинают робкие первые поездки совершать иностранцы, и у нас, соответственно, в стране начинает рождаться вот выездной туризм, которого до сего момента вот в таком вот массовом порядке, в принципе, в таком формате не существовало, и Свердловск в этом плане не был исключением. И одновременно с тем, как к нам, начиная с 1955 года, начинают приезжать первые представительские делегации. С 1955-56 года организуются первые такие выездные туры за границу, и в состав этих сборных групп входят свердловчане, не только свердловчане. И там, естественно, присутствуют всегда и рабочие, и представители научной и технической интеллигенции, и врачи, и учителя. И эти сборные группы начинают выезжать и в ГДР, и в Чехословакию, и в Венгерскую республику. Ну и затем география расширяется поступательно. Очень скоро начинают практиковать поездки, в том числе в КАП-страны. И на фоне этих поездок публикуется огромное количество очерков, в том числе на страницах «Вечернего Свердловска». И вот как раз начальный путь мы на выставке так выпукло показываем, в том числе размещая вот эти вот самые травелоги, путевые очерки. Это серийные репортажи, выходившие на страницах «Вечерки», где наши первые туристы рассказывают о своих впечатлениях. Вообще это важный нюанс. Вы едете за границу, ну на тот момент вы едете по линии профсоюзной, вы подаете заявку там, на уровне месткома у себя на предприятии, ваша заявка рассматривается, вы должны пройти все эти согласительные операции, заполучить там три заветные визы на уровне местном, на уровне городском, на уровне областном, соответствуя ряду критериев, ну, о которых мы, наверное, в следующих выпусках обстоятельно поговорим. Но когда вы это сито отбора прошли, вы воспринимаетесь не просто как такой вот выезжор, фланер, который едет хорошо провести время, никто не будет обращать внимания, как вы себя будете вести во время путешествия, как вы будете себя вести за столом, что вы будете говорить. Нет, тут важны все эти нюансы, потому что вы, по сути, едете представительствовать от Советского Союза. Там, за границей, должен сложиться, в общем, комплементарное представление и точка зрения на этого идеального строителя коммунизма Советского Союза представительствующего. Поэтому все эти нюансы были важны. И важно было, что вы будете транслировать, что вы будете говорить по возвращении на родину. Это важная часть вашей миссии, которую которые вы на себя принимаете, возлагаете, обязательства, которые вы на себя берете, и по итогам поездки вы должны были выступать либо там, в рамках отдельных клубов дружбы, рассказывая о своих путевых впечатлениях, и плюс у вас была трибуна и платформа в виде, вот, например, страниц вечернего Свердловска, где мы рассказывали о своих впечатлениях. И очень интересно, на самом деле, эти травелоги читать, там самые разные корреспонденты, например, руководитель нашей станции Свердловск-Сортировочный попадает в состав делегации железнодорожников, едет в Соединенные Штаты Америки именно в те дни, когда там проходит официальный визит Никиты Сергеевича Хрущева, и он присутствует на его там, судьбоносном выступлении и слушает какие-то основные тезисы его речи, в том числе в этом путевом очерке их транслирует, ну и рассказывает о своих каких-то бытовых, повседневных впечатлениях, что его поразило в Нью-Йорке, что его поразило в Вашингтоне. Он говорит, что да, Нью-Йорк, интересный город, но город контрастов. Боже мой, сколько там нищих, сколько там замусоренных улиц. В общем, Нью-Йорк поразил его самое сердечко. Вашингтон почище, поинтереснее. И очень все эти контрастные отзывы он приводит. Рассказывает в том числе об опыте общения с коллегами-железнодорожниками американскими. Говорит о том, чему нам можно у них поучиться, по каким параметрам и моментам они от нас отстают. Самый, наверное, замечательный колоритный отзыв оставили путешественники, которые съездили в Индию, одни из первых, которая еще вот только-только перестала быть колониальной страной, и Британия оттуда поступательно уходит. И вот мы фиксируем свои впечатления, как их в аэропорту встречает руководитель этого туристического предприятия, по-моему, мистер Рай. А с инструктором и гидом сопровождающим был мистер Комфорт или в обратном порядке. Ну, в общем, такие показательные фамилии, не знаю, насколько реальные, или это уже вымысел какой-то журналистки. И вот они на специальном автобусе, который когда-то принадлежал индийскому махараджи, он купил его для своего гарема из многочисленных жен, а теперь он владелец этой турфирмы, и на этом автобусе рассекают туристы. Вот они на этом автобусе тоже колесят по индийскому бездорожью и делятся своими путевыми впечатлениями. Еще очень замечательные отзывы о поездке во Францию в 59 году. В Париж тоже, с одной стороны, город высокой культуры, огромное количество разных памятников, архитектурных достопримечательностей. С другой стороны, опять же, поражает наших свердловских советских путешественников обилие нищих, неимущих на улицах Парижа, как они ночуют около решеток вентиляционных метрополитена, потому что там теплее, а в 6 утра их уже изгоняют полицейские. Но ярче всего у них были культурные впечатления. Во-первых, они посетили один из парижских театров. И, в общем, их целомудренные советские сердца не приняли определенной фривольности репертуара этого театра. И на эту тему они высказывались. Затем их сводили на вернисаж, на выставку современного французского искусства. Показали им картину «Вечер в Москве». И по этому поводу тоже публикуется возмущённая отповедь, что это был какой-то, в общем, всплеск пятен и мазков. И они спросили гида, что же это за мазки и пятна, и где здесь Москва, и где здесь вечер. А гид сказал, идите подальше, посмотрите на картину пристальней. Эти мазки и пятна сложатся в определённое впечатление. Но, в общем, тут не поняли друг друга представители двух культурных моделей. И дальше следует апологетика вот в адрес соцреализма о том, что всё-таки наше понимание искусство единственно верно и понятно для трудового народа. В общем, много таких интереснейших путевых очерков, которым мы отдаем дань уважения на нашей выставке. И нам казалось важным в том числе следить такой вот небольшой микрокейс, как деловой туризм, потому что с разными целями люди путешествовали, разными способами в разные страны, и на выставки ездили, и на спортивные какие-то соревнования, как и сейчас. И в том числе практиковался туризм деловой. Ну вот отчасти поездка нашего представителя железной дороги со станции Свердловск Сортировочная можно отнести к разряду делового туризма. Другой яркий пример – это поездка в Париж, во Францию в 59 году нашего местного высокопоставленного чиновника от коммерции Александра Фалалеева. Александр Фалалеев был на самом деле героем другой нашей выставки. Он имел отношение к торгово-промышленной палате, которая внедряла на производство разные образцовые, передовые образцы ширпотреба, товаров, народного потребления. Об этом рассказывала наша давняя выставка «Маленькие изделия больших заводов». Тогда мы с его наследниками познакомились и узнали, что вот в 1959 году у него имел место такой эпизод, как поездка во Францию в составе делегации буквально из 13 высокопоставленных чиновников. Тоже там были конкретные практические цели – познакомиться, как устроена торговля во Франции, побывать в каких-то ведущих универмагах, пообщаться с чиновниками, с представителями торговли, перенять опыт. Но, естественно, была важная культурная составляющая. И, видимо, на нашего вояжера эта поездка произвела такое неизгладимое впечатление, что буквально все артефакты бережно были им сохранены и переданы потомкам, поэтому там все. В общем, вот, да, сохранились все эти программы визитов, буклеты из архива Александра Фололеева. Самое замечательное, что он сам был заинтересован фотолюбителем, ездил с фотоаппаратом, заснял все, что он наблюдал воочию. Ну и поскольку это была высокопоставленная делегация, к ним был представлен официальный фотохроникер, фоторепортер нашей советской торговой делегации, нашел отражение в орлеанской прессе, там есть их коллективные снимки, какой-то официальный обед у мэра, это все заснято. Поездки, где там красиво они позируют, опять же, на ступеньках этих замков или во время торжественного ужина, или в лимузинах картинно расположились с их очаровательными французскими сопровождающими. Везде на обратной стороне фотографии стоит вот этот вот аккуратненький штампик этого орлеанского фотоателье. Вот все эти моменты отражены и представлены на нашей выставке. В общем, вот в этом разделе выставки мы рассказываем о том, как формируется этот формат в зарубежных поездках, как он оттачивается на структуре профсоюзных организаций, которые, собственно, создают в своих недрах даже персональное отдел, отдел заграничных путешествий. Это отдел заграничных путешествий возглавлял человек с очень говорящей фамилией Произволов, и о нем вспоминают некоторые из наших бывалых путешественников. И, собственно, на примере этих профсоюзных организаций, организованных профсоюзами поездок, основной алгоритм отрабатывается, как ты подаешь заявку, как ты проходишь все бюрократические согласования через это сито отбора, как группировка это собирается, кто эту вашу группу сопровождает. Но начиная с 1966 года происходит разделение уже на уровне Свердловска поездок по линии профсоюза и поездок по линии бюро «Спутник». У нас в 1966 году открывается свое отделение бюро молодежного туризма «Спутник». Вот в следующей серии как раз мы, наверное, поговорим о том, что представлял себе «Спутник», какими туристами, какими задачами ведал он, какой фирменный мерч у этой организации существовал вплоть до этого, и каким, собственно, рисовался образ идеального свердловского и шире советского путешественника, который имел шансы отправиться в зарубежное путешествие.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В гостях у программы была заместитель директора Музея истории Екатеринбурга по научной и выставочной деятельности Светлана Булатова. Она знакомила нас с выставкой «Чемоданное настроение». Продолжим в следующую субботу в это же самое время. Всего вам доброго, дорогие друзья. Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.
2: Духовное слово.
0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит очередная часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
3: Глава 5. Об исповеди и духовной сокровищнице. Эта исповедь даровала радость моей душе, потому что возрадовался Бог и ангелы, которые каждый миг ожидали ее. Ты сумел посрамить дьявола, который ничему так сильно не радуется, как тому, когда человек скрывает помыслы от своего духовного отца. Когда змея выползет из своего логова, она спешит спрятаться, потому что чувствует, что ее могут прибить. Так происходит и с дьявольским помыслом, который похож на ядовитую змею. Когда он выйдет из уст человека, то рассеивается и пропадает, потому что исповедь — это смирение. И если сатана не может вынести даже запаха смирения, то как же он устоит после смиренной и искренней исповеди? Но тебе, чадо мое, я желаю доброго начала и внимательности. Меня совсем не нужно стыдиться. Воспринимай меня не как человека, а как служителя Божия. Рассказывай мне обо всем, хотя бы даже и говорил тебе помысл что-либо обо мне, потому что я знаю о дьявольских ухищрениях, и мне известно, как он воюет с человеком. У духовных чад простое сердце, и если к ним приходят плохие помыслы, то это бывает по вине дьявольской злобы и эгоизма человека, которому для смирения попускается искушаться подобными помыслами по отношению к старцу. Поэтому не печалься. Мне всегда отрадно, когда ты говоришь со мной свободно и искренне, потому что без чистой исповеди не бывает никакого преуспеяния в духовной жизни. Итак, чадо мое, не имей никакого попечения. Твою ношу взял на себя я. Только прошу тебя, будь спокоен. Ты пишешь мне пером, но я чувствую силу, мысль, суть написанного, углубляюсь в дух твоих слов. Умоляю тебя, отныне будь спокоен. Все тебе прощается на исповеди. Сатана понял твой характер и мучает тебя, хотя ничего серьезного не происходит. То, о чем ты мне пишешь, то есть мучающие тебя помыслы, все это дьявольская уловка для того, чтобы ввергнуть тебя в отчаяние, в утеснение душевное и прочее. Все случившееся брось в море, в пучину, чтобы оно исчезло. Проложи новую дорогу жизни. Если будешь продолжать помышлять о том же, знай, что станешь посмешищем бесов. Одно только прошу тебя, слушайся меня. Все тебе простилось на исповеди, поэтому не копайся в старых оплаченных счетах. Не раздирай рану, от которой столько перенес. Пусть не лжет тебе помысл, что виноват ты. Если бы ты не привел его к врачам, тогда бы такие помыслы обуревали тебя справедливо. Но ты ведь исполнил свой долг. Бог же захотел его взять из этой жизни с намерением, о котором ведает лишь его безграничная премудрость. А ты думаешь, что это ты убил его? Смотри, чтобы этот помысл не возгнездился глубоко у тебя в сердце, потому что это дьявольское ухищрение. Этот опытный обманщик знает, как навредить тебе, ибо он через уныние потопил в гиенской пучине бесчисленное множество людей. Дьявольская уловка состоит вот в чем. Когда что-то случается, и дьявол видит, что человек скорбит, он тут же приносит множество помыслов, якобы оправданных, дабы ввергнуть человека в великую бурю и потопить. А когда шторм утихнет, человек видит, что он чуть не захлебнулся в ложке воды. Смиряйся и впредь исповедуйся, потому что исповедь содержит в себе святейшее смирение, без которого никто не спасется. Великая радость для дьявола, когда он сумеет убедить человека скрывать помыслы, внушенные им. И это для того, чтобы достичь поставленной им цели — погубить душу. Будем исповедоваться часто, с благоговением и чистой совестью. Будем хранить наказы духовника. Поочимся непрестанно молиться. Будем иметь память смертную, и силен Бог удостоит нас иной жизни рядом с Ним, чтобы там мы в торжествующей церкви радовались вместе с ангелами. Я уже писал тебе о совести, что мы должны быть внимательными, дабы не сотворить что-либо, за что бы нас обличала и укоряла совесть. Держи в своем уме, что Бог видит все, и ничто не сокрыто от Его очей. И как я скажу ложь пред Богом? Разве ты не ведаешь, что ложь от дьявола, и если не быть осторожным, то она становится привычкой, а затем навыком и страстью, а лжецы Царство Божие не наследуют. Бойся Бога. Бог не довольствуется одними вещественными приношениями, когда при этом мы оставляем заботу о внутреннем состоянии сердца. Но необходимо и сие творить, и того не оставлять. Заботься о совести, ибо часа смерти мы не знаем. И если не воздадим заимодавцу должное, он сурово осудит нас, без какой-либо снисходительности. И тогда, о горе, заградятся наши уста, не имея что ответить. Каждую ночь оценивай то, как прошел день, а утром, как провел ночь, дабы знать, что собрала твоя душа. Если увидел убыток, приложи усилия, чтобы восполнить его вниманием и понуждением. Если же увидел приумножение, прославь своего невидимого помощника, Бога. Не оставляй надолго без внимания обличений совести, но вскоре давай ей просимое, чтобы она не привела тебя к судье и в темницу. Требует совесть прилежания, возобновления правила и молитвы? Дай ей просимое, и вот ты освободился от пути к судье. Не заглушай спасительного голоса совести презрением к ней, потому что потом будешь раскаиваться, но уже поздно. Смотрите, будьте искренни в своих поступках, как и в словах, а особенно на исповеди, ибо Бог испытывает сердца и утробы, и ничто не покрыто тьмою пред взором Его неусыпного ока. Убойтесь Бога. Над Богом невозможно посмеяться или обмануть Его. Он наказывает строго, когда не видит искренности. Поэтому будьте осторожны. Как творите непослушание, тайный грех, так и раскрывайте его на исповеди. Да не одолеет вас самолюбие, чтобы вы скрывали истину и оставались неисправленными и страстными. Будьте внимательны. Годы проходят, текут подобно воде, и смерть приходит в час, когда мы ее не ожидаем. И так мы отойдем не готовыми, с отягощенной совестью, которая осудит нас на страшном судилище Божием. Исправляйтесь во всем, если желаете увидеть дни благие, дни бесстрастия и мира. Глава 6. О монашестве, девстве и чистоте. Нет более избранного пути, чем монашеский. Монашество означает обожествление, всецелое освящение, принятие в себя Бога. Монашество — это познание, ощущение, обретение во внутреннем своем человеке Царствия Божия. Кто премудр и уразумеет сия. И поистине тот разумный, кто познал, что в монашестве содержится исключительная благодать Божия, освящение и обожение. Такой, оставив мир, собственную волю и свободу, придя и вкусив монашество на опыте, поискав и потрудившись, обрел Иисуса Христа и в свободе от страстей стал царем царей. Без монашества никто не приходит в бесстрастие. Никто не может снискать чистый ум без бдения, воздержания и непрестанной молитвы. Никто не поднимается к высоте добродетелей созерцания без монашеского жития. Никто не обретает с Иисусом такого близкого общения и столь тесной связи, как тот, кто будет непрестанно пребывать рядом с Ним и не оставит Его. Тогда он удостоится похвалы, блаженны слышащие Слово Божие и хранящие е. Если сердце не очистится, то чистейший Иисус не придет сотворить в нем обитель. И как возможно, живя в мирской суете, очистить свое сердце? Поэтому отцы, разумев это, покинули мир, поселились в пустыне, устроили там поприще для брани, одержали победу и получили венцы. И вот, имея союзником Бога и помощником старца, человек призывается начать духовную брань и подвиг. Враги, дьявол, мир и плоть окажут сильное сопротивление, чтобы запугать подвижника. Но тот, если будет непоколебимо держаться советов и наставлений своего духовного руководителя, одержит победу и получит венец вечной славы. Монашество есть вышеестественная форма жития. Жизнь монаха преестественна, потому что он в буквальном смысле слова отрицается естества. Так он разрывает естественные узы с родителями и сродниками, покидает их с самопонуждением и не для своих корыстных целей, а только лишь для того, чтобы послужить Богу, посвятив Ему всего себя целиком. Его новая жизнь имеет целью умерщвление плотского мудрования и через подвиг достижение равноангельской чистоты. Естественен ночной сон, но монашество устанавливает бдение, дабы монах стал яко птица, особящаяся на зде. Естественно для личности свобода, но как только человек становится монахом, тотчас восприемлет умерщвление своей воли ради любви к Богу. И вообще жизнь монаха совершенно отлична от жизни мира, поэтому и названа ангельской, будучи вышеестественным житием. Великая благодать от Бога быть призванным в монашество, и еще большая благодать сподобится обрести в нем духовного руководителя, ибо легко оставить мир, но обрести подходящего человека для руководства другими – это особенное благоволение Божие, потому что именно от руководителя зависит, преуспеет ли отрекшийся от мира человек. Память смертная, в которой старательно поучаются, подает большую силу в начале, когда мы только помышляем отречься от мира, а также и на протяжении всей последующей монашеской жизни. Память сия станет для монаха всесильным источником духовного любомудрия, из которого он будет черпать понимание истинной сущности вещей для вытеснения всего привременного. Посети холодные гробы и сосредоточь на них свой слух, и услышь, что будет сказано тебе живущими в них. Кая бы польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою. Суета суетствий, всяческая суета. Вон и труднейший, крайне мучительный час смерти никто не поможет человеку, лишь только его собственные дела. Поистине никто, кроме Бога. Если мы угодим Ему, то будем иметь всесильного помощника и заступника во время бедственного предсмертного разлучения нашей души и тела. О, какие муки испытывает душа, разлучаясь с телом! Об этих муках размышляй непрестанно и поминай их. Обрати внимание и на то, что существует еще и воздушное мытарство, которые препятствуют восхождению душ, представляя греховные дела их жизни, чтобы остановить их шествие к небесам и увлечь в ад. Кроме того, мы должны помнить и о том, что необходимо нам предстать на суд. Увы, и на какой суд? Тогда согреши их, и милости будем негрешному не будут иметь силы. Но всякие уста заградятся, не имея что отвечать. Об этом и еще более этого мы должны помышлять, дабы лучше осознать свое предназначение и востекать кратчайшим путем к достижению его, потому что не ведаем, что принесет наступающий день, ибо неизвестен смертный час. Только лишь добро по Богу останется и последует за человеком. И что может быть лучше того, если кто-либо труждается ради Бога всю свою жизнь, дабы, отходя к Богу, взять с собой плату за свои труды? Поистине это мудрый купец, обретший многоценный бисер. Если услышишь глас Господа Бога твоего, не ожесточай своего сердца, но послушай, что будет сказано тебе им. Речет мир на преподобное свое и на обращающие сердца к нему. Желаю от всего сердца, чтобы действием божественного Эроса воспламенилось в тебе непрестанное вожделение Бога, и ты, воспаряя на нем, достиг бы равноангельской красоты молитвами игумени нашей Госпожи Богородицы. Аминь. Буди. Горние мудрствуйте, горнего взыскуйте, ибо житие наше по апостолу Павлу на небесех есть. О, какое счастье таит в себе монашество! О, сокровище небесное! Как пленяешь ты монашествующего, живущего в безмолвии и убегающего суетного мира! Как в безмолвном месте ум влечется к горнему и переходит от ведения к ведению, от созерцания к созерцанию, полагая восхождение в сердце своем, в божественном эросе созерцая единого Бога! О, глубина богатства и ведения Божия! Поистине, безвестные монахи, обитавшие в пустыне, были философами по Богу. Телом они ходили по земле, но созерцанием и любовью жили на небе. О, монашество! Как велико оно во славе своей! Когда человек удалится от суеты и начнет монашеский подвиг под наставлением и наблюдением истинного руководителя, тогда он направляется к открытию в себе внутренней славы монашества. Брань наша против властей и против начал, против темных и вселукавых сил, против опытных в бранях полков, против плоти и множества страстей, которые похожи на раны, производящие ужасную боль. И для исцеления их необходим соответствующий чин жития, а также время, терпение и прилежание. Мы видим, как святые отцы в первые годы своего подвига переносили сухость духовную, страшные разочарования и множество сильнейших искушений, но они крепко держались за терпение и понуждение себя, и впоследствии их обильно посетила благодать соразмерно тем искушениям, которые они претерпели прежде. Старец пишет монахиням о девственном житии. Девственное житие подобно кораблю, непрестанно сражающемуся с жестоким и непрекращающимся штормом. Нигде не видно спасительной пристани, а корабль непрерывно обуревается волнами. Ибо дева еще носит в себе огонь плотского мудрования, и потому никакого перемирия не разрешается, но всегда брань с оружием в руках. И в то время как замужняя женщина, когда разразится буря, тотчас притекает в пристань, то есть обращается к супружескому соитию и так избегает опасности, дева должна, презрев бурю, выходить в открытое море и, крепко держа штурвал корабля своей души, сражаться с разъяренными волнами плоти, непрестанно призывая Иисуса, доколе не предварит он, не запретит морю и не скажет ему: «Молчи, перестани». О, как высока сия непорочность! Как сияет ее всесветлое одеяние, и какое великое обретает оно дерзновение пред Богом, ибо она не только делает человека равным ангелам, но и возносит его превыше них. Ангелы пребывают в непорочной чистоте без труда, потому что живут в этом состоянии по естеству, в то время как Дева направила свое шествие превыше естества. И подвиг ее заключается не только в том, чтобы обратить естество в другое, преестественное русло, когда ей предлежит постоянная брань до конца жизни сопротивления страшным демонам, скрежещущим зубами от злобы, ищущим извратить прямые пути Господни, отлучить чистую невесту Христову от его любви и соделать ее скотской, подобно свинье, пожирающей тину страстного наслаждения. Будем трудиться, чады мои, будем подвязаться, поспешим, дабы удостоиться почести вышнего звания, ибо подвигоположник Христос предстоит, с состраданием следя за подвигом каждого, чтобы даровать нам равное с ним, когда он явится, как написал и апостол язычников Павел: «Егда же Христос явится, живот ваш, тогда и вы с ним явитесь в славе». Дочери покидают своих любимых родителей, братьев, сестер и домашних, и через брак прилепляются к мужу тленному, терпят его немощи, его строптивость, его страсти, если будет он таковым, а иногда поругания и побои, и не оставляют его ради уст таинства брака или ради сохранения и удовлетворения своих плотских пожеланий. Вы же вместо мужа уневестились нетленному жениху Христу, оставив родителей и все блага сего суетного мира ради единения со Христом в духовном браке, с любовью последовав за Иисусом, ради вас претерпевшим крест и смерть и даровавшим вам несказанное наследие, Царство Небесное, и вас, нищих и грязных, увенчавшим царскими венцами, чтобы на небесах вы, паче царей, наслаждались славой и весельем. О, сколь несравненно превосходит благодать девства, и сколь выше плотского брака таинства духовного брака с женихом Христом! И это потому, что наш жених небесный, непорочный и вечный Бог. В обычных браках мы видим, как женщина являет образец героического терпения, скорбей, утеснений и тягот супружеской жизни, ругани, страстей и побоев супруга, непосильных трудов, связанных с воспитанием детей. Какого же мы будем достойны осуждения, если не проявим в еще большей степени, нежели женщина-супруга, терпение, понуждение себя, послушание и всего, чего требует благое иго сладчайшего Иисуса. И так мы должны проводить житие, соответствующее этому исключительному призванию, предлежащим наградам и вечным почестям неба. Смиримся и воззовем к жениху Христу. Жениши, бедные мои души, не затвори небесного твоего чертога, якоже тем юродивым девам, но сподоби, чтоб светильники наши избыточествовали елеем добрых дел, любви, смирения, покаяния, слез, послушания, терпения, чистоты, рассуждения и прочих добродетелей, дабы изобилие елея сохраняло неугасимый свет до самого пришествия твоего, дабы все наше сестричество вошло вместе на браки небесные, в блистающей и сияющей одежде, сотканной из света твоей благодати, празднуя и радуясь с тобой в нескончаемые веки веков. Аминь.
0: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте! Праздничной божественной литургией, обетом трезвости и духовно-просветительскими акциями отметили в Екатеринбургской епархии 19-й областной день трезвости. В день усекновения главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 11 сентября этого года во всех храмах Екатеринбургской епархии во время божественной литургии была прочитана сугубая иктинья о страждущих от пьянства и оглашено обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил торжественную божественную литургию в Яно-Предтеченском соборе города Екатеринбурга. А в храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете праздничное богослужение возглавил председатель Яно-Предтеченского братства трезвения Русской Православной Церкви, руководитель отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской епархии протоиерей Игорь Бочинин. По традиции во время литургии был совершен молебен на изъявление обета трезвости. Но на этом мероприятие, посвященное Дню трезвости, не закончились. 13 сентября состоится велопробег под названием «Пост трезвости». Участников велопрогулки по окончании будет ждать горячий чай с пирогами, конфетами и пряниками. Также в этот день приходскими обществами трезвости будут проведены крестные ходы, оформлены выставки, стенды и установлены баннеры. В храмах, в учебных заведениях, в военных подразделениях МЧС пройдут беседы о трезвости с просмотром и обсуждением кинофильмов на эту тему. А в социальных сетях будут опубликованы фильмы, видеоролики и проповеди, посвященные трезвости. Напомню, в рамках проведения областного дня трезвости 27 августа состоялось подведение итогов конкурса «Здоровое село. Территория трезвости». В 2025-26 годах в конкурсе приняли участие 66 населенных пунктов. Также ожидается, что в начале октября на очередном заседании Совета общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» состоится награждение победителей конкурса. Ну и к другим сообщениям выпуска. В Екатеринбурге в формате пресс-конференции рассказали, как проходит пребывание в нашем городе десницы святителя Спиридона Тримифунского в храме-памятнике на крови. В пресс-конференции приняли участие руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, старший священник храма на крови протоиерей Максим Меняйло, руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Татьяна Владимировна Липацева и заместитель руководителя молодежного добровольческого круга Братства православных следопытов Игорь Батаруев. Напомню, ковчег с десницей святого Спиридона был доставлен в храм-памятник на крови 11 сентября и пробудет там до 14:00 воскресенья 13 сентября. Доступ к святыне будет открыт круглосуточно. Протоиерей Максим Меняйло подробно рассказал о программе пребывания святыни. Он отметил, что эти дни – время высокого духовного напряжения. Десница святого Спиридона приезжает на Урал в третий раз. Ранее это было в 2014-м. В 2014 и в 2018 годах. За эти годы любовь народа к этому святому только растет. В Екатеринбургской митрополии уже действуют 5 храмов и пределов в честь святителя. А на улице Раевского уральской столицы строится еще один большой трехпрестольный храм. Батюшка также подчеркнул, что главная цель прибытия десницы – помочь людям верующим, чтобы по молитвам святого Спиридона Бог услышал и помог. Священник также отметил, что даже для неверующих людей пребывание у мощей может стать важным духовным опытом и помочь в обретении веры. Руководитель службы добровольцев Православной службы милосердия Татьяна Липацева сообщила, что для помощи паломникам привлечено более 60 добровольцев, которые дежурят в храме, помогают в уборке и регулируют очередь. А Игорь Батаруев рассказал, что более 30 старших следопытов приняли участие во встрече святыни. Для братства православных следопытов это событие особенно значимо. Их первый отряд в Екатеринбурге носит имя святого праведного воина Федора Ушакова, который тесно связан с островом Корфу, где покоятся мощи святителя Спиридона. Ну и последнее сообщение выпуска. Более 15 тысяч верующих прошли крестным ходом в Иркутске с мощами святителя Спиридона. 6 сентября этого года одновременно с общемосковским крестным ходом в городе Иркутск состоялся крестный ход с десницей святителя Спиридона Тримифунского. В масштабном шествии по центральным улицам Иркутска приняли участие более 15 тысяч верующих из регионов Сибирского федерального округа. Помимо десницы святителя Спиридона Тримифунского, доставленной в город 5 сентября, в шествии пронесли и мощи святителя Иннокентия Иркутского. Перед крестным ходом митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан подчеркнул, что общая молитва и участие в церковной жизни вдохновляют людей на добрые дела, взаимную поддержку и служение ближним. Торжества начались с литургии под открытым небом и продолжились крестным ходом. Молитвенное шествие возглавил митрополит Максимилиан, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Сергей Рудов и председатель фонда имени Иннокентия Сибирского Дмитрий Толоконников. Участниками шествия стали и другие архипастыри, а также представители Элладской Православной Церкви, региональных органов власти, казачества, общественных организаций и жителей города. Помощь участникам крестного хода оказывали волонтеры добровольческого движения имени Иннокентия Сибирякова. Отмечается, что особым событием праздничной литургии стала передача Иркутской епархии башмачка святителя Спиридона Тримифунского. Реликвию, привезенную с греческого острова Корфу, передали Сергей Рудов и представители греческой делегации. Она будет доступна для поклонения в одном из храмов города. Напомню, что десница святителя Спиридона Тримифунского проносится по 13 городам России с 20 августа по 20 сентября этого года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющие, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешь души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего,

и отпусти меня достойному, и прости вся, еликоти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одни тем словом, делом и помышлением, яко благи человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожитие дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь.
Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покры мя от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотный Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть мя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в кленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, изли на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего, вся ми прости, или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же грехе прогневы Бога моего,
но молись имя грешного и недостойного раба, якогда достойными покажешь и благости, и милости Всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй,
и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьей наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, яже содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю каятися, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешения наши, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 66. Начальнику хора на струнных орудиях псалом песнь. Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш. Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли. Псалом 67. Начальнику хора, псалом Давида, песнь. Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, Ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах, имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом Своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там по благости Твоей, Боже. Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья — чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Силмоне. Гора Божия, гора Воссанская, гора Высокая, гора Воссанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Колесниц Божиих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков так, чтоб из их противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас, Бог во спасение, во власти Господа Вседержителя врата смерти. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закоснелого в своих беззакониях. Господь сказал: «От Воссана возвращу
выведу из глубины морской, чтобы ты погрузил ногу твою, как и псы твои, язык свой в крови врагов. Видели шествие твое, Боже, шествие Бога моего, царя моего во святыне. Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, в середине девы с тимпанами. В собраниях благословите Бога Господа, вы от семени Израилева. Там Вениамин младший, князь их, князья Иудины, владыки их, князья Завулоновы, князья Нефалимовы. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, Боже, то, что ты соделал для нас. Ради храма твоего в Иерусалиме цари принесут тебе дары. Укроти зверя в тростнике, стадо волов среди тельцов народов, хвалящихся слитками серебра. Рассыпь народы, желающие брани. Придут вельможи из Египта, Эфиопия прострет руки свои к Богу. Царства земные, пойте Богу, воспевайте Господа, шествующего на небесах небес от века. Вот Он дает гласу Своему глас силы. Воздайте славу Богу, величие Его над Израилем и могущество Его на облаках. Страшен Ты, Боже, во святилище Твоем, Бог Израилев, Он дает силу и крепость народу Своему. Благословен Бог. Псалом 68. Начальнику хора на Шошаниме. Псалом Давида. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего. Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня, несправедливо усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать. Боже, Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя. Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Боже сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже, Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня, и плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне. И возлагаю на себя вместо одежды вретище, и делаюсь для них притчею, а мне толкуют сидящие у ворот и поют в песнях пьющие вино. А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное, Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего. Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне, да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод. Да не увлечет меня стремление вод, да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня.
не скрывая лица твоего от раба твоего, ибо я скорблю. Скоро услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее, ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое, враги мои все пред тобою. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его, утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом. Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнею. Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть, и чресла их расслабь навсегда. Излей на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их. Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих, ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобою умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся. А я беден и страдаю, помощь твоя, Боже, да восставит меня. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его в славословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец с рогами и с копытами. Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога, ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих. Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущееся в них, ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины, и поселится там, и наследуют его, и потомство рабов его утвердится в нем, и любящие имя его будут поселяться на нем. Псалом 69. Начальнику хора. Псалом Давида в воспоминании. Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да возрадуются и возвеселятся от Тебе все ищущие Тебя и любящие спасение Твое. Да говорят непрестанно «Велик Бог! Я же беден и нищ! Боже, поспеши ко мне! Ты помощь моя!» И избавитель мой, Господи, не замедли. Псалом 70. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. По правде Твоей избавь меня и освободи меня. Преклони ухо Твое ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердыня моя и крепость моя — Ты. Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя, ибо Ты — надежда моя, Господи Боже, упование мое от юности моей. На Тебе утверждался я от утробы.
Ты извел меня из чрева матери моей, тебе хвала моя не пристанет. Для многих я был как бы дивом, но ты — твердая моя надежда. Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы воспевать всякий день великолепие твое. Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня, ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря: Бог оставил его, преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня, Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на тебя и умножать всякую хвалу тебе. Уста мои будут возвещать правду твою, всякий день благодеяния твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего. Правда Твоя, Боже, да превыспренних, великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня, и я буду славить Тебя на псалтыри. Твою истину, Боже мой, буду воспевать Тебя на гуслях святой Израилев. Радуются уста мои, когда я пою Тебе, и душа моя, которую Ты избавил, и язык мой всякий день будет возвещать правду Твою, ибо постыжены и посрамлены ищущие мне зла».

0: В Екатеринбурге полночь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
2: Правила ко святому причащению.
3: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподатель, приди и вселися в ны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит, на месте злачне там усели меня, на воде покой не воспитай меня. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша Твоя упоевающая мя, яко держал мя. И милость Твоя поженет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дни. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моем всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадение, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоей я. Растерзал еси узы моя, Тебе пожив жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его. Во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омыми от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконник зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Окропиши меня и сопами очищуся, омыши меня и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелися жертвы, дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиону, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел Иси нас ради во площадь много милостиве, заклан быть я ковчег грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя чисть.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Як уже предреклыси Христе, да будет у Богу дому рабу твоему, и во мне пребуди, як уже обещался.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

0: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.
1: Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи да не опали.

Прежде причастия страшная жертва животворящего тела Владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопреснослучной Сыне и собезначальной, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распнися, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы мои. Согреших, Бог Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть.

Но Ты, Господи, не злобивши, долготерпеливший и многомилостив, не предал еси имя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися, и враг.

Греху и злостям поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянны, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду. Прими, убо меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не пришеди призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти меня от всякие скверны плоти и духа, и научи меня совершать и святыню во страсти Твоей. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие причистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен будет душой же и телом, вот еже недостойней тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоим. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославленность и во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко несмь достоин, неже доволен, да под кров внидеши храма души моей я, за неже весь пусты палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные мои я души, и воскверненное мое тело в нити. И яко же ныне удостоилась и в нити свечерять и согрешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные мои я души, прокаженные и грешные. И яко же не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешнем, приходящим и прикасающимся. И яко же не возгнушался из сей скверных, и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверных, он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен, и скверного, и нечистейшего моего языка. Но да будет мне угли пресвятаго Твоего тела, и честные Твои я крови, во освящение и просвещение, и здравие и смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, соблюдений от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не намнози удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и вкорени страх Твоего в десех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя меня и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божией и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копие, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные.
Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца оставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяния предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, чьи мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усресть тебя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тебя со безначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшном Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, у святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое, и оставя все грехи мои. Вижь, деко умножившись паче влас главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей,

Зависть, сребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удоскверних, растлих, непотребен сотворих, делайте лище бы всячески дьяволи. И вим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости, и не есть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобивая Господи, удиви на мне грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими на грешного. Прими меня, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими меня при безмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалив духа твоего святаго, и огорчив человеколюбную утробу Твою и делом, и словом, и помышлением, в ночи его дни, явление же и неявление, волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеяшися, и истяжеши слово со мною, о и же разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есмь, но и Твое есмь создание. Ты, оба, Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавый пред Тобою сотворил. Тебе, оба, единому согреши, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есмь почина греха, и несмь достоин, ниже доволен возрети и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство, и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не растликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, непотребен был тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на тебя уповах, аще есть не спасение, упование, аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Будем и спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим, ослаби, остави, прости мне вся великоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть у мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю, и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едини имея и власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презримая вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститесь о божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, не в муку, не в приложении грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь и возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боюсь и Бог милости, и щедрот, и человеколюбие, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есмь и суд себе ям, и пию, не рассуждая тела и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает и аз в нем.
Милосердися, оба Господи, и не обличи мя грешного, но сотвори со мной по милости Твоей, и да будут мне святая сия во исцеление и очищение, и просвещение, и сохранение, и спасение, и во освящение души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во вде всех моих действий могу, в дерзновение и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, в ответ благоприятен на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хрящу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согрешить паче блудницы, я же увиди, где обитаешь в мир окупивши, прииди дерзость не помазать и твои носи Богу моего, Владыке и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшего от сердца, ниже мне возгнушайся слове, твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омый мя слезами моими, очисти мя ими слове, остави прегрешение моя и прощение не подашь. Весь изо множество, весь из трупа моя, и язвы зриши моя, но и веру весь, и произволение зриши, и воздыхание слышишь. Не таится Тебе, Боже мой, Творче мой, Избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи Твои, в книзе же Твоей и еще не содеянное написано Тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякий дыжий, пияй чистым сердцем. Ты, Борекал и сила, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моему, божественный Бог причащаяся и боготворящий благодати. Не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Всего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельно, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твои я благодати, прелестник восхитит мя льстивни и прелестив отведет боготворящих Твои словес. Всего ради к Тебе припадаю и трепливо пью Ти, як уже блудного приял и сей блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, як у ины, як уже аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпения и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники, общники Божества Твоего соделывая независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, яко же другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзая Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаемся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими, души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или не
разумом или неразумным, всями прости, яко благи человека любец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, неосужденным благоволеприятиями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых мы помышления. Яко Твое есть царство и сила и слава со Отцем и Святым Духом, ныне и присно в веки веков. Аминь. Несмь доволен, Владыка Господи, да внидеши под кров души моя, но понеже хочешь и Ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же Ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь, и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших Тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенные, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному, недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согрешив, аще в разуме и в неразумии, аще в словесех или делях, или помышлениях и мыслях и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, пречистая и преснодевая Мария и Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящении и просвещении, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство и сила и слава, и честь и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно в веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзи, отверзи мне утробу человеколюбию Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, оба края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее разрешение грехов понеси. Аз же окаянный все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, коже оное, и просвети мое душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рожшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся обо Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, в оставлении грехов и в жизнь вечную. Аминь. Все приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиши мя приобщение. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися человече зря, огнь бо есть недостойное попаляя, божественное тело и обожает меня и питает,
обожает дух, ум же питает странно. Усладил меся любовью Христе, и изменил меся божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи мои, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как в ниду недостойный, аще бы дерзнулся в нити в чертог, одеждами обличает, як уместь брачным, и связан, извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человеколюбец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в судьбе будет святая сия, за еже недостойными быть. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и прирожению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и прирожений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасности и прирожения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола. Ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

хлебушка купить.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Дорогие друзья, ну а сейчас на наших волнах звучит продолжение романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читает Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио России.
2: В поле хмуро темнело, дул суровый ветер, а я всей грудью вдыхал его предзимнюю свежесть. С наслаждением чувствовал его здоровый холод на своем молодом горячем лице и все гнал и гнал кабардинку. Я всегда любил резвую езду, всегда горячо привязывался к той лошади, на которой ездил, а меж тем всегда был ужасно безжалостен к ней. Тут же я ехал особенно шибко. Думал ли я, мечтал ли о чем-нибудь определенно? Но в тех случаях, когда в жизни человека произошло что-нибудь важное или хотя бы значительное, и требуется сделать из этого какой-то вывод или предпринять какое-нибудь решение, человек думает мало, охотнее отдается тайной работе души. И я хорошо помню, что всю дорогу до города моя как-то мужественно возбужденная душа неустанно работала над чем-то. Над чем? Я еще не знал, только опять чувствовал желание какой-то перемены в жизни, свободы от чего-то и стремление куда-то.

А потом надвинулась ночь. Темная, черная, настоящая, осенняя. И как во сне стало казаться, что и конца не будет этому мраку. Ветру навстречу и ладному топоту копыт в густой темноте под ногами. Потом открылись и долго точно на одном месте стояли с той особенной зоркостью и четкостью, которая бывает только в осенние ночи, дальние городские и пригородные огни. Наконец они стали ближе, больше, зачернили вдоль темной дороги слободские тесовые крыши, заманчиво и уютно глянули из-под них светлые окошечки, светлые внутренности изб, люди, семейственно ужинающие в них. А там явственно запахло всеми сложными, людными запахами города. Замелькали вокруг другие многочисленные огни и освещенные окна. И подковы кабардинки весело и возбуждающе зазвенели уже по мостовой, по улицам. В городе было тише, теплей, был еще вечер. А не та черная, слепая ночь, что уже давно была в полях, и я попал на постоялый двор Назарова. Чего только не было в моей душе в тот вечер. Нельзя сказать, чтоб я был уж так взволнован, счастлив тем, что попал в знаменитый журнал, в круг знаменитых писателей. Я помню, принял это почти как должное. Я был только как-то крепко и хорошо возбужден. Был в полном обладании всеми своими способностями, всей душевной и телесной восприимчивостью, и мне все доставляло удивительное наслаждение. Ах, хорошо, почувствовал я. Ах, как все хорошо. И та дикая неприветливая ночь в поле, и эта вечерняя дружелюбная городская жизнь. Эти пьющие, едящие мужики и мещане, то есть вся эта старинная уездная Русь со всей ее грубостью, сложностью, силой, домовитостью и мои смутные мечты о каком-то сказочном Петербурге, о Москве и знаменитых писателях, и то, что я сейчас тоже хорошенько выпью и с волчьим аппетитом примусь за щи с мягким белым городским подрукавником». В этот вечер я впервые замыслил, рано или поздно, но непременно покинуть Батурина. Встал я, однако, как ни в чем не бывало. Лишь только послышалось, что проснулись хозяева, начали зевать, подниматься, натягивать сапоги, спавшие на полу, а кухарка по их ногам и войлокам бегом втащила и с размаху стукнула об стол ключом кипящий, и крепко, вкусно пахнущий угаром ведерный самовар, от густого пара которого сразу побелели окна и зеркала. Через час после того я был уже на почте и получил, наконец, свой первый гонорар. И ту удивительную, от всех прочих в мире отличную толстую книгу в девственно свежей обложке цвета яичного желтка, где были мои стихи, показавшиеся мне в первую минуту даже как будто и не моими. Так очаровательно похожи были они на какие-то настоящие, прекрасные стихи какого-то настоящего поэта. Вслед за тем мне предстояло дело зайти по поручению отца к некоему Ивану Андреевичу Балавину, скупщику хлеба, чтобы показать ему образчики нашего умолота, узнать цену на них и, если можно, сделать за продажу. И вот с почты я направился прямо к нему, но шел так, что прохожие мужики и мещане с удивлением поглядывали на молодого человека в сапогах, в синем куртузе и такой же поддевке, который на ходу все замедлял шаги, а порой и совсем останавливался среди улицы, уткнувшись все в одно и то же место, развернутой перед его глазами книги. Балавин принял меня сперва сухо, с той беспричинной неприязнью, которая часто встречается среди русских торговых людей. «В чем дело?» – спросил он сухо и быстро. Я назвал себя, поспешно и неловко вытащил из карманов поддевки два маленьких мешочка с зерном и положил перед ним на стол. «Садитесь», – как-то вскользь сказал он, садясь за стол –
и, не глядя на меня, стал развязывать эти мешочки. Развязав, он вынул горсточку одного зерна, подбросил его на ладони, потер в пальцах и понюхал. Потом сделал то же самое с другим. «Сколько всего?» – спросил он невнимательно. «То есть четвертей?» – спросил я. «Да не вагонов же», – сказал он насмешливо. Я вспыхнул, но он не дал мне ответить. Впрочем, это не суть важно. «Цены сейчас слабы, вы их, небось, и сами знаете». И, назвав свою цену, предложил привозить хлеб хоть завтра. «Я на эту цену согласен», – сказал я краснее. «Можно получить задаток?» Он молча вынул из бокового кармана бумажник, подал мне 100-рублевую бумажку и привычным, очень точным жестом снова спрятал его. «Прикажете расписку?» – спросил я, краснее еще более от неловкого наслаждения своей взрослостью и деловитостью. Он усмехнулся, ответил, что, слава богу, Александр Сергеевич Арсеньев достаточно всем известен, и, как бы желая дать мне понять, что деловой разговор кончен, раскрыл лежавший на столе серебряный портсигар и протянул его мне. «Благодарю вас, я не курю», – сказал я. Он закурил и опять как-то вскользь спросил: «Это вы пишете стихи?» Я взглянул на него с чрезвычайным изумлением, но он опять не дал мне ответить. «Не удивляйтесь, что я и такими делами интересуюсь», – сказал он с усмешкой. «Я ведь, с позволения сказать, тоже поэт, даже когда-то книжку выпустил. Теперь, понятно, лиру оставил в покое, не до нее, да и таланту оказалось мало. Это, если не ошибаюсь, первый ваш дебют в толстом журнале. Позвольте от души пожелать вам успеха и посоветовать не манкировать с собой». «То есть как?» – спросил я, пораженный столь неожиданным оборотом этого делового свидания. «А так, что вам очень крепко надо подумать о своем будущем. Вы меня простите, для занятий литературой нужны и средства к жизни, и большое образование. А что ж у вас есть? Вот вспоминаю себя. Без ложной скромности скажу. Мало я был не глупый. Еще мальчишкой видел столько, сколько, дай бог, любому туристу. А что я писал? Вспоминать стыдно. Родился я в глуши степной, в простой и душной хате, где вместо мебели резной качались и палать. Мое почтение», – сказал он вдруг, поднимаясь, протягивая мне руку, крепко пожимая мою и пристально глядя мне в глаза. «Пусть я послужу вам поводом для серьезных размышлений о себе. Сидеть сиднем в деревне, не видать жизни, пописывать и почитывать спустя рукава — карьера не блестящая. А у вас заметен хороший талант, и впечатление вы производите, простите за откровенность, очень приятные». И вдруг опять стал сухо серьезен. «До свидания», – опять как-то невнимательно сказал он, кивком головы отпуская меня и снова садясь за свой стол. «Прошу передать поклон вашему батюшке». Так неожиданно получил я еще одно подтверждение своим тайным замыслом покинуть Батурина.

Замыслы эти осуществились, однако, не скоро. Жизнь моя снова пошла по-прежнему и даже еще более беспечно, день за день. Я превращался, по крайней мере, с виду в обычного деревенского юношу, который уже довольно привычно сидел в своей усадьбе, не чуждаясь больше ее обыденного существования. Ездил на охоту, бывал у соседей, в дождь или вьюгу уходил от скуки на деревню в излюбленные избы, кротал время в семейном кругу за самоваром, а не то целыми часами лежал с книгой на диване, вслух мечтал о чем-нибудь с сестрой, болтал с братьями. И так прошел еще год. А затем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться.

Умер наш сосед Алферов, живший совсем одиноко. Брат Николай снял это опустевшее имение в аренду и жил в ту зиму уже не с нами, а в Алферовской усадьбе. И в числе его прочей прислуги была горничная Тонька. Она только что вышла замуж, но тотчас после свадьбы должна была по своей бедности и бездомности разлучиться с мужем. Он был шорник и, женившись, опять пошел по своему бродячему заработку, а она поступила к брату. Ей было лет 20. На деревне звали ее Галкой, Дикой. Считали за молчаливость совсем глупой. У нее был невысокий рост, смуглый цвет кожи, ловкое и крепкое сложение, маленькие сильные руки и ноги, узкий разрез черно-ореховых глаз. Она была похожа на индианку. Прямые, но грубоватые черты темного лица, грубая смоль плоских волос. Но я в этом находил даже какую-то особую прелесть. Я чуть не каждый день бывал у брата и всегда любовался ею. Случалось, что, встречаясь с ней где-нибудь в прихожей, в сенцах, я, шутя, ловил ее на ходу, прижимал к стене. Она молча вывертывалась, и тем дело и кончалось. Никаких любовных чувств мы друг к другу не испытывали.

как-то в зимние сумерки по деревне, я рассеянно свернул во двор Алферовской усадьбы, прошел среди сугробов к дому, поднялся на крыльцо. В прихожей совсем темно и особенно сверху, сумрачно и фантастично, точно в черной пещере, краснела грудой раскаленных углей только что истопленная печка. А Тонька, без платка, вытянув слегка раздвинутые босые смуглые ноги, держала в руках кочергу, огненно-белый конец, который лежал на углях, и, слегка отклонив от палящего жара такое же темно-пламенное лицо, полусонно смотрела на эти угли. Я, входя, стукнул дверью, она даже не обернулась. «Что это у вас темно, а и дома никого нету?» – спросил я, подходя. Она еще больше откинула лицо назад и, не глядя на меня, как-то неловко и томно усмехнулась. «Будто не знаете», — сказала она насмешливо. «Что не знаю?» «Да уж будет, будет». «Что будет?» «Да как же вы можете не знать, где они, когда они к вам пошли?» «Я гулял, не видал их». «Знаем мы ваше гулянье». Я присел на корточки, посматривая на ее ноги и раскрытую черную голову. Уже весь внутренне дрожа, но притворяясь, что любуюсь на угли, на их жаркий багряно-темный свет. Потом неожиданно сел рядом с нею, обнял и завалил ее на пол. Поймал ее уклоняющиеся горячие от огня губы. Кочерга загремела, из печки посыпались искры.

крыльцо я выскочил после того с видом человека, неожиданно совершившего убийство. Перевел дыхание и быстро оглянулся, не идет ли кто. Но никого не было, все было просто и тихо. На деревне в обычной зимней темноте с неправдоподобным спокойствием точно ничего не случилось. Горели по избам огни. Я взглянул, прислушался и быстро пошел прочь со двора, не чуя земли под собой, от двух совершенно противоположных чувств. Страшной и непоправимой катастрофы, внезапно совершившейся в моей жизни, и какого-то ликующего победоносного торжества. Проснувшись утром, я какими-то совсем новыми глазами взглянул вокруг. На эту столь знакомую мне комнату, ровно освещенную свежим снегом, выпавшим за ночь. Солнца не было, но в комнате было очень светло от его белизны. Первая мысль, с которой я открыл глаза, была, конечно, о том, что случилось. Но мысль эта уже не испугала меня. Ни тоски, ни отчаяния, ни стыда, ни чувства преступности в душе уже не было. Напротив. «Как же я теперь выйду к чаю?» – подумал я. «И вообще, как теперь быть?» «Но никак не быть», — подумал я. «Никто ничего не знает и не узнает никогда. А на свете все по-прежнему и даже особенно хорошо. На дворе этот любимый мной тихий белый день, сад, космато оснеженный по голым сучьям, весь завален белыми сугробами. В комнате тепло от кем-то затопленной, пока я спал, и теперь ровно гудящей и потрескивающей печки, с дрожью тянущей в себя медную заслонку. Горько и свежо пахнет сквозь тепло, мерзлым и оттаивающим осиновым хворостом, лежащим возле нее на полу. А случилось только то законное, необходимое, что и должно было случиться, ведь мне уже 17 лет. И меня опять охватило чувство торжества, мужской гордости. Как глупо все, что лезло мне в голову ночью. Как это дивно и ужасно, то, что было вчера. И это опять будет. Может быть, даже нынче же. Ах, как я люблю и буду любить ее.

С этого дня началось для меня ужасное время. Это было настоящее помешательство, всецело поглощавшее все мои душевные и телесные силы. Жизнь только минутами страсти или ожиданием их и муками жесточайшей ревности, совершенно разрывавшей мне сердце, когда к Тоньке приходил повидаться муж, и она должна была по вечерам уходить из дому, где она спала обычно, спать с ним в людскую. Я всеми силами старался жить хотя бы в некоторой мере так, как жил когда-то, но все дни мои уже давно превратились только в жалкую видимость моей прежней жизни. Прошла зима, наступила весна. Я, ничего не заметя, зачем-то упорно изучал английский язык. Бог спас меня неожиданно. Был чудесный майский день. Я сидел с английским учебником в руках возле поднятого окна в своей комнате. Рядом со мной на балконе слышались голоса братьев, невестки и матери. Я рассеянно слушал и, тупо глядя в книгу, думал самые безнадежные думы. Так и подмывало сбегать хоть на минуту в алферовскую усадьбу. Благо, брат женой у нас, и Тонька верно одна в доме. И вместе с тем было так горько и больно, так жаль себя, что приходили в голову и казались счастьем мысли о смерти. Я взял карандаш и, все думая о смерти, стал писать на учебнике. И вновь над вашей головой, меж облаков и синей тьмы древесной, нальется высь эдемской синевой, блаженной, чистой, небесной. И вновь, круглясь, заблещут облака, из-за деревьев горними снегами, и шмель замрет на венчике цветка, и загремит державными громами весенний бог. А я? Где буду я? Ты дома? Каким-то строгим, необычным тоном сказал брат Николай, подходя к моему окну. Выйди-ка ко мне на минутку. Мне нужно кое-что сказать тебе. Я почувствовал, что бледнее, однако встал и выпрыгнул в окно. Что сказать? Спросил я неестественно спокойно. Пойдем немного, пройдемся, сухо сказал он, идя впереди меня вниз к пруду. Только, пожалуйста, отнесись к моим словам разумно. И, приостановившись, обернулся ко мне. Вот что, друг мой, ты, конечно, понимаешь, что вся эта история уже давно ни для кого не тайна. То есть какая история, с трудом спросил я. Ну, ты отлично понимаешь. Так вот, я и хочу тебя предупредить. Я ее нынче утром рассчитал. Иначе дело кончилось бы, вероятно, смертоубийством. Он вчера вернулся и пришел прямо ко мне. Николай Александрович, я все давно знаю. Отпустите Антонину сию же минуту, не то плохо будет. И понимаешь, белый как мел, губы так пересохли, что едва говорит. Очень советую тебе опомниться и не пытаться больше ее видеть. Да, впрочем, это и бесполезно. Нынче они уезжают куда-то под Ливны. Я не сказал ни слова в ответ. Обошел его и пошел к пруду. Сел в траве на берегу под молодыми блестящими ветвями ив, дугой склонившихся к зеркально светлой в серебристой воде.

В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из романа «Жизнь Арсеньева» Ивана Алексеевича Бунина. Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага, смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты на века.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить он и за то, и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревание волн, препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашем.

0: тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Александр, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие братья и сестры.
1: Про так называемые мотивационные лекции и мотивационных спикеров, которые для современной молодежи сегодня являются лидерами мнений и несомненными авторитетами, сегодня предлагаю поговорить. Чего больше в таких высказываниях и людях, вреда или пользы? И стоит ли их вообще слушать? Батюшка, как вы относитесь к такому современному явлению, как мотивационные спикеры, мотивационные лекции? Может быть, что-то удалось посмотреть?
2: Ну, давайте, как и в прошлый раз, когда мы обсуждали такие интересные темы, давайте сразу оговорим мат-часть. То есть вообще, с чем я знаком, то есть вообще, о чем я могу говорить. То есть то, что я понимаю, что не понимаю, и так далее. Вообще, конечно, страшное слово «ТЭД-лекция», оно для меня страшное слово. Вот честно скажу, да. Но то, что есть мотивационные всевозможные вещи, мотивационные спикеры и так далее, да, это понятно. То есть я в свое время даже читал и читаю, но я больше слушаю аудиокниги, разные книги по саморазвитию. Для чего? Ну, наверное, просто потому, что нужно понимать вообще, что читают люди, к которым ты идешь. То есть ты идешь куда-то с беседой, с проповедью, с разговором, и ты должен понимать, что читала твоя аудитория. То есть если ты приходишь, и у тебя там такое собрание, где все читают Пушкина, такие тоже люди есть, или еще что-нибудь, это одна история. А если ты приходишь в собрание, где люди читают другую литературу, ну, то есть тоже нужно понимать ту аудиторию, к которой ты пришел. И поэтому некие такие моменты, связанные с мотивационной литературой, мне более-менее понятны. Когда мы начинаем разговор, тоже нужно сделать важную такую оговорку о том, что это очень широкое понятие. Вот это TED-лекции, это мотивационные беседы. Это понятие настолько широкое, что, наверное, оно необъятное в каком-то смысле этого слова. Оно охватывает себя, включает в себя очень многое. Вообще, как относиться к мотивационным спикерам? В принципе, нормально. Но, опять же, всегда есть одно большое «но». То есть нужно понимать, чему тебя учит мотивационный спикер. То есть вот в свое время у нас порушились границы. Вот, например, чтобы быть клиническим психологом, я могу немножко ошибиться, но вообще люди называют цифру 7 лет обучения, это нормальный такой специалитет 5-летний, магистратура, еще полгода-год практики где-нибудь в психиатрической больнице, то есть тоже своеобразный такой опыт, да, и там каждые там 3 месяца курсы повышения квалификации. Вот это вот клинический психолог, хороший, нормальный. Если мы говорим про, допустим, про какого-то психолога, который учится в лучшем случае на втором курсе психфака и дает сразу советы, и он тут и коучи, и тренеры, и осмысленные, и прокачанные, то это как бы ерунда, простите, полная, да, абсолютно. То есть я сам сомневаюсь в степени его компетентности. То есть если мы говорим про интересных, хороших, образованных людей, которые что-то рассказывают, да, их можно послушать. В этом смысле интересно послушать людей, которые что-то сделали. Я помню, в свое время я читал книгу «Историю одной известной кофейной компании», которая сейчас, кстати, ушла из России, к сожалению. Там интересно рассказывается, как он делал. Вообще сейчас много разных книг, там, допустим, «История такого бренда», «История такого бренда», как это все создавалось, какие были идеи и так далее. То есть если мы говорим про какого-то серьезного спикера, это классно, это интересно, это можно послушать. Давайте вот просто пример, который пришел в голову. Помните, в свое время была очень популярна книга «Биография Стива Джобса». Я не смог ее дочитать. Знаете почему? Потому что то, что описывалось, ну, мы уберем там увлечение там буддизмом, восточными практиками, запрещенными веществами, ну, вообще, даже если это вынести за скобки, ну, простите, как бы это слишком американская мечта. Я не смог это читать. То есть у меня хватило наполовину. Поэтому, если человеку есть что сказать, мы всегда можем его послушать. То есть если человеку есть чем поделиться, мы всегда должны брать тот пример. Опять же, есть прекрасное произведение святителя Василия Великого, который говорил о том, что нужно получать пользу даже из произведений авторов языческих. Так и называется «К юношам беседа о том, как получать пользу из чтения книг языческих авторов». И он говорил, что из яда змеи делают лекарства или отраву, поэтому можно извлекать и нужно извлекать нечто полезное, что есть в этих произведениях. То есть это прекрасная мысль, которая принадлежит стилю Василию Великому. Я также предлагаю, что если мы чему-то можем научиться, если мы можем стать лучшими профессионалами, лучшими специалистами и так далее, ну, пожалуйста, опять же, даже, допустим, вот церковная проповедь. Есть же гомилетика, есть риторика. Это разные науки. Гомилетика посвящена церковной проповеди, именно проповеди церковной. А риторика посвящена, ну, вообще красноречию. И это разные науки, но, опять же, гомилетика в свое время впитала, включила в себя нечто важное, полезное, интересное, что знает именно светская наука о красноречии. Поэтому, мне кажется, я немножко расплылся по древу, отвечая на ваш первый вопрос. Я немножко резюмирую, да, о том, что нужно брать все полезное, что мы можем приобрести, и выбрасывать все неполезное. Давайте, может быть, поговорим о том, что неполезное есть вообще в разных этих тренингах. Я знаю, что не так давно критиковали, и в том числе церковное сообщество, и даже и светское сообщество критиковало, например, женские тренинги роста. Это нечто такое, условно говоря, если он там не зарабатывает 500 000, он тебя недостоин. Все. Вот примерно такого плана такие тренинги, я знаю, критиковались. И я считаю это правильным. То есть это воспитание кого? Воспитание людей, которые все оценивают в деньгах. То есть тут нет ни семьи, ни любви, ни жертвенности. То есть вот четкая планка. То есть там ты не зарабатываешь 500 000, все, я с тобой знакомиться не буду. То есть это, естественно, неправильно. Поэтому такие вещи тоже есть. Поэтому вывод такой, что тренинги роста, литература мотивационная, это очень большое явление, очень большой феномен. Нужно брать из него полезное и не слушать все то вредное, что также в нем есть.
1: Вот, знаете, легко сказать, найти золотую середину. Сделать, как правило, гораздо сложнее. Если посмотреть, ну, в общем и целом на эти тренинги, сильно их так упростить, то все они говорят о смене мышления. Ну, собственно, наверное, как и Библия. Только вот вектор этих перемен разный, я бы даже сказала, противоположный.
2: Ну, мышление Библия тоже предлагает нам менять. То есть нужно быть совершенным, будьте святы, как и я свят. И так далее. То есть там очень много призывов к тому, чтобы мы что-то делали. Опять же, даже что говорится о миссии. Идите и научите все народы. То есть прямое указание. Идите, научите. То есть сделайте это прямое указание на действие. Соответственно, Священное Писание также однозначно нас заставляет как-то развиваться, как-то совершенствоваться, брать какие-то новые горизонты. Помните даже мысль о том, что Царство Небесное силою берется. Да, и те, кто предлагают усилия, те его восхищают. То есть мы все должны развиваться. Вопрос стоит в наполнении. То есть мы развиваться должны в любом случае. То есть вот всегда человек должен там, читать книги, всегда человек должен ставить перед собой какие-то задачи, как-то идти вперед. Это понятно, да, по-моему, действие по умолчанию. То есть человек в спортзале должен поднимать больше вес, делать больше приседаний, человек должен читать книги. Ну тут, по-моему, бессмысленно такие примеры, понимаете, все очевидно. Но что важно? То есть важно то, в какую сторону, в каком направлении он двигается. То есть к чему это движение? То есть какова цель этого движения? То есть вообще что человек ставит перед собой цель? У христианина все понятно, Царствие Божие. И, кстати, опять же, стремление в Царствие Божие, оно не означает того, что мы не должны преобразовывать наш мир здесь и сейчас. То есть мы должны мир тоже делать лучше. Понятно, да, что мир — это все временное, устремление наше в Царствие Божие, но сам Господь говорит, что нужно отдать Богу Богова, но нужно еще отдать и кесарю кесарева, то есть быть хорошим гражданином, там, профессионалом своего дела и так далее. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как же быть с этим движением вперед, тут самое главное, чтобы это было движение осмысленное, чтобы оно нас не уводило от главной ценности, от главной цели, которая есть в нашей христианской жизни, чтобы мы могли идти вперед и развиваться, и даже профессионально развиваться, но вместе с тем не уходить бы от главной цели и от главной задачи, то есть от устремления человека в Царствие Божие. Вот я бы ответил так на ваш прекрасный вопрос.
1: Один из основных посылов подобных лекций состоит в том, что человек может сам себя сделать или сам себя спасти через интеллект, через постоянное развитие, обучение, приобретение новых навыков. А христианство, наоборот, говорит о том, что поврежденная природа человека, которую так просто не исправишь, да и Бога вообще никогда не познать. А вот в чем еще вы видите такое фундаментальное различие мотивационных спикеров и православной доктрины. И как вы считаете, вот если мы все-таки будем, как нас учат эти самые спикеры, да, постоянно развиваться, учиться чему-то новому, я имею в виду учиться именно вот в светском понимании этого слова, поможет ли это в конце концов прийти к Богу, прийти к какой-то духовной составляющей?
2: Я все-таки считаю, что поможет в духовном учении, потому что уже много раз наблюдаю, что человек, который о чем-то думает, человек, который ставит перед собой вопросы, так или иначе поставит перед собой еще вопрос о вечном. Вот без вариантов. Он поставит, то есть даже иногда бывает удивительно, он прочитает кого-нибудь, допустим, там совершенно безрелигиозного писателя или философа, и вдруг подумает и увидит, что а вот тут-то и стоят религиозные вопросы. То есть, хотя совершенно однозначно не ожидал, да, что они там будут. Поэтому человек думающий — это наша аудитория. Человек осмысляющий — это наша аудитория. Это потенциальный там, наш брат или сестра во Христе, просто потому что они думающие, потому что они берут и осмысляют как-то свои проблемы, свои взгляды и так далее. Человек не может спасти себя сам своими собственными усилиями. Это тоже совершенно однозначно христианская мысль, очень важная, что невозможно спасти себя. То есть вообще, по сути, по своей, мы в данном случае не можем иметь своих каких-то заслуг перед Богом, мы не можем сами себя спасать, то есть мы все спасаемся божественной милостью. Я сейчас не хочу входить в сложный богословский спор о законе и благодати, да, о свободе выбора и так далее, который еще был поднят блаженным Августином и потом стал основой для вот этого великого западного разделения на католиков и протестантов, о предопределении и так далее. Скажу кратко, что мы без Бога спастись не можем. И это невероятно важно понимать. То есть поставить цель, что я могу все сделать сам, что все находится внутри меня самого, ну, это, конечно, какой-то дурацкий такой, простите за выражение, штамп, который часто встречается, то есть поверь в себя, поверь в свои собственные силы. На самом деле человек, который по-настоящему осмысляет этот мир, он приходит к мысли о том, что все-таки есть творение, и что человек — это творение Божие, что есть то, что выше этого творения однозначно, как часто физики, например, доходят до каких-то совершенно для меня заоблачных понятий, там какие-то гравитационные постоянные, константы, вселенные и так далее. То есть приходит к выводу о том, что наш мир — это вот просто уникальное сочетание, буквально вот там, какое там полшага, там молекула вправо, молекула влево, и мир бы был другим. И вот эти люди перед собой ставят религиозные вопросы. То есть, ну как может быть это все случайным? Наше там искусство, культура, наши переживания, это все не может быть случайным каким-то там просто набором химических реакций или набором импульсов в голове. Это не может быть чем-то случайным, это должно быть чем-то очень важным и чем-то имеющим свой смысл, свое происхождение. Поэтому, конечно же, ошибка, да, если действительно говорить про ошибки, ошибка современных тренингов заключается в раскрытии своей какой-то внутренней энергии. Я думаю, что многие даже не понимают, что они предлагают. Знаете, это модно, раскрой внутреннего себя, раскрой себе внутреннего зверя, да, и так далее. Как, знаете, это, не знаю, такая шутка, раскрыл себе внутреннего зверя, а мой зверь-то хотел покушать и поспать, вот и все. Примерно так. Поэтому давайте все-таки понимать, что мы творение Божие, и мы должны стремиться к Богу, и тут полагаться на свои собственные силы бессмысленно. Нам православие предлагает вещь совершенно иного порядка, нам предлагает соработничество, то есть соработничество Бога и человека. То есть когда человек делает шаг навстречу Богу, а Бог делает навстречу ему все остальные шаги.
1: Вот ни для кого не секрет, что церковь сегодня довольно активно действует в абсолютно разных направлениях, будь то бизнес, будь то спорт или еще какие-то направления, и очень часто она за это подвергается критике. Как вам кажется, вот должна ли церковь еще и туда идти и стараться встать на место вот этих вот самых спикеров, да, блогеров, каких-то инфлюенсеров современных? Потому что, конечно, они сейчас лидеры мнений, они авторитетны для современной молодежи. Или все-таки церкви надо оставаться там, где она есть, ну, скажем так, в своей области знаний.
2: Церковь должна заниматься миссией везде. Но это должно быть именно действием людей, которые имеют данные дарования и таланты. То есть, условно говоря, что физика нужно пойти батюшка физик, лирика нужно пойти батюшка лирик. И далеко не каждый человек, и не каждый священник может и должен заниматься миссионерской деятельностью именно в этом ключе. Потому что вот так вот условно там скинуть разнарядку в каждой епархии, там вырасти своего коуча, это абсолютно неправильно. То есть возможно, что один священник или два или три священника найдет возможность говорить с той аудиторией. Но вот смотрите, ведь есть же, допустим, священники, которые общаются с такими суровыми, брутальными байкерами. Но ведь далеко не каждый может, да? То есть это совершенно не каждый священник может пойти и сказать: ребята, у меня тут есть вот Ямаха, а можно с вами покатаюсь? И они скажут: ну покатайся, ты для нас не авторитет. Все. Ну потому что не у всех это получается. Или, допустим, далеко не каждый может пойти там в какой-нибудь институт физики и что-то там интересное рассказывать. Ну, просто потому что как бы нет такого дарования и прочее, и прочее. И я думаю, что, наверное, нам нужно быть везде, но нам нужно быть очень грамотно, очень осторожным этим везде. Я знаю, что есть прекрасный документ об отношении церкви к психологии и вообще о деятельности священника как психолога. Сколько я знаю, в этом документе, конечно, я вот надо обновить его, то, что там написано, вспомнить для себя. Насколько я помню, деятельность священника как коуча запрещена, вот деятельность священника как психолога разрешена. Казалось бы, очень тонкая грань, но тем не менее она есть. И то есть священник не должен стать коучем, он не должен вести тренинги личностного роста, но тем не менее, как психолог, он может давать какие-то консультации. Хотя понятно, что здесь невероятно тонкая грань. Поэтому я думаю, что церковь должна быть везде, находить способы общения со всеми, но это могут быть какие-то единичные результаты, какие-то единичные священники. Давайте вспомним пример. Вот я всегда люблю находить примеры, уже так ближе завершаясь, да, к нашему, к завершению нашего разговора. Давайте вспомним пример. Вот в свое время, в 20 веке, у католиков был такой опыт, называется он «священники рабочие». Это было во Франции, ну, Франция — страна революции, страна масонов и так далее. И была идея: давайте священники будут работать. Вот они пошли на марсельские доки, они пошли на парижские заводы, то есть отслужил место и пошел для того, чтобы научить рабочих каким-то основам религии. Кстати, есть такой прекрасный фильм, но опять же, я когда говорю прекрасный фильм, то не означает, что советую его смотреть. Есть прекрасный фильм, французский фильм, называется «Скромное обаяние буржуазии». И там есть такой герой, епископ, который приходит устраиваться на работу садовниками, спрашивает: монсеньора, зачем вам, как бы у вас своя епархия есть целая? Ну, мои же священники работают, вот и я хочу тоже работать. То есть не хочу от них как-то выделяться в среде. И интересно, что проект провалился. Абсолютно однозначно провалился, и Ватикан его запретил. Поднабрались там, да. Ну, понятно, там было другое время, там пили-курили все во Франции, но вот как бы рабочие поднаучили батюшек тому, чему не надо было учить, и Ватикан это дело закрыл. Сказал, проект провалился. Священники рабочие, очень интересный проект. Поэтому я надеюсь, что наша миссия, она будет развиваться дальше, и дай бог у нас будет какой-нибудь там батюшка, выдающийся психолог, или один, или два, или может, больше, и там чем 15, да. Но это штучный продукт, штучный товар, и это нужно учить, воспитывать и стремиться. А Господь даст нам эти таланты, ну и мы сами будем стараться как-то их выращивать. Поэтому пойти нужно, нужно помнить, что все-таки священник, он не коуч, а он все-таки священник. Это сложно, и не каждый сможет.
1: Ну и последний вопрос. Сегодня блогеры и инфлюенсеры, как я уже и сказала, это новые герои современности. Чем все-таки опасно доверие к таким людям, которые, да, безусловно, они харизматичны, они умеют красиво говорить, порой они даже говорят какие-то правильные и хорошие вещи, и думается, что да, действительно, почему бы их и не послушать, не прислушаться к их советам. Но, с другой стороны, вот по факту мы же не проверяем этих людей, мы же не стараемся узнать, о чем они действительно живут, а насколько в жизни они несут в себе вот те ценности, которые проповедуют со сцены.
2: Я сразу вспомнил анекдот старый, что для многих людей написание книги «Как я заработал свой первый миллион» как раз является опытом зарабатывания своего первого миллиона. Поэтому далеко не всем, как бы, блогерам нужно верить. Ну, я думаю, что тут просто нужно учиться критическому мышлению определенному. То есть вот человек, который читает хорошие книги, он очень быстро учится отличать, допустим, там, лауреата Нобелевской премии по литературе от, допустим, какого-то ширпотреба. Вот просто вот учится и все. Или кто смотрит хорошее кино, он сразу говорит, это фильм, а это нет. Потому что, да, смотришь какой-нибудь, не знаю, там, постмодерн или что-то такое современное, смотришь и думаешь, господи, это гениально же, да, это гениально, но понять вообще о чем очень сложно. Это что-то такое своеобразное, да? Или какой-нибудь авангард смотришь и думаешь, это про что вообще? Я думаю, что нужно научиться нам, людям, вообще людям в целом, не только православным, а людям вообще, человеком, да, как бы сказал Пушкин, нам нужно научиться просто, ну, вообще, у тебя критическое мышление, понимать, что этот блогер, он специалист, и этот блогер, который, не знаю, там, пока разбирает машину, у него там 20 лет свой сервисный центр, а этот блогер просто пишет книгу, как заработать первый миллион, и пытается заработать свой первый миллион, вот и все. Но я думаю, что это видно, все равно какая-то есть интуиция, какое-то чутье, поэтому нужно разделять временное и вечное. И вот вновь и вновь Василий Великий прекрасно говорит, что нужно брать все то полезное, что мы можем взять у этих людей.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был председатель миссионерского отдела Казанской епархии, настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской в городе Казань, отец Александр Ермолин. Батюшка был с нами на телефонной связи. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья.

знаешь, дожди не навсегда. Будь осторожен, вон еще волна. Потерпи, прошу тебя, дружок.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными и выдающимися музыкантами, композиторами. Анна, о чем будет наша сегодняшняя программа?
1: Здравствуйте, Константин. Ну, я думаю, сегодня знакомых для слуха многих людей фамилий не найдется, потому что мы будем говорить сегодня о композиторах 17 века, русских композиторах, которые, к сожалению, даже в специальных заведениях не сильно-то изучаются. Они изучаются по причине того, что и о их жизни известно очень мало. Дай Бог, чтобы было известно, когда они родились и умерли. Сведений недостаточно и нот, естественно, довольно мало. Как-то в одном из интервью я рассказывала о относительно недавних находках, буквально вот уже 21 века, протестных концертов, и были эти вещи опубликованы в журналах «Старинная музыка». Вот, это было реализовано на грант министерский. То есть нашли музыку, сочиненную одним из авторов, о которых я сегодня буду говорить, к Полтавскому сражению. Вот, и это причем была музыка не ранее найденная в середине 20 века, а вот совсем недавно обнаруженная. То есть до сих пор исследователи находят в старинных рукописях, в церковных рукописях, естественно, потому что это все были композиторы, которые в первую очередь писали для церкви, вот не обнаруженные списки этих нот. Почему нам так важно знать о партесном концерте и его корнях, и предшественниках, так скажем, и тех людях, которые делали эти партесные концерты? Потому что вот наша культура русская, музыкальная, она имеет очень сильные хоровые корни. И поэтому в нашей опере, в нашей классической русской опере, как «Глинка. Жизнь за царя», или «Борис Годунов», или «Хованщина» Мусоргского, или оперы Римского-Корсакова, очень много хоров. Это традиция именно русская, в европейской традиции хоры тоже, конечно, есть, но они выполняют в основном декоративную функцию, либо звучат как в оратории, а вот наша русская традиция, она сильна хорами. Поэтому поговорить о партесном концерте сегодня просто необходимо. Вообще слово «партес» обозначает «партия», и это имелось в виду «партия хоровая». Первое упоминание в России о партесном концерте было сделано в 1652 году. О том, что к нам в Россию приехали дьяки, которые умели слагать вот это партесное многоголосие. Также мы находим запись о партесном пении от 18 ноября 1657 года. «Свободно убо творим вся прощение их, и грамоте сия поминая». А событие приводится и пение, именуемого партесным. Певцы, исполнявшие партесное пение, назывались партесниками. Что из себя представляет это партесное пение? Это уже не кант, это гораздо более развитое многоголосие. В основном было в партесном пении от 3 до 12 голосов. Реже встречались концерты на 16, 24 и 48 голосов. Но это прямо уникальные случаи. И, как правило, вот такие многоголосные партесные концерты были приурочены к какому-нибудь знаменательному церковному или политическому событию. Главным теоретиком партесного концерта и главным, так скажем, создателем этого партесного концерта, от которого осталось очень много работ, даже чисто задокументированных, не все работы еще найдены, но вот этому человеку приписывают 75 партесных концертов, а числится их более сотни. Это Николай Делецкий. Делецкий создал несколько научно-музыкальных трудов, ну, можно сказать, это прямо наш первый известный неанонимный теоретик музыкальный. И его труд «Мусикийская грамматика» был упомянут даже в нашем знаменитом фильме про Ломоносова. Ломоносов тоже читал этот труд. Мусикия – это муза, то есть музы музыкальные, музы искусства. Мусикия – это вообще искусство. Поэтому Мусоргский настаивал, например, на том, чтобы его фамилия произносилась как Мусоргский, чтобы было тоже корень Мусорга – муза, а не мусор. Вот. И поэтому мусикийская грамматика – это грамматика об искусствах, в том числе о музыке. Делецкий проводит очень большой, прямо теоретический труд. Я бы очень советовала всем, кто имеет доступ к этим архивным материалам или хотя бы к напечатанному факсимиле, изучить его, потому что это действительно кладезь не только русской музыки 17 века, но и вообще в принципе музыки, доступной Николаю Делецкому, близлежащих государств. В том числе там он приводит нотные примеры из польской музыки, финской музыки, музыки московских композиторов. Для нас это сейчас настолько закрытая страница, мы ничего этого не знаем, даже фамилия Делецкого не всегда вызывает какие-то ассоциации, поэтому труд невероятно полезный. Так вот, в этой мусикистской грамматике Делецкий делит партесный концерт на два вида. На вид, где голоса движутся вместе и одновременно произносят текст. Это самый простой вид. И второй вид, где более сложный, естественно, и вот от этого вида осталось относительно мало образцов, где голоса не движутся вместе, а имитируют друг друга или чередуются. Все вместе спели, потом небольшая группа спела, все вместе и небольшая. Те, кто разбирается в музыкальной истории, понимают, что это все отголоски средневекового построения пения, респонсория и антифона. Это существует до сих пор в разных церквях разных конфессий. Вот. Также, если вчитываться и анализировать вот эти партесные концерты, мы понимаем, что, опять же, они несут западноевропейские традиции, что естественно. Люди общались друг с другом, люди перенимали друг у друга находки. Так вот, развитие в партесном концерте было таким же точно, как в мессах, например, эпохи Возрождения. То есть «Cantus firmus» — это главный голос, который помещался в теноре, в высоком мужском голосе. В нем звучал основной напев. В случае партесного концерта это был знаменный распев. Вот. То есть в этом голосе звучал знаменный распев, а остальные голоса, они как бы варьировали эту тему. То есть тут, собственно, ничего нового. Также у Николая Делецкого в партесном концерте в мусикистской грамматике есть очень важные теоретические замечания. Например, он намного раньше, чем западные теоретики, говорит о знаменитом квартоквинтовом круге. Называет он это мусикистское коло. Коло, то есть колесо. Тот же самый круг. Вот. И обосновывает его значение и с точки зрения музыкальной, и с точки зрения эстетической.

Кроме Николая Делецкого, надо еще упомянуть таких авторов, как Бавыкин Николай. Он также, так скажем, и теоретиком был, и практиком протестного концерта. Он продолжал, в общем-то, идеи Николая Делецкого, но самым его рьяным последователем были Василий Титов. Он жил в то же самое время, что и Николай Делецкий, и особенно Семён Пикалицкий. Вот о Семёне Пикалицком очень мало сведений, к сожалению. Под вопросом даже даты его рождения и смерти, ну, если верить датировке, прожил он не больше 50 лет. Кстати, вот все перечисленные мной композиторы жили не очень долго, 50-60 лет, некоторые того меньше. С чем это было связано? Ну, наверное, с, может быть, трудными условиями жизни. Практически все эти композиторы были сначала певчими дьяками. Вот при определенном государе, вот, например, Семён Пикалицкий, он служил при Иване V. Иван V – это брат Петра I, его соправитель. Ну, на самом деле, он никогда не вторгался в решение государственных дел, оставляя это все сначала Софье, а потом Петру I, но формально учислился соправителем. Что поражает, например, в музыке Семёна Пикалицкого? Когда слушаешь партесные концерты Делецкого, Бавыкина, Василия Титова, они звучат очень красиво, стройно, действительно благостно. Они написаны на литургические тексты, вот, но вполне себе, вот так скажем, в православных традициях. Партесные концерты Семёна Пикалицкого довольно сильно отличаются, и наши слушатели тоже смогут это услышать. В них очень сильно чувствуются тенденции итальянского мадригала. То есть местами напоминает мадригалы Джезуальдо де Винозы. Ну, это лично мое мнение, оно не основывается на каких-то исследованиях, просто вот на мой слух действительно очень сильно похоже. Либо мадригалы Орландо Ласса. Вот, очевидно, этот композитор был либо знаком с этими сочинениями, либо уезжал в Италию. Это неизвестно биографам, мы можем строить только догадки. Очень мало сведений об этом композиторе.

Как бы то ни было, но протестные концерты, вот эта культура, она не умерла совсем, она живет до сих пор в православном песнопении. Эти концерты поются на литургии, ну и есть ансамбли, которые восстанавливают прямо аутентичное звучание этих концертов, и таким образом они продолжают жить. Нам хочется верить, что будут находиться все больше и больше рукописей и материалов свидетельства жизни этих композиторов, потому что, вот как считал, например, Римский-Корсаков и Балакирев, что вся музыка начинается с Гайдна, вот, русскую музыку они вообще тут не рассматривали, видимо, считали, что русская музыка начинается с них. Вот. Мы всегда должны помнить свои более глубокие корни, и вот в 17 веке это одни из первых неанонимных композиторов, потому что до этого времени мы практически не встречаем имен. Здесь они есть, и очень хочется, чтобы люди их знали, слушали, потому что музыка действительно прекрасная.

0: Анна, я благодарю вас за сегодняшний интересный рассказ.
1: Спасибо вам. До новых встреч.
0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. В сегодняшней программе мы узнали о протестных концертах. До новых встреч, дорогие друзья. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
2: Репортаж дня с Викторией Кауган.
3: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на концерт фольклорных казачьих песен в рамках международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России». Сначала мы услышим фрагмент концерта, потом я поговорю участницей фольклорного ансамбля, который выступает. Напомню, что в рамках православной выставки-ярмарки реализовались не только концерты, но и творческие встречи, выступления и индивидуальные беседы со священниками.
4: Сейчас прозвучат русские частушки сенаторика. А вы подпеваете.

войдя в Иисус, гость сразу обращает свое внимание на печь. Это была главная часть до

0: я снимаю, ты не говори, пожалуйста.
1: Здорово, спасибо.
2: А сейчас я дам слово Наталье Егоровой, участнице выставки-ярмарки. Сегодня Наталья с казачьими замечательными песнями в прекрасном исполнении. Но расскажите о своем участии, так как в начале репортажа пойдет именно фрагмент вашего выступления «Песня». Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели. Сегодня мы открыли православную выставку классическими произведениями, стихами русских поэтов о царской семье, русскими народными песнями, казачьими песнями.
2: Вы участвуете в выставках ежегодно, да, то есть с концертной программой?
3: Мы участники, постоянные участники открытия православных выставок.
2: И как вам сама выставка? Полезно, что-то находите для себя?
3: Замечательная выставка, много участников, всем рекомендую ее посетить.

Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о фольклорном концерте. Данный концерт состоялся в рамках международной православной выставки-ярмарки «От покаяния к воскресению России». Следующая выставка-ярмарка пройдет в крещенские дни января 2027 года. Место проведения уточняется. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресения». До свидания, дорогие друзья!

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми окаянному. Умоли Господа Бога всея твари Содетеля избавить имя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголю сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 4. К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся, да постыдятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мне, настави меня на истину Твою, и научи меня, яко Ты еси Бог, спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моей я, и неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоей я, Господи. Благ и прав Господь, всего ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути Господни, милость и истина, взыскающим завета Его и сведения Его, ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой, много бо есть, кто есть человек, боясь Господа, законоположит ему на пути Его же изволи, душа Его во благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь боящихся Его и завет Его явит им, очи мои вынука Господу, яко то исторгнет от сети нози мои, призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есть мас, скорби сердце моего умножишася, от нужд моих изведи мя, вижд смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя, вижд враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на тя, не злобиви и прави и прилепляхуся мне, яко потерпех тя, Господи, избави Боже Израиля от всех скорбей его. Суди ми, Господи, яко аз не злобою моею ходих, и на Господа уповая не изнемогу. Искуси мя, Господи, и испытай мя, рожди утробы моя и сердце мое, яко милость Твоя пред очима моима есть, и благоугодих воистине Твоей. Не седох сонмом суетным, и с закона преступными не вниду, возненавидях церковь лукавнующих, и с нечестивыми не сяду, умыв неповинных руцы мои, и обыду жертвенник Твой, Господи, еже услышите мне глаз хвалы Твоей я, и поведайте вся чудеса Твоя, Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоей я, да не погубишь и с нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живот мой, их же в руку беззакония, десница их исполнися мзды, аз же не злобою моею ходих, избави мя, Господи, помилуй мя, нога моя стана правоте, в церковь благословлю Тя, Господи.
Господь, просвещение мое, спаситель мой, кого боюся? Господь, защититель живота моего, от кого страшуся? Внегда приближайтесь на мя злобующим, еже снести плоти моя, оскорбляющие мя и врази мои ти из немогоша и подоша, аще ополчится на мя полк, не убоится сердце мое, аще восстанет на мя брань, на него аз уповаю. Едино просих от Господа, то взыщу. Еже житими в дому у Господне, вся дни живота моего, зритими красоту Господню и посещайте храм святый Его. Яко скрымя в селении своем в день зол моих, покрымя в тайне селения своего, на камень вознесемя, и ныне се вознесе главу мою на враги моя, абы дох и пожжох в селении Его жертву хваления и воскликновения. Пою и воспою Господи ве, услыши, Господи, глас мой, им же возвах помилуй мя, и услыши мя, Тебе рече сердце мое, Господа взыщу, взыска Тебе лице мое, лица Твоего, Господи, взыщу, не отврати лица Твоего от мене, и не уклонися гневом от раба Твоего, помощник мой буди, не отрини меня и не остави меня, Боже, Спасителю мой, яко отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя, законоположи мя, Господи, в пути Твоем и настави мя на стезю правую, враг моих ради, не предашь мне в душе устужающих ми, яко восташе на мя свидетели неправедние и солга неправда себе, веру видите благая Господня на земле живых, потерпи, Господа, мужайся и докрепится сердце Твое, и потерпи, Господа, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не примолчишь от меня, да никогда примолчишь от меня и подоблюся нисходящим в ров. Услыша, Господи, глас моления моего, внегда молитимися к Тебе, внегда воздетими руцы мои к храму святому Твоему. Не привлеци меня, согрешники, и сделающими неправду не погуби меня, глаголящими мир с ближними своими, злая же в сердцах своих. Дашь им, Господи, по делам их, и по лукавству и начинаний их, по делам руку их, дашь им, воздашь воздаяние их им. Яко не разумеша в дела Господня, и в дела руку Его разоришь и я, и не созиждешь и я. Благословен Господь, яко услыша глас моления моего. Господь помощник мой и защититель мой, на Него упова сердце мое, и просвети плоть моя, и волею моею исповемся Ему. Господь утверждение людей своих, и защититель спасения Христа своего есть. Спаси, люди Твоя, и благослови достояние Твое, и упаси я, и возьми я до века. Принесите, Господи, ве сынове Божие, принесите, Господи, ве сыны овни, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, глаз Господень на водах, Бог славы возгреме, Господь на водах многих, глаз Господень в крепости, глаз Господень в великолепии, глаз Господа сокрушающего кедры, и строит Господь кедры ливанские, и истнит я, яко тельца ливанска, и возлюбленный, яко сын единорожд, глаз Господа пресецающего пламень огня, глаз Господа стрясающего пустыню, и стрясет Господь пустыню кадийскую, глаз Господень совершая елени, и открыет дубравы, и в храме Его всякий глаголит славу, Господь потоп населяет, и сядет Господь царь век, Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди своя миром. Вознесу тебя, Господи, яко подъял Мессии, и не возвеселил Иси врагов моих о мне. Господи Боже мой, возвах Тебе, и исцелил Мессии, Господи, возвел Иси от ада душу мою, спасл Мессии от нисходящих вров. Пойте, Господи, преподобнее Его, и исповедайте память святыни Его, яко гнев в ярости Его, и живот в воле Его. Вечер водворится плач, и за утро радость, а жерех в обилии моем не подвижуся вовек. Господи, волею Твоею подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое и бых смущен,
к Тебе, Господи, возвав, и к Богу моему помолюся, кая польза в крови моей, негда сходите ми во истление, не да исповестся Тебе перст, или возвестит истину Твою, слыша, Господь, и помилова мя, Господь, бысь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растерзал еси вретище мое, припоясал мне еси веселье, якуда воспоет Тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся вовек, правдою Твоей избави мя и изми мя, преклони ко мне ухо Твое, ускори изъятие мя, буди мя в Бога защитителя, и в дом прибежище еже спасти мя, яко держава моя и прибежище мое си Ты, и имени Твоего ради наставишь мя и препитаешь мя, изведешь мя от сети сия, и уже с крышами, яко Ты си защититель мой, Господи, в руцы Твои предложу дух мой, избавил меня еси, Господи, Боже истины, возненавидел еси хранящие суеты вотче. Аз же на Господа уповах, возрадуйся и возвеселюся о милости Твоей, яко презрел еси на смирение мое, спасал еси от нужд душу мою, и неси мне затворил в руках вражих, поставил еси на пространные нозе мои. Помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятеся яростью око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, и лето моя в воздыханиях, и изнеможи нищетою крепость моя, и кости моя смятошася, от всех враг моих бых поношение, и соседом моим зело, и страх знаемым моим, видящий мя вон бежаша от мене, забвен бых яко мертв от сердца, бых яко сосуд погублен, яко слышах гождение многих, живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, приятие душу мою совещаша, аз же на тя, Господи, уповах, рех Ты еси, Бог мой, в руку Твоею жребии мои, избави мя из руки враг моих и отгонящих мя. Просвети лице Твое на раба Твоего, спаси мя милостью Твоею. Господи, да не постыжуся, яко призвав Тя, да постыдятся нечестивые и снидут в ад. Немы да будут устны льстивые, глаголющие на праведного беззаконие, гордынею и уничижением. Коль многое множество благости Твоей, я, Господи, и уже скрыл еси боящимся Тебе, соделал еси уповающим на Тя пред сыны человеческими, скрыешь их в тайне лица Твоего, от мятежа человеческого покрыешь их, в крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость Свою в ограде ограждения, аз же рех во исступлении моем отвержен есть от лица очию Твоею. Всего ради услышал еси глаз молитвы моей я, внегда возвах Тебе. Возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истины взыскает Господь и воздает извише творящим гордыню. Мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блаженни их же оставившиеся беззаконие, и их же прикрышася греси. Блажен муж, ему же не вменит Господь греха, ниже есть во устех его лесть, яко о молчах обетшаша кости моя, от еже звать ими весь день, яко день и ночь отяготена мя рука Твоя, возвратихся на страсти, да он земи терн, беззаконие мое познав, и греха моего не покрых, рех исповем на мя беззаконие мое, Господи, и Ты оставил еси нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, обаче в потопе вод многих, к нему не приближится. Ты еси прибежище мое от скорби обдержащее мя, радости моя избави мя от обошедших мя, вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вонь же пойдеши, утвержу на Тя очи мои, не будете я, как они меск, им же несть разума, браздами и уздою челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе. Многие раны грешному, уповающего же на Господа, милость обыдет. Веселитесь о Господе, радуйтесь о праведнее, и хвалитесь о все правии сердце.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господи, единому благому и непамятозлобному, исповедую грехи моя, Тебе припадаю, вопию недостойный, согреши, Господи, согреших, и несть достоин возрети на высоту небесную от множества неправд моих. Но, Господи мой, Господи, даруй мне слезы умиления, единый блажи и милостивый, якода имя Тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха, страшно бо и грозное место имя пройти, и тело разлучився, и множествами мрачное и бесчеловечное демонов срящет, и никто же в помощь спутствуй или избавляй, тем припадаю Твоей благости не предашь обидящим мя, ниже да похвалятся о мне врази мои, благи Господи, ниже да рекут, в руки наши пришел еси, и нам предан еси, ни, Господи, не забудь щедро Твоих, и не воздашь мне по беззакониям моим, и не отврати лица Твоего от меня. Но Ты, Господи, накажи мя обаче милостью и щедротами, враг же мой да не возрадуется о мне, но угаси его на мя прещение, и все упраздни его действо, и дашь мне к Тебе путь неукорный. Благи, Господи, занеже и согреших, не прибегов к иному врачу, и не прострох руки моей, я к Богу чуждему, не отрини оба моления моего, но услыши мя Твоею благостью, и утверди мое сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, яко огонь попаляя нечистые во мне помыслы, Ты боиси, Господи, свет, паче всякого света, радость паче всякие радости, упокоение паче всякого упокоения, жизнь истинная и спасение пребывающее во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, халсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» звучала четвертая кафизма.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда